0: Сяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
1: И к воде люд чесной устремляется, сяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
0: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. Ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
1: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты!
2: Надо косплеить Кадышеву чуть-чуть, да?
3: А как тебе удобно?
4: Месяц я не ем, пью только росу, даже не смотрю я на колбасу. Щеки впалые, пропускаю свет, грудь уменьшилась, будто ее нет, будто ее нет, будто твой бэк, этот бэк.
3: Будто ее нет.
4: И но со мною боль постоянная, широко седло окаянное.
3: Хорош.
2: Это реально боль всех девушек. Просто грудь первая говорит «пока», а седло говорит «пожалуй, я останусь, хочу посмотреть, как будет дальше». Продолжим.
1: Кто придумал в самом деле, круто, что не говори, виски продавать в качелях, в магазинах дьюти-фри. Все затариться успели, мы сидим и не грустим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Тут качели, там качели, замечательно летим.
3: Я летал так когда-то.
2: Почему?
1: Потому что пил.
0: На Юмор ФМ.
3: Давай, мочи.
2: ЭКГ требуют наши сердца. МРТ требует наша спина. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Дурафен. Мы пьем дурафен.
3: Ну я тебе через двадцаточку тоже спою эту песню, нормально.
1: Небо на ладони, от страха сдохнуть можно, с челюстью вставною чихайте осторожно.
0: На Юмор ФМ.
3: А ты спой нам что-нибудь из моего поколения.
2: Не приживается асфальт, не доживает он до завтра. Вот был он прочен, как базальт, и вдруг ушел, такой внезапный. Не приживается асфальт.
3: Хорош. Мне кажется, в нашей стране во всех городах не приживается асфальт после.
2: Ну, конечно, если его в снег класть.
1: Я верю в чудеса. 2 рубля. Колбаса, давай со мной в ЮССА. Под горшок, волоса, 3 копейки за газировку и позитивный Горбачев.
3: Это сейчас для нашего поколения прозвучало.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
0: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
0: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
0: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
1: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: У одной моей знакомой живет кошка. Облезшая, страшная, вечно орет адским голосом и лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Цыганка гадает человеку по руке и говорит: «И вижу я, что в скором времени умрет теща твоя, Раиса Давыдовна». Он говорит: «Да это я знаю, меня поймают».
2: Это двое евреев встречают, он говорит: «Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну что, прислали обратно, написали, что они не так одиноки».
3: Приходит такой блатной парень в агентство. «Здравствуйте. Надо какую-то группу музыкальную ВИА, чтобы слабали у нас с пацанами, у нас вечеринка». А женщина говорит: «У нас практически все музыкальные группы уже разобрали, есть только джазовая команда». «А что они играют?» «Это музыка». «Ну, музыка только своеобразная, это джазовая музыка». «Базару нет, давай». И вот сидят братки, играют музыканты джаз, импровизации различные. Четыре раза, четыре же песни сыграли. А главный подход им говорит: «Что, ребята, не получается».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я, может, человек и суеверный, но от 13-й зарплаты не откажусь.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбери стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
0: Сатья отвечает.
2: Подвал, цепи, кляп, наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. А у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт. Она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш, или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина и немного современной эзотерики. Гадалки в печали. Клиентов стало в разы меньше. А все потому, что современная молодежь не идет смотреть будущее в хрустальном шаре, а спрашивает все у бездушной машины, то есть у нейросетей. А если и приходит погадать, то в основном узнать, что сулит грядущий год или какой билет выпадет на экзамене. Специалистки из сферы околомагических услуг расстраиваются, что все меньше запросов на любит-не любит. Глупенькие зумеры. Разве искусственный интеллект знает, как очаровать червового короля? К тому же нейросеть вряд ли выдаст нормальный совет, а вот таролог – да. Вот, пожалуйста, знатоки натальных карт заявили, что львам, девам и рыбам нужно срочно в отпуск до конца этого года. Львам пора сменить обстановку, они устали и загнали себя в угол, говорит таролог Виктория Крылова. Девам важно уехать туда, где тихо и красиво. Водолеи на грани, работают из последних сил. Рыбы часто откладывают отпуск из-за финансов, но момент настал. Заработались и раки, им поможет отель у моря. В общем, мы отдыхать. А тельцы, овны и скорпионы пусть пашут.
1: Хорошие новости.
0: Но если без шуток, то имейте в виду, вещи и сны не вымысел. Российская учительница по имени Наталья увидела сон о своей большой победе и тут же выиграла в лотерею 10 миллионов рублей. Надо отметить, Наталья уже выигрывала и раньше. Было 100 тысяч. Но на этот раз, увидев сон, она купила билет, и вот такая радость. Теперь собирается купить себе квартиру. Извините, а к чему снится, что у тебя микрофон не включается? Может, тоже к деньгам? Я, Юля Деточкина, не сплю. Я ищу для вас хорошие новости. Скоро приду с очередной порцией.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Очень-очень-очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитатель детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, прилежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования, грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 75-99 лев детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер», новое название «Октябренок Балтики», штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ох, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третьей, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печорскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Посмотрите на этого мужчину.
3: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
2: Он давно мечтает похудеть.
3: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
2: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
3: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
4: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом, задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
3: Ой, чувствую.
4: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й лист за горами.
3: Но мне как-то тесновато.
4: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
3: Но хотелось бы немножечко подышать.
4: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянула немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
3: Помогите!
2: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
5: Кипарис. Купите, утяните и терпите. Не
6: реклама! А что вы знаете об индийских автомобилях? А они существуют?
5: Бухиндра.
6: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
7: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
6: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.

0: главном стадионе страны. Ты мой кайф. Долгожданный, непревзойденный, неповторимый. Рулон обоев. С новой программой «Возьми мой любовь».
1: Я парашют, и возьми горячий искренний любовь.
0: 30, 31 и 32 июня. Большая спортивная арена «Должники». Все хиты. Грандиозное шоу. 70 тысяч зрителей.
2: Специальные гости. Вокально-инструментальный ансамбль Imagine Dragons.
0: Живой звук, живой свет, живой рулон обоев.
1: Я с букетом и конфетом еду к девушка моя.
0: Успей купить билеты на сайте rulonoboev.by.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово!
2: А у кого был огород в детстве, поаплодируйте.
1: Вот это люди радуются, что грязь из-под ногтей ушла, да? Это... Мы же с вами вот эти дети, которые церковные праздники обожали, потому что делать ничего нельзя в этот день. У меня родители постоянно из огорода говорили вот такую претензию. Ешьте больше овощей, потому что зачем мы столько сажали? Так у меня ответ от всех детей, которые шачили на огородах этих. Так не столько сажать! У меня из-за огорода, вот с мамой в магазине в детстве был вот такой разговор. Я говорю, мам, я хочу апельсины. И она такая, Дим, так дома ж есть яблоки. Ни в один звук не попало! Как это апельсины, яблоки вяжется? Мне кажется, у меня мать импортозамещение придумала. А это я потом, я когда вырос, я понял, это женский мув, потому что у вас всегда яблоки. Телефон – яблоко, куда идем – золотое яблоко. Да мы все на этой планете живем, потому что давным-давно был разговор. Ева, что ты хочешь? Я хочу вот это яблоко. Я сейчас сам пользуюсь этим ответом, потому что мама мне недавно говорит, Дима, я хочу внуков. И я говорю, мам, так дома ж есть яблоки. Не, серьезно говорю, я благодарен жесткости воспитания, потому что я научил ценить то, что для тебя делают родители. Потому что то, что сейчас дети вытворяют, это габелы, ребята. Я недавно захожу в отделение Валбереса, и там ребенок вот так извивается на полу и такой, мама, я недостаточно трансформер в этом костюме трансформера, мне нужен другой костюм трансформера. И он так извивался, мне казалось, в моменте он машинку соберется и уедет просто. Мне так ему хотелось сказать, малой, ты скажи спасибо матери. Если бы ты был бы достаточно трансформер, ты бы был запрещен на территории Российской Федерации. А во-вторых, давайте вспомним наше детство. В нашем детстве костюм трансформера – это черный пакет BMW. Ну, а у меня единственное, что типа у меня есть один совет к родителям. Есть родители в зале, поаплодируйте? Есть, есть. Вот я, касаемо своих родителей, вам, вот когда ваши дети вырастут, не перекидывайте на них то, что было модно в ваше время, но не модно в их время. Например, мой отец всю жизнь меня стебет, говорит, ты Петрушка, ты занимаешься не тем, иди на завод работай. Но я в Москве пошел на завод, кальян покурил, кофе попил, минус 5000. Как там люди деньги зарабатывают, я не могу понять. И у меня отец, он кадр, он персонаж, он все мог починить. Но там был этот авторский ремонт, называется, на заводе положили лишние детали. У нас он всегда что-то чинил и потом функционал менял. Серьезно, ему один раз показалось, что пылесос слабо сосет. Что он сделал? Он отрезал шланг, посмотрел. А, не, нормально. Замотал скотчем. И после этого я говорю, оно не пылесосит. И он говорит, у тебя что, рук нет? Я говорю, а что мне шланг держать? Он говорит, нет, иди беревенник подметай. Как он обрезание это сделал? У меня в отце такой раввин погиб, честно говоря. Серьезно, у меня отец вообще очень сильно любил выпендриваться, то, что он что-то сделал. Он всю жизнь говорит такой, Дим, смотри, дверь починил. Свет, жена, смотри, дверь починил. И мы с матерью стоим, говорим, все хорошо, наш хороший. Но скажи, пожалуйста, зачем ты ее вчера бухой сломал? Вот, и честно говоря, мы с отцом 10 лет не разговаривали. Вот мне сейчас 28 лет, я недавно ездил домой, я решил с ним поговорить, и я подхожу к нему, говорю, пап, но мне не хватает от тебя какого-то мужского совета. Мне не хватает отца в тебе. И он говорит, совет от отца, не загораживай нахрен телевизор. Спасибо большое, вы великолепные, вы прекрасные.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое-на-что способна.

0: Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Огромный провинциальный город ждет приезда гипнотизера. Все заворожены ожиданием. И вот в номере гостиницы, где должен был поселиться приезжий гипнотизер, по ошибке администрации гостиницы, поселяется приезжий писатель, и весь город принимает его за гипнотизера. Представьте, что вот здесь номер гостиницы, я и этот писатель, и к нему неожиданно приходит лифтер данного отеля. Друзья, сумасшедший дом! 3 дня я в этом городе, у меня такое ощущение, что здесь меня за кого-то принимают. Не знаю, за кого. Но оглядывается на улице, перешептывается пальцами, показывает, хихикует. Я чувствую каким-то Хлестаковым, не могу понять подоплеки. Но ощущение, что я – это не я. О, вот этого мне не хватало, да. Ой, боже мой. Ну сдвиньтесь куда-нибудь. Ой-ой-ой.
2: Здравствуйте.
1: Я вас приветствую, да. Приветствую. Здравствуйте, я поздоровался. Ой, боже мой, это надолго история, по-моему.
2: Не маетесь.
1: Да, я сейчас собирался заниматься, как раз. Занимаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Влип по-настоящему.
2: И каюсь я.
1: Кто бы мог подумать? Заикаетесь, я понял. Ой, боже мой, боже мой.
2: Гип.
1: Какой загиб?
2: Гипнотизироваться надо от
1: икания.
2: Да.
1: Я попробую вам помочь, но прошу, чтобы этот сеанс, вы меня понимаете, остался между нами. Никому ни слова.
2: Ха-ха-ха.
1: Что?
2: Хина.
1: Какая хина?
2: Ха-ха-хина.
1: Ну, при чем?
2: Ха-ха-хина.
1: Сдвиньтесь.
2: Когнито.
1: Хина когнито. Инкогнито, что ли? Милый, что вы такие слова себе сложные выбираете? Вам только-только мама выговаривать.
2: Мне.
1: Понятно.
2: И поп-поп.
1: И папы, папы тоже нету.
2: Сирота.
1: Сирота. Ну. Сирота.
2: Сестренка есть.
1: Стоп. Лечимся. Внимательно. Совет очень простой. Если вдруг захотите что-нибудь сказать, не говорите, а пойте. Вместо того, чтобы говорить, пойте. Это понятно? Не папа, папа, уже пробуйте.
2: Понятно.
1: Ну? Вот.
2: Выходите.
1: Идите с Богом, идите и пойте.
2: Уж я понял вас вполне. Есть вопрос к тому же. Уж стихом или прозой петь уж мне. Вот и все, же уж бздум.
1: Мягко, надо очень мягко и лирично. Как вам угодно, это все равно.
2: А где музыку найти, чтобы было всем приятно?
1: Пойте на любой мотив, понятно вам?
2: Понятно.
1: Бздун. Идите и пойте.
2: На-на-на.
1: Не нога, а пойте.
2: Надо бы лифт починить у нас.
1: Хорошо.
2: А пой, а пезденью пой. А если нельзя, то как раз сейчас поставить совсем другой.
1: Так.
2: А то ведь пешком на восьмой этаж. А пой, а пезденью пой.
1: Нельзя ли побыстрее лифт? Лифтер, дорогой.
2: Попался мотив такой. Но... Я люблю вас.
1: Вот этого не хватало мне.
2: Я прошу
1: руку
2: вас.
1: Руку в нем. Пошел ты.
2: Пошел я.
1: И больше не входи, ведь это прямое наказание. Давай.
2: Спасибо вам, профессор. Не будет больше стрессов.
1: Иди.
2: Пойду и буду петь до заиканья.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Вов шутит на Юмор ФМ.
1: Галина Викторовна, возвращаясь с пляжа, перепутала гостиничный номер, и ее отпуск обрел

0: выступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Я находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, потому что был на дне рождения. Я сначала мог, но не хотел говорить «хватит», а потом хотел сказать, но уже не мог. По привычке, машинально, я назвал сотрудника ГИБДД козлом. Слово «вонючий» я не произносил, так что состава преступления в моих действиях я не вижу. В металлах я не разбираюсь, поэтому был очень удивлен, когда меня задержала полиция с 10 килограммами медного провода. Я вел стрельбу из пневматической винтовки с балкона моей квартиры не по гражданке Васильчиковой, а по голубям, которые природным способом портили внешний вид расположенного в нашем дворе памятного бюста Сергею Мироновичу Кирову. И делал я это из уважения к знаменитому государственному и политическому деятелю, а не из личной к Васильчиковой неприязни. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Юмор ФМ. Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске будет много имен и немного претензий. До конца года еще целый квартал, а социальный фонд уже огласил список самых популярных имен для новорожденных. Самым популярным мужским именем в России в 2026 году является Михаил. Александр и Артем – это второе и третье по популярности имена среди мальчиков. Замыкают топ-5 распространенных мужских имен Матвей и Тимофей, говорится в сообщении ведомства. У девочек самым популярным именем в этом году стала София. Второе и третье место по популярности заняли Анна и Ева. Мария и Василиса тоже в пятерке популярных. Но никакого креатива. Но это и невозможно, оказывается. В общественной палате рассказали, как не получится назвать своего наследника. Оказывается, в имя ребенка нельзя вписать числительные. Например, Петр I. Титулы – княжна Мелисса. Ранги – генерал. Цифры – Вадим 2026. Буквенно-цифровые обозначения – PlayStation 5, Boeing 747. Назвать по должности тоже не получится, предупреждают чиновники. На случай, если вдруг вы решили назвать сына президент. Вот я недавно рассказывала про баранов, так вот там среди других есть президент, ну, баран-президент, а сына так назвать нельзя. Интересно.
0: Хорошие новости.
1: Жительница Петербурга подала в суд на кондитерскую, потому что там проводили акцию для Иванов. Кондитерская фабрика запустила акцию, что всем семьям, кто назовет новорожденного ребеночка Иван или Иванна, ну, в случае, если родится девочка, все они получат 10 килограммов конфет. Но дамочка выбрала для своего будущего малыша совсем другое имя. Беременная женщина возмутилась. Почему она должна остаться без конфет? Это же дискриминация по имени. Нет уж, или пусть отменят, или пусть дают всем, кто родит. Ну, прям всем-всем. И еще 1 миллион сверху. Лично ей за моральный вред. Как думаете, выиграет суд? А я думаю, что надо еще больше хороших новостей. Скоро вернусь. Дождитесь.
0: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Ехал вчера в автобусе. Напротив сидела девушка с 5-м размером груди. И тут я понял, какая же на самом деле прелесть эти наши

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Как известно, все мы люди, и нам порой так непросто сдержаться и не отпустить колкую шутку в адрес коллеги или критика. Герои этого выпуска – великие композиторы прошлого. Поверьте, себе в таком удовольствии не отказывали. А вот и подробности.
0: Шутить изволите!
1: Однажды начинающий композитор спросил у Джакомо Пуччини: «Как вам моя новая опера «Пустыня»?» «Опера весьма не дурна», — с улыбкой ответил Пуччини. «Но на вашем месте я назвал бы ее не «Пустыня», а «Бульвар». Ведь в ней буквально на каждом шагу встречаются старые знакомые». Уже известный нам, да что там, всем известный Джакомо Пуччини был приглашен в оперу. В самом разгаре представления он сказал на ухо сидевшему рядом приятелю: «Певец, исполняющий главную партию, плох невероятно. Такого ужасного пения я не слышал ни разу в жизни». «Тогда, может, отправимся домой?» – предложил приятель. «Что ты? Ни в коем случае!» – мстительно отозвался Пуччини. «Я знаю эту оперу. В третьем акте героиня должна его убить. И я хочу дождаться этого счастливого момента». Знаменитый композитор, автор вальсов Иоганн Штраус узнал, что одна дама давно мечтает с ним познакомиться и просит, чтобы он пригласил ее на вальс. На эту просьбу Штраус с улыбкой ответил: «Прошу простить, но я совершенно не умею танцевать, тем более собственные вальсы. Написать их руками я еще могу, но станцевать ногами таланта не хватает».
0: Шутить изволите?
1: Согласитесь, в этой истории Штраус немного слукавил. Ведь, как известно, медленные танцы умеют танцевать все. Мог бы уделить милой даме пару минут. Моя же пара минут в вашей компании истекла. Прощаюсь ненадолго, до новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос. Чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю. Чернобурка – это такая лиса, а песец – это такая жизнь.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Мои любимые коллеги, роднулечки мои, люди, в честь которых я переназвал своих 20-летних детей. Кто-нибудь знает, что такое нейросеть?
3: Конечно, Давид Борисович, это искусственный интеллект.
2: Правильно, да. Я только вчера ее себе скачал, и уже сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда. Куда-нибудь очень сильно далеко, в 39-е царство, не знаю, в Аграбу, в Татуин, в Лукоморье, в Горячий Ключ. В общем, ну, обнимемся на прощание.
4: Так, подождите, Катерина Борисович. Вы что, нас хотите уволить из-за какой-то этой второе слово не запомнила. Ну, не суть.
2: Сеть.
4: Никаких ассоциаций.
2: Ольга Александровна, вы у нас каждый годовой отчет делаете по 5 лет. А нейросеть справилась за 2 секунды. Потому что нейросеть не бухает, как не в себя. Вы же уже прям по расписанию метро вкручиваетесь с 5 утра до 2 часов ночи. Мы же были у вас дома, у вас есть посуды, только стакан. Даже вилки нет, потому что вилкой водку кушать неудобно, да?
4: Между прочим, я с 5 до 8 в офисе.
2: Бухаете.
4: Я работаю.
2: Вот что вы сейчас делаете?
4: Печатаю отчет.
2: Да? А клавиатура где? Балда ты синяя.
4: А как? А где? Ну, правда. А так всегда было?
2: А так всегда. А ты не заметил, что буквы на мониторе не появляются?
4: А должны?
2: Все. Давай, собирайтесь домой.
3: Я так понимаю тоже.
2: Ну, конечно. Екатерина, ты вообще быстрее и дальше всех. Вообще, как будто тобой из катапульты выстрелили куда-нибудь, так, фу, в точку куда-то.
3: Ну, а я-то за что?
2: Ты же рожаешь каждые 9 месяцев, ты же из декретов не выходишь.
3: Ну, это же прекрасно.
2: Это прекрасно вам с мужем, Екатерина. По факту я плачу вам с мужем за то, что вы размножаетесь, все. Признавайся, вы что, хотите 101 далматинец переплюнуть? Или по бабкам государства выпотрошить? Что там дают за 20-го? Оренбург? А? Ты еще здесь?
4: Собираю вещи.
2: Давай, собирай.
4: Выбрасываете на улицу многодетную мать из-за какой-то
2: Тихо.
4: Так.
2: Ну, давай. Вспомнишь? Никого не уволил, Ольга Александровна. Да, давай. Ну?
4: Тейбл.
2: Все.
4: Сеть!
2: А первое слово?
4: Забыла, первое уже.
2: Все, давайте, все уволены. Всем до свидания, счастливо.
3: Жалко, конечно, жалко. Такой коллектив хороший был, корпоративы какие были.
2: Вот да, на корпоративы ты ходила, конечно, Катерина, да. Корпоративы были классные. Как же мы без 20 тысяч тостов в час от Ольги Санны?
4: Ну, здорово ж было. Так, может, давайте не будем расходиться. Да. Коллектив такой дружный.
2: Я не могу.
4: Ну, Катерина Борисович.
2: Да потому что меня тоже уволили с утра. Из этой гребаной нейросети.
4: А что ж теперь нам делать?
2: Что нам делать? Что? Рожать, бухать, я не знаю. А потом пойдем и сервера им сломаем, а? Как вам план?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Вчера подвернул ногу и пошел к врачу. Врач сказал, все могло быть намного хуже, ведь я мог подвернуть джинсы. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Если каждый день проходить 10 тысяч шагов, то через год ты будешь хрен знает где. Кактус — это очень хорошо вооруженный огурец. Ты живешь, как карта ляжет. Я живу, как мама скажет. Если мама считает, что ты слишком много кушаешь и слишком мало зарабатываешь, это не твоя мама. Это мама твоей жены.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Бьет, значит, любит. Сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа.
1: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать — маленькая, как игрушки собирать — сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходят в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камилы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
1: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», — отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя: «Вот эта мама, она будет козочкой, а вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч!

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Долго спорили с женой, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс и назвали Диваном.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Держим ноги в холоде, а голову в тепле. Парень печатает новый статус у себя ВКонтакте. Как же холодно, тяжело на душе, когда осознаю, что ее больше нет. С девушкой расстался, спрашивает его. Да нет, шапочку потерял. Ребятам о зверятах или в мире животных. Еще один забавный случай. Значит, представьте, лес, сидит мишка у куста малины и наяривает малинку, так кушает. И вдруг чувствует сзади ему кто-то так по заднице дает, такой дыш, и говорит: «Привет, Мишаня!» Он так смотрит по сторонам, никого нет. «Да это я, ежик, и внизу я!» Смотрит: «Да, ну привет, ежик!» «Привет, Мишань, ну как дела?»
3: Говорит: «Нормально».
2: «Ну что, как, малинка вкусная?»
3: Ну, вкусная.
2: «Че, дети, медвежата как там?»
3: Ну, нормально.
2: В общем, так, слово за слово, ежик звездюлей и получил. Учимся понимать женщин. Хотя, друзья, поверьте, это бесполезно. Девушка пришла на консультацию к врачу-гинекологу, хотела сделать УЗИ. Врач: «Добрый день». Она говорит: «Здравствуйте». Врач: «Какой у вас сейчас месяц?» Она: «У меня ноябрь, а у вас?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске самые необычные приложения. Бывшая руководительница сервиса для знакомств Tinder Тару Капур придумала совершенно новое приложение для знакомств под названием Rivet. Суть в том, что пары в нем люди подбирают не сами, а на основе рекомендаций других людей. То есть сервис предлагает пользователю побыть свахой. Если пользователь соглашается, ему предложат оценивать, насколько совместимы другие пары. С помощью свахи люди быстрее и точнее смогут находить себе партнера, надеется Тара. Погодите, а как насчет самой свахи? Она же тоже хочет любви. В Японии появилось приложение для чтения плача младенцев. Нейросеть обучали на 150 тысячах вариантах записей плача грудничков. Малыш заплакал? Включай бота, и он проанализирует высоту, тембр и длительность плача, а затем выберет, к какой из 11 категорий тот относится. Например, голод, желание поспать, может быть, мокрая пеленка. Правда, эксперты раскритиковали помощника, говорят, что 11 вариантов – это очень мало. Интересует вопрос, а японские дети, они плачут по-японски? Или это приложение годится для всех стран?
1: Хорошие новости!
0: Программисты создали приложение «Корми кота», где за денежку можно кормить котов в прямом эфире. Зритель выбирает одну из трансляций и отправляет пожертвование, после чего кормушка выдает котику порцию еды. Рядом с ней установлена камера, так что можно посмотреть, как он прибегает на звук и хрумкает кормом. Чтобы коты не разжирели, у кормушек есть лимит открытий. И, кстати, котов очень много, так что если ваш котик сыт, можно дать корм какому-нибудь другому. А можно что-то такое, но под названием «Накорми радио ведущего. Вы платите, а у нас тут кормушечка открывается. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.

0: Если женщина говорит «нет», это значит «да», но позже. Интересно, женщины засмеялись, мужчины напряглись после этого. А женщины сразу поняли, о чем речь идет. Вот какая разница, на мой взгляд, между женщиной и мужчиной? Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить. А я слушаю, кто реагирует. Женщины реагируют больше, но один мужчина зааплодировал на втором месте. То есть вы себя узнали. Но я себя это все писал. Многих мужчин сгубило пьянство, курение, обжорство, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Это с себя. Сложно, но понятно. Мужчины, как правило, особенно долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. У меня грустные будут, да. Я к смешному постепенно подбираться буду. Ну, это совсем грустно, не пожелай ближнему жены своей. Опять женщины довольны. Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас. А если она клянется, что вы у нее второй... Мужики, вы меня понимаете? Она не врет. Она же не уточняет, после которого вы... Интересно, первая часть фразы «мужики смеялись», а вторая – «женщины довольны». Ну, это так, обезьяна сошла с ума и стала человеком. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить. Мазохист в аду – райское наслаждение. Русская мудрость. Такая нашинская. Если утром вы мучаетесь похмельем, значит, вечером вы решили выпить рюмочку для аппетита. А это я предлагаю такой тост. Запомните, будет пользоваться успехом в любой компании. Когда бы не состоялся вынос за то, что мы вас, а не вынос.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые мамы и папы, приглашаем вас на родительское собрание. Вход бесплатный, выход 3000 рублей.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
3: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
4: Это не мы, это Александр Васильевич.
3: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
4: Ну, есть социальная рок-опера.
3: Объявляйте.
4: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
1: Отставить Путина?
3: Да он с ума сошел.
0: А все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: На Юмор ФМ.
0: Надя.
3: Да, ты твоя песня.
1: Ну давайте.
4: У салата вышел срок, дома посижу.
0: Однажды вечером одной певице облачиться было не в чего. За гонораром барышом пошла на сцену голышом, на главной площади, да в городе большом. Пора приодеться на сцену в трениках, тельниках, в валенках ступай, помогут согреться. И ватник стеганый, и малахай. Пускай на обнаженку спрос немалый, пускай на сцену никого в трусах не выпускай. Следить будем строго, в рутюбе видно все, ты так и знай.
5: Какая актуалочка. И рутюб тут, и давайте себе хорошо одеваться будем прилично. Если что,
6: очень
5: видно.
6: Правильно, между прочим.
7: Да. Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так живущий с нами дома отчим.
1: Не похоже ни на маму.
5: Ни на кого не похоже.
1: Не похоже на меня. Тебя. Это смешно, да.
3: Надюня. Надюня, ты.
4: Вот было жутко, мы встретились в маршрутке, госномер 666. Это просто жесть, мы говорим, добрый водитель, газель остановить. А он не понимает и дальше на педальку нажимает. Нажимает.
3: Женщину я надуваю. Подожди. Женщину я надуваю, хватит улыбаться, бывают ситуации.
1: Ну это смешно же.
0: Так, Катя.
7: У Полины пух, а у Айгюль прямо не пух, а усики.
1: Кошмар какой-то, блин.
2: На Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
6: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж бешеный прибегает домой. Марина, я все знаю. Так, сейчас проверим, какая длина Дуная. Фельдшер Марина со слов главного хирурга записывает, у кого какие травмы, болезни. И вот он диктует: Мариночка, запиши. Васильев Сергей, черепная травма. Она говорит: Николай Егорович, правильно писать — черепно-мозговая травма. Он говорит: нет, откуда у него мозги, если он на юбилей свадьбы он любовницу привел. В Грузии мужик русский едет, смотрит, красный светофор, он остановился, а другие все едут, как будто ничего не происходит. Он думает: да я что, хуже, что ли? Только включил первую скорость, только тронулся, гаишник. Лейтенант Гурбилишвили: вы что, не знаете, что на красный свет ездить нельзя? Знаю. Почему едете? Я почему еду, а они почему все едут? Они не знают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Реклама. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. В пятницу.

0: 37-47-03, 18-40, 18+.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Анатолий четко понимал, пьяным за руль садиться нельзя. Поэтому рулил стоя.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Вот я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там без всякого, да. Посоветуйте что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там какой-то воды или какой-то прикормки, там писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени. Надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... У женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
0: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте, Сатья.
2: Привет.
3: Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
2: О прошлой жизни? Но это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
3: Кем он был до меня? Да.
2: Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про ветошь. Аналитики перелопатили сотню мировых блокбастеров за последние 3 года, и оказалось, что чаще всего на главные роли приглашают Крисов. Сразу 3 роли забрал Крис Пратт. Еще снимается очень много Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. В каждом 4-м фильме есть говорящее животное, и это не Крис. На самом деле исследователи хотели выяснить, насколько часто снимают кино про женщин в возрасте. И из сотни фильмов наскребли только 5, ну типа «Субстанции» с Деми Мур и «Бриджит Джонс» с Рене Зельвегер. Маловато будет. Продолжаем про старину. Отечественные лингвисты поняли, о чем написано в новгородской грамоте 15 века под названием «Сисиниева легенда». Это заговор, а текст его гласит: «Святой Сисиний и Сихаил сидели на горах Синайских, смотря на море, и был шум с небес велик и страшен». Вот кажется, что Сисиний должен помочь вырастить большую грудь. Это же заговор. Но нет, это заговор от трясучки. Сисиний и Сихаил. Как жаль, что такие красивые имена канули в лету.
1: Хорошие новости.
0: Во Франции нашли 100 окаменелых яиц титанозавров возрастом 72 миллиона лет. Ученые думают, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. И вот их решено не перемещать в музей. Мол, кому надо, тот пусть едет в поле и смотрит на яйца прямо там. Если их извлечь, они окажутся в подвалах и где-нибудь на полках. Они заслуживают, чтобы их видели здесь, говорят специалисты. Эх, а могли бы высидеть титанозавриков. Еще больше хороших новостей на сайте веселоерадио.ру. Заходите, будем рады. Ну а я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал «Юмор ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Юмор ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: На днях самый невезучий рыбак в мире отпраздновал 14-й день рождения червя.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я пронес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что присел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни два крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Дети поближе, старшие внизу, не заслоняйте собой младших, родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького, а чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, минуточку, кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий, пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее, улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить, пусть вы останетесь веселым. Вот, хорошо, все улыбаются, внимание, блин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
14: ОГЛ-стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
15: Мы с Костой попали, Ерём!
16: Как же нам вернуться?
17: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
18: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
17: Царевна Несмеяна. Кино с 1 октября. 6+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.

0: Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: 180 минут отличного настроения вам гарантируем, друзья. Это шутки-шоу. Звучит, кстати, 180 минут. Здравствуйте, в магазине ситуация. Звезде нам шутки-шоу, 180 минут. Да, друзья, 3 часа, ближайшие голоса из ваших динамиков. Это шутки-шоу, это Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого, веселого. Веселого. Сейчас вот в картинках прям нарисует нам Антон.
1: Да. Спортивная рубрика «Голая штанга». Роман Юнусов появится здесь под занавес часа. Классика жанра, куда без нее, на экваторе 60-минутки. Биг стендап. Ну, а еще раньше здесь появится наш фирменный пародийный проект.
2: Ну, а еще раньше мы скажем любимое «Доброе, бодрое»
1: и реклама.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов. Все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
4: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
3: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
5: Записывай!

0: ведь она одна все это и убирает.
1: Ну, это какая-то магия.
2: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
3: Постирка, подложка, умеем еще. Ковер выбивай к там, кому надо. Тайский массаж, сход, развал, финансовые консультации. Если вдруг что, пищи и звони, брат, все сделаю.
2: Магия чистоты для всех и каждого.
4: А ну отгадай, слово из трех букв посередине У.
5: Ну, я как-то стесняюсь.
4: Туя! А ты что подумал?
2: Вам нужна туя? А может даже много туй? Добро пожаловать в Нижнепижминский туёвый питомник. У нас

0: много.
1: Алло, это у вас много туй?
2: Много-много туй, туй, туй, много туй. Здесь, сейчас, у нас, класс. Дуй за туями на много туй. Заходите на сайт многотуй.тут.
0: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
3: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
0: В течение двух недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
4: А это точно безопасно?
3: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
4: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
0: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
3: Заходите на пельмешки.
0: Регистрация добровольцев на сайте скажиизжоги.ру.

0: Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Друзья, в интернете завирусился видос, скажем так, да, видео завирусилось. В общем, звуки из детства собрал один человек. Там звук приложения и вызова в Skype.
1: Угу.
0: Это не наше детство совершенно. Треск колонок за секунду до входящего звонка на телефон. Это знакомо, конечно, да. Звуки операционной системы Windows. Загрузка, разгрузка. Дверной звонок со звуком канарейки. Вот это наше детство, конечно. 100%.
1: И мы, в общем, хотим спросить, а с каким звуком, запахом или там чем-то еще ассоциируется ваше детство? Антон Юрьевич.
0: Пожалуйста.
1: А, ну это и мое детство.
0: Конечно.
1: Это просто лучше. А еще вот это вот. Ну, ты, наверное, не приготовил для меня, но я сама скажу. Похоже?
0: Да. Помянем. Да, Аська ушла в небытие, конечно. В общем, мы ждем ваших вариантов. 915-03-03-567. Отправляйте свои варианты, пишите, с каким звуком, либо же, может быть, запахом. Угу. Или чем-то еще у вас ассоциируются детские годы.
1: Да, ну а пока здесь на Юмор ФМ Big Stand Up.

0: Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет. Блин, вас так много, так прикольно, что вы пришли. Отцы есть здесь, да? Да? А дочек отцы есть? Я понял, что моя дочка, вот ей 2,5 года, но она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке, потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года, и вот моя дочка зашла к нему в песочницу и жутко его А зашла и сразу такая: «А почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим!» Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот... Парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятную. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, ну, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она... В обычном режиме она такая: «Я женщина, я очень спокойная». Но когда мы ссоримся, она такая: «Я тебя морально поломаю». Если мне скажут: «Выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник?», я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: «Чего ты хочешь?» Он такой: «А ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь?» Я 7 лет в Москве. И я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. А что я хотел рассказать? Мы сейчас ищем новую квартиру. В Москве, да, жена хочет в центре за 40 тысяч, значит, найти хату, трешку желательно. Вот ищу сейчас, да. И меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, что в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: «Только славянин». Меня еще... поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю: «Я готов торговать своим телом». Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и пока не заплатят, не одеваться. Мы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нету. У меня жена мне недавно говорит: «Мы сможем поехать в Турцию?» Я говорю: «Посмотрим». Я посмотрел цены на билеты, говорю: «Мы посмотрим турецкий сериал». Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
8: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
1: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял: Зинаида настолько красива, что он ее не достоин.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Немного ностальгии сегодня в эфире Юмор ФМ, друзья. Вспоминаем, с каким звуком, запахом, может, с чем-то еще ассоциируется детство. Сергей написал в веселый чат: запах новых тетрадок и карандашей и комок в горле от предвкушения нового учебного года. Звук брякающего об асфальт велосипеда, салют. Ой, салют, помню такой, да. Когда я с него падал на полном ходу и вечно драные штаны и колени с локтями.
1: А у меня был аист. Ну, в смысле, этот самолет, хотел сказать.
0: Велосипед.
1: Велосипед.
0: А у нас где-то Кама до сих пор в гараже хранится.
1: Так, я сейчас тебе такой, Антон, покажу. Тут смотри, вот Евгений нам прислал. Доброе-бодрое.
0: Все, закрываемся.
1: Вот он, настоящий вкус из детства с лучком и сальцем. А это там картошка, запеченная на костре, такая вот, знаете, вот просто вот ешь, и у тебя весь рот черный.
0: Евгений, срочно адрес, куда ехать? Куда? Андрей пишет: дровяная печь, парное молоко, свежий хлеб с медом, наверное, никогда не повторится.
1: Кстати, да, я бы тоже любила свежий хлеб с медом, там, маслица, вот. Почему сейчас так не хочется есть? А потому что хлеб уже не тот, и мед не тот, и все сейчас уже, знаете ли, не то.
0: Ну все, Оля, это потихонечку возраст сказывается в нас.
1: Конечно, это 7.22 по московскому времени, Антон.
0: 915, еще немного о цифрах, да? 915-0303-567, друзья, отправляйте свои варианты в наш веселый чат, пишите, с каким звуком, запахом или чем-то еще ассоциируется ваше детство. Ну а мы продолжаем делиться юмором, прямо сейчас классика жанра.
2: Классика жанра. Юрий Никулин.
3: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Я помню самый первый анекдот, когда мне было 7 лет, нам рассказал дворник ребятам. Маленькие мы ходили. Он там анекдоты. Вот анекдот говорит. Заходит один мужик к барину, приезжает, выходит слуга и говорит: как доложить барину? Он говорит: доложи барину, что пришел полковник. Тот бегает к барину, бледный, говорит: барин, пришел покойник. Барин побледнел и из окошка выпрыгнул. Вот этот анекдот. Мы смеялись до упаду. Я ходил, помню, всем рассказывал, родным, всем. Все. И когда они смеялись, я страшно обижался. Потому что смешной же анекдот. Полковник и покойник. Потом стал записывать. Была у меня тетрадочка. У меня тетрадочка делилась так. Надо было написано «прилич», значит, приличный анекдот. На второй стороне «неприлич», неприличный анекдот. И я ее взял с собой. Служить в армию, потом война. И я ее провез через всю войну. Тетрадь у меня сохранилась, и она мне помогла. Когда я писал свою книгу, я эпиграфами написал анекдоты, которые подходили к тому времени. Я помню, однажды было строительство цирка наше. Я пошел к одному министру, и мне нужно было выбивать, как говорят, очень важные материалы. И я знал, это бесполезно, тут еще землетрясение в Армении, никому ничего не дают. Я пришел к нему, он меня очень строго встретил: садитесь, потом я могу знать. И он говорит: если вы будете у меня просить материалы, то уже вы не первый, который мне сказал «нет». Я говорю: вы мне напоминаете Сталина. Он даже вздрогнул. Он говорит: как Сталина? Я говорю: ну вот рассказывают, что Сталин, у него был разговор с Черчиллем по телефону во время войны. И помощник сказал: товарищ Сталин, на проводе Черчилль, отводная трубка у переводчика. И он, значит, Сталин берет трубку, говорит: здравствуйте, Сталин. Потом говорит: нет, нет, нет, нет, да, до свидания. И помощник говорит: товарищ Сталин, вот вы ему все сказали «нет», а однажды вы ему сказали «да». Что вы с чем согласились? Он говорит: да. А, это когда он меня спросил, хорошо ли я слышу. Это засмеялся министр, рассказал мне другой анекдот. Мы с ним 5 минут рассказали анекдоты, он подписал мне материалы. Так анекдоты, анекдоты меня выручили.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Ваш коллега!

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына «Кэшбэк».

0: Вот в каком вопросе разбираемся. С каким запахом, либо же вкусом, либо же звуком ассоциируется ваше детство? Давайте посмотрим, что преуспело прилететь в веселый чат. Андрей написал следующее. Доброе утро. Антон, доброе утро. Ольга, доброе утро.
1: Доброе.
0: Андрей. Запах ацетилена и гудрона до сих пор будоражит мое подсознание и переносит далеко-далеко в прошлое, в детство.
1: Ну, я уже как-то говорила, у меня в моем детстве вот этого не было. Мы максимум жевали смолу из деревьев, а так, в принципе, жвачки были.
0: Ну, я помню, что гудрон мы пожевали чисто из принципа, потому что родители говорили, что они жевали гудрон в детстве.
1: И я буду жевать.
0: Ну, надо попробовать, конечно, что это такое. Да. А вообще, кто не жевал гудрон, тот не видел детства, я так считаю.
1: А, ну тогда я не видела детства, Антон. Оно у меня продолжается до сих пор. Ольга вот написала, что запах маминой стряпни, хворост, орешки, пончики с медом, пирожки. Скучаю. А, кстати, пирожки. Почему-то мы с тобой одновременно сказали пирожки, но на самом деле я хотела сказать хворост. Вот я реально хочу хворост.
0: Серьезно?
1: Хворост. Ну, знаешь, который...
0: Да,
1: вот
0: я понимаю,
1: Нет, есть два варианта хвороста. Один, который, из которого лепили, и его потом в это, да, бросали в кипящее масло. А еще один такой жидкий, тесто как на блины. И такая специальная палка была с наконечником. И вот окунаешь сначала в тесто, а потом хоба и на сковородку. И вот получился вот такой хворост.
0: Какое разное у нас было детство, конечно.
1: У тебя не такой хворост?
0: У меня тот, что по суше.
1: По суше. Ну, у меня тоже сухой был хворост.
0: Тесто как для блинов, это тесто для блинов в моем детстве было.
1: А, ладно, все.
0: Я
1: тебе как-нибудь покажу, кстати.
0: Я к маме подбегал, палец так туда макал, облизывал. Ой, что может быть? А еще сырая картошка.
1: Не ела никогда.
0: Вареная курица.
1: Это, пожалуйста, у всех.
0: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Выясняем сегодня, с каким запахом, звуком или так далее ассоциируется ваше детство, а вот с чем ассоциируется прямой эфир Юмор-ФМ 100%. С шутками Андрея Рожкова.
2: А я думала, ты хочешь сказать про запах нового автомобиля?
1: И с запахом нового автомобиля, конечно, тоже.
2: Бензин. Честно говоря, не люблю. Вот это вот все. Мне нравится, когда запаха нет. Вот есть такие без запаха машины?
1: Это надо поискать, конечно, Оль.
2: Вот.
1: Какой-то все равно будет.
2: Ну, с другой стороны, и не мне автомобиль разыгрывают так-то.
1: Ну да, не тебе его забирать. Кому-то из вас. А, кстати, та самая шутка, озвученная Андреем Рожковым, прозвучит в эфире Юмор-ФМ совсем скоро.
2: Да, так что все, внимание, на Юмор-ФМ совсем скоро. Это Антон имел в виду прямо через несколько минут. Так что, если вы в нашем улыбайзере, будьте предельно внимательны. Ну, а сейчас улыбайтесь. Гол, ой, штанга. И Роман Юнусов, что?
1: Роман Юнусов, да, в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
3: Гол! Штанга!
4: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое. Но вы можете представить себе ощущение комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере? С вашего позволения, еще глоточек. Внимательно смотрим счет матча. 19:46. Ой, простите, это время. И вот Тотти идет на скрещивание с Манчини. Я, конечно, имею в виду не ветеринарный термин. Ну, наконец-то французы поняли, что лучшая атака – это нападение. Удар, и Шамуродов посылает мяч в стиле Соболева. В никуда! А тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца сентября.
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вы, кстати, тоже ничего не платите, когда, в общем-то, добавляете свое фото, свою улыбку на сайт веселаярадио.ру. Вы, наоборот, зарабатываете.
3: Да, 3000 рублей тут же сразу, как только повторите здесь ту самую шутку, а еще получите путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, главное не исказить смысл, либо же повторить ту самую шутку дословно.
3: Все именно так, и такая возможность есть у каждого, кто прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайсере. Это просто воздух закончился.
2: Ты береги себя, конечно, ты мне нужна еще здесь в эфире. Да, в какой-то момент, ну вот прямо сейчас мы остановим улыбайзер и узнаем, кому выпадет честь ту самую шутку повторить.
3: А вот прямо сейчас. 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку.
3: Айнас из города Ижевск появляется.

0: В нашем улыбайзере. Ей-то мы и будем звонить. У нее, кстати говоря, преимущество в целый час.
1: Uh-huh. Да, если у нас сейчас 7 часов 50 минут, в Ижевске 8:50.
0: Я это имела в виду.
1: Да, привет, Ижевск. Привет, Айнас. Тоже хочется сказать и услышать голос в ответ. Давайте звонить, делаем это прямо сейчас.
0: Ну, кстати, судя по фотографии, Айнас на рабочем месте. И она, ну, такой не последний человек.
1: Вот сейчас все и узнаем. Да.
0: Так директор как будто бы.
1: 30 секунд есть у Айнас, чтобы поднять трубочку и повторить нам шутку.
0: Айнас, доброе утро. Это... Нет. Ну, как будто там было...
1: Каждый раз удивляюсь, хотя уже должны давно были привыкнуть вообще все.
0: Ну, там была дыра.
1: Ну, конечно, Оль.
0: Как будто человек нас слушал. Нет.
1: Вот, а теперь... Пока действительно как будто.
0: А потом сам просто начал вместо слов говорить гудки.
1: К нашему Все? Большому сожалению.
0: Доброе утро не скажем?
1: Скажем. Айнас, доброе утро. Да, но 30 секунд истекли, но есть и позитивные новости.
0: Айнас, фотография остается.
1: Да, ваше фото остается в нашем улыбайзере. Поэтому может случиться попытка номер два. И уж тогда верим и надеемся в то, что вам удастся повторить шутку, забрать у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
0: А на сегодня мы закрываем.
1: Никаких планов не строили, только поработать. Да, друзья, сайт веселаярадио.ру. Если вашей улыбки пока нет в нашей бездушной, но чертовски справедливой машине, заходите на официальный сайт Юмор.ФМ, делитесь своей улыбкой и претендуйте на суперприз, а это автомобиль за вашу улыбку.
0: Всем удачи и помните, в любую секунду, в любой момент здесь появится та самая шутка.
1: Ну а данный эпизод игры завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер. Раскрутить его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
0: Ведь игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
4: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТРАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Ашби. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускорение.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Здесь по-прежнему шутки-шоу, Ольга Мажара, Антон Бурный. И вот в чем разбираемся сегодня. А с каким звуком, либо же запахом, а может быть с чем-то еще у вас ассоциируется детство?
2: Вот сейчас готовьте свои вкусовые сосочки и рецепторы обонятельные. Вероника написала, что детство ассоциируется с запахом, когда делали петушки из сахара. Пахло на всю квартиру. Терпения не было ждать, когда они застынут. Я тоже, кстати, делала реально все детство вот эти самые петушки.
1: Но в нашем доме петушки нечастые гости были, на самом деле.
2: А что, они к вам не заходили?
1: Не заходили, знаешь. Да. Как-то все большое это покупалось.
2: А, серьезно? Да. Только это же самое классное сделать. Я сама причем это делала. Ну, ты же помнишь, я в 10 лет и борщ сварила. Не будем, да, продолжать историю.
1: В 10 лет там другому петушку не сильно повезло, конечно, Олиных.
2: Это была курица.
1: В общем, мы продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. Пишите, с каким звуком, запахом, может быть, с чем-то еще у вас детство ассоциируется. Шутки шоу, Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. И всем доброго, бодрого, веселого. Встречайте прямо сейчас «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на встрече друзей».
3: Садись. Всем приветики.
4: Привет, ребят.
3: Смотрите, у нас для вас необычное известие.
4: Ух ты.
5: Мы, в общем, решили из Москвы в другой город переехать. Ну, в какое-нибудь более тихое, спокойное место.
4: Что?
3: Ну да, просто не наш темп. Не наш темп в Москве. Мы вообще не высыпаемся. Я вот, чтобы на работу не опаздывать, просто с нее не уезжаю.
5: Ребят, подождите. Вы решили уехать туда? Замкат?
4: Замкат? Там такие ужасы происходят. Там люди до сих пор телевизор смотрят.
6: Замкадом все самое лучшее – это белорусское.
4: Там во дворах столько бездомных собак. Ты, если выйдешь из дома погулять, хочешь, не хочешь, погуляешь с собакой. Реально.
6: Реально.
4: Реально.
6: Так
4: реально.
6: И есть, так
4: там,
6: и
4: там люди готовы в любой момент сесть в тюрьму.
3: Что?
4: Да, их родители готовят специально, чтобы они умели заходить на хату. Они знают все ответы на все эти поговорки, все такое. Реально. Там все разговаривают на фене на уровне интермедиат, Валера.
3: Это почему?
4: Потому что, Валера, потому что у них в каждой семье есть носитель языка.
6: Да. Реально. Так, стоп, гайс, я сейчас скажу одну информацию. Просто верьте, хотите нет, да, но реально, за МКАДом девочки рожают, внимание, в 25.
3: Это нормально.
6: 25.
3: Ребят, хорошо, вот смотрите, там нормально люди в России живут. Я вам говорю, если там все ваши кроссовки взять, продать, на эти деньги там можно в Ульяновске, допустим, коттедж с фундаментом поставить.
5: Да, ребята, ну в Москве же даже невозможно детей растить. А там свежий воздух, там и школы там есть.
4: Да какие
5: там...
4: школы, Аня, алло, приди в себя, спусти с небес, что с тобой, Аня?
6: За МКАДом девочки после окончания школы сразу превращаются в грустных, жирных теток с четырьмя детьми.
4: Реально, а пацаны нажираются на выпускном, и у них до конца жизни лицо красное.
3: Что за бред? Что за бред? Откуда это у вас в головах? Объясните.
6: Да в смысле откуда? Зайди просто на любой новостной паблик. Там всегда такие новости. Там типа в Омске замерзла женщина, потому что ходила голая, чтобы у нее ничего не украли.
4: Реально.
5: Вам
4: этого мало? Тогда слушайте сюда. Там люди ездят на числах.
3: Что?
4: Послушай меня. Там реально человек может ездить на восьмерке. Реально, а кто-то на девятке? А у кого побольше денег может позволить себе 14-ю? А если тебе по бизнесу надо что-то перевозить, то человек покупает себе 4-ку. Где логика вообще это сумасшествие?
5: Вы совсем дебилы, это машины.
3: Это машины, это автомобили.
6: Там вообще нет магазов, там реально нет магазов. Там просто вдоль дороги сидят бабки с ведрами, и люди у них все покупают. Реально.
4: О, реально, реально. У меня друг ехал, жена просила телек взять, так он 50-дюймовую плазму прямо из ведра у бабки купил. Реально, реально.
3: Окей, мы же вас не заставляем, правильно? Мы сказали, что мы хотим переехать. А я считаю так, счастье оно не в лайках. Счастливым можно быть и не в Баленсиагах. Мы с Аней уезжаем жить в Россию, а вы здесь выживаете в Москве. Все, чао.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ.

0: среда, наша маленькая пятница, а наш последний день сентября.
1: В смысле? А, завтра 1 октября уже?
0: Завтра 1.
1: Ой, класс, завтра отопление всем будут включать.
0: Ну, у каждого свои переживания, да, по этому поводу. Давайте пробежимся по списку праздников, которые сегодня отмечаются. День интернета в России или день Рунета отмечается.
1: Это модем так, да?
0: Так модем работал, да.
1: Да. Ой.
0: День аксолотля. И такой праздник тоже выпал.
1: Это вот такое страшненькое с жабрами плавает, да?
0: Да, с ручками, с ножками.
1: С лапками, да.
0: Ну, не страшненькое совершенно.
1: Страшненькое.
0: Мне кажется, симпатичное.
1: Ну, чем ты, да.
0: Ну, вообще, мы же помним, Моль, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны.
1: И аксолотля.
0: И аксолотля. А еще 30 сентября 1902 года запатентован искусственный шелк под названием вискоза.
1: Поздравляем. А ты в вискозе сегодня или в чем?
0: В рубашке, Оль. Это рубашка. Такой набор праздников и событий. Выбирайте, что очень нравится. Продолжаем делиться с вами юмором. Самая брутальная рубрика у нас на подходе.
1: Джейсон Стэтхэм. Я такого не говорил.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни, все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда не заживет.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.
5: Реклама спонсора.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+. Реклама.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: А чтобы качественное протезирование?
5: Это 32+.
4: И современная имплантация?
5: Да, это 32+.
4: И вылечить зуб любой сложности?
5: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, убедительная просьба: прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Сызрань.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. В Сингапур переместимся с вами виртуально. Там запустили в тестовом режиме сервис для знакомств, для того, чтобы поднять демографию. Казалось бы, и так строят вверх, куда
1: такого?
0: Еще. Да, но тем не менее. В общем, пока экспериментирует с данным сервисом правительство.
1: А, друг с другом, что ли, там?
0: Что примечательного?
1: Шура-мура.
0: Это я не вдавался в такие подробности уже, да. В общем, что примечательного, значит, работает так. Человек проходит верификацию через местные сингапурские госуслуги, подтверждает статус неженатого человека, да, а затем заполняет анкету, и система сама подкидывает партнера, что важно, на основании интересов и ценностей, в общем, и выдает при этом еще оценку совместимости. Но самое примечательное в этом приложении, если происходит тот самый матч, и пара начинает встречаться, то первое свидание оплачивает правительство.
1: А, ну это круто.
0: Класс,
1: конечно.
0: Класс.
1: Да. Столовки местные, да, где красная икра сингапурская.
0: Да, знаменитая сингапурская икра, конечно. Но это класс, действительно.
1: Прекрасно, ну, мне нравится. Я бы сходила бесплатно на какое-нибудь свидание.
0: Тарелочница. Ну, класс, нет, вообще отличная идея.
1: Да, а кстати говоря, вот как только матч случился, там же что нужно делать потом? Свадьбу. Так вот, новый тренд у зумеров.
0: Вот как у вас у женщин работает все. Так, ну-ка.
1: Ну, сразу поели, все, давай.
0: Да, давай.
1: Так вот, липовые свадьбы устраивает молодежь. Молодежь, кстати говоря, ну, это вот все-таки до 35 уже мы выяснили. Но там, конечно, не только зумеры будут. Ну, в общем, зумеры что делают? Реально покупают платье, там, тамаду зовут, гостей, застолья.
0: А в чем липовость?
1: Они не расписываются, просто тусуются, как будто бы они поженились. Вот, для фоточек, для кайфа. Ну, это как, знаешь, как вот есть вечеринка в бомжатском стиле, например, да?
0: Ну, конечно, есть, да. Конечно, знаю, Оля.
1: Вот, есть там, например, пионерские вечеринки.
0: Да.
1: А есть вот типа а-ля свадьба. Давай, ты жених, а я невеста, мы просто повеселимся. Там, а, кстати говоря, вот не рассказывает... данная новость, главных подробностей. Дарят ли им в конвертиках деньги?
0: Да, или сервизы какие-то.
1: Или сервизы. Вот этого нет. Ну, в общем...
0: Слушайте, хотите свадьбу? Даже липовую? Шутки шоу готовы. 915-0303-567, друзья. Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте переходить к юмору, потому что что? После свадьбы появляются, разумеется, детки. Они начинают шутить первые.
1: Да, да.
0: Да, иногда до. Гард Дмитриев в эфире Юмор-ФМ прямо сейчас.
2: Юмор-ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
2: Угарный папа.
3: 6-летний Андрей подошел к папе и говорит: «Жизнь не имеет смысла». Папа спрашивает: «Почему?» «Зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Олесе 8 лет. Она упала в школе и ударила локоть. Садится в машину и говорит маме: «Я сегодня упала и совсем не плакала. Мама, я готова рожать». Из школьных сочинений Артема. У Тараса Бульбы было два сына. Один Остап, другой Бендер. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось.
2: Угарный папа.
3: Рите 3,5 года. Она пристает к папе с вопросом: «Пап, а кто волосы купил?» «Кому?» «Мне, чтобы я была не такая лысая, как ты». Лизе 4,5 года. Она ходит в школу для дошколят. На этот раз изучали понятие «пара». Мама интересуется после занятия: «Что нового ты узнала?» «Нам говорили, что есть пара ног, пара рук и пара глаз. А я думаю, что дельфин и русалка все равно не пара». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа. То есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: А у «Кордианта» НН-760-115-09.
5: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
6: В «Ленте».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: KGM представляет.
10: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
11: Ура! Новая машина!
12: А чем он так хорош?
10: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
12: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
10: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
9: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы вообще-то в курсе, что большинство пищевых отравлений начинается со слов: «Да чего ему там в холодильнике сделается?»

0: себя поймала мысль, что у кого-то действительно детство ассоциируется со звуками. Попробуй, попробуй, джага-джага.
1: Да? Какое детство? С каким звуком либо запахом, может быть, с чем-то еще у вас детство ассоциируется? В этом вопросе разбираемся. Петр написал следующее. Доброе утро, доброе-доброе. А как насчет звука зажеванной кассетной пленки?
0: Ну, я не помню.
1: Да. Ну, либо в видеомагнитофоне, или же кассетники, соответственно. А еще перевод старых фильмов. Например, «Терминатор». Мне нужно... Да.
0: Но... Давай, скажи.
1: Я не смогу так, конечно, сделать.
0: Дедужда ваша одежда.
1: Дедужда ваша одежда.
0: О, молодец. Оксана вот
1: и мотоцикл.
0: Оксана написала: Оксана, домой! Мама звала домой с 15 этажа. Папа играл на гармошке на 15 этаже. Слышно было на все Чертаново, наверное. Ну и дверной звонок канарейка, кстати, у меня до сих пор поет. А вот там кто-то написал, что сейчас дети не кричат там: Настя, выходи, например. Орут, реально.
1: До сих пор?
0: И мам, выходи, там что-то. Ну, казалось бы, ребенок, позвони матери.
1: Нет, все потеряно еще в этом мире.
0: Видишь, еще орут до
1: сих пор. Я думал, что мы уже последнее поколение, которое я вообще слышала, да, Антон домой, Оль домой.
0: Нет, вот так не орут из окон, но дети почему-то орут родителям.
1: Как все поменялось, конечно, да. Алексей пишет: вкус детства — это горбушка свежего хрустящего хлеба, натертая зубчиком чеснока. О, это очень вкусно.
0: А еще там маслице должно быть вот это с запашком. Ну, в смысле, это запах.
1: Да, ну, в смысле маргарин.
0: Нет, ну, в смысле масло подсолнечное, которое не рафинированное.
1: Ой.
0: Да, вот я про такое говорю.
1: Я так в детстве ни разу не ел.
0: Серьезно?
1: Да, просто чесночок, горбушку натер.
0: У тебя детства не было, Антон, я тебе скажу так.
1: Ну, конечно, я же сразу родился в 39. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, с чем у вас ассоциируется детство, либо запах, либо вкус, может быть, что-то еще.

0: Сегодня очередной день, друзья, когда кто-то из вас может оказаться запросто, причем и абсолютно бесплатно, в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку» и, соответственно, за тот самый автомобиль побороться.
1: Да, между прочим, мы можем позвонить в любую секунду, поэтому если вы улыбкой поделились, тогда слушайте внимательно. Юмор-ФМ, мы всегда должны быть с вами. Позвоним с вопросом, какая шутка только что прозвучала, вы повторяете эту самую шутку, получаете 3000 рублей тут же сразу и возможность в суперфинале заполучить целый автомобиль. А между прочим, вот представьте, вы такой красивый или такая красивая, садитесь в этот автомобиль в кота-дождевике. Это ж просто песня какая-то.
0: Я представил. Представил, да. Красиво.
1: Ну, поэтому звоните,
0: красиво,
1: если хотите получить.
0: Как луна. Ну да, Оля намекает на то, что прямо сейчас у вас есть возможность заполучить фирменный код дождевик. Юмор-ФМ 229-2909, код Москвы, 495.
1: Звоните, ну а прямо сейчас для вас лучшие миниатюры проекта «Лига городов».

0: Встречайте! Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально» Москва.
1: Демис, Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: нам не надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

буду черствый ей, как сердце нашего жестокого щури.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
8: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: уже пою.
1: Да-да-да, блюза немножко этому утру не помешает, 100%. Тудум-тудум, так называется наша игрушка. Должен был с нами сыграть Игорь.
0: Так.
1: Но он почему-то выбрал куда-то исчезнуть, пропасть.
0: Но присоединилась же к нам Кристина.
1: Кристина на связи со студией. Кристина, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе, бодрое. Мы сейчас петь будем и шутить. Вы готовы?
2: Да, я готова.
1: Давайте подробнее о том, все-таки, что будет происходить. Мы с Олей исполним 3 строчки в тему сегодняшнего эфира, а от вас хотим 4-ю в рифму. Mm-hmm. Вот и все. Желательно смешно, но и желательно в рифму.
0: Ну, если что, мы похихикаем. Ладно?
1: Кристина, вы готовы?
2: Все. Да.
1: Вперед!
0: Детство ушло и ушло безвозвратно!
1: Но вспоминать о нем так приятно.
0: И возвращает меня в детские годы.
1: Кристина.
2: Запах свежего хлеба и звуки природы.
1: Кукушки, кстати, из московского региона, знаю, улетают уже.
0: Да уже отлетели давно.
1: Кристина, ну классный вариант. У нас тоже есть свой, хотим представить. Давайте послушаем, что мы придумали.
0: И возвращает меня в детские годы.
1: Сдача бутылок. Вот такие были доходы.
0: Кстати, я тоже собирала бутылки.
1: Да, кто не собирал, ну, конечно.
0: Причем, ну, чисто по кайфу, по фану. Сколько там насобираешь, потом что-нибудь купишь прикольное, приносишь домой. И вот, и ты добытчик. Поздравляем, Кристина! Вы тоже добыли себе фирменный кот и дождевик.
1: Да, Кристина, спасибо вам за игру.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Классного дня, ну и настроение, традиционное наше пожелание. Пусть будет на 5+, и это как минимум. Пока.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Возможно, смотрели выгоды с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступны на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
15: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера первый раз села за руль после лишения прав. Все вокруг орут, руками машут. Сразу видно, соскучились.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Большой привет всем, кто с нами из эфирной студии Юмор ФМ. Друзья, вот в каком вопросе разбираемся. С каким звуком, либо же запахом, может быть, с чем-то еще у вас ассоциируется детство?
2: Звук дискового телефона, когда набираешь номер.
1: Ой, класс,
2: а
1: да.
2: Также звон монет копеечных, когда бросаешь в разменник монет в вестибюле метро. А еще вкус лимонных кукурузных палочек в коробках. Это вот Елена написала.
1: Ну вот разменник в метро уже не застали, конечно.
2: Я, честно говоря, не помню. А у тебя была такая вот копилка, куда железные денежки вставлялись?
1: Какая-то была, да.
2: Ну, прям вот
1: монетки
2: такая,
1: закидывал.
2: Да, да, там прям пружиночка. Там.
1: А, ты имеешь в виду, я понял, да, советская, да? Такая, где десюнчики.
2: Я не знаю,
1: были.
2: Как это называется. Кто?
1: Десюнчики.
2: Десюнчики? Mm-hmm. Нет, там было типа для 2 рублей 10, ну, для крупных.
1: Ну, я понимаю, да, что это... Не да. знаю, как объяснить, но я понял, о чем ты
2: все
1: говоришь.
2: Все нас поняли. Если не поняли, вы зумер.
1: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Здесь шутки шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого. И встречайте, кстати, тот самый КВН.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова наша сцена. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
3: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
4: Так, значит, так. Что у нас дальше? Значит, 2 выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. 2 ночных бала. Угу. Ну, там стих 1,5, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
5: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
4: Так, Саша, пока пипл хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
5: Я!
4: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками, так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
5: Я не могу работать в таких условиях.
4: Ах, ты не можешь,
5: не могу.
4: Саша. Иди на завод.
5: Не пойду.
4: Иди,
5: не пойду.
4: Иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
5: Что?
4: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыхмоплетов.
5: Что?
4: Я, Саша, я без тебя проживу.
5: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
4: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
5: Ну ладно.
4: Пошел вон.
5: Ну, вы пошутили, я тоже посмеялся.
4: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
5: У царя.
4: Да, бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
5: Понятно.
4: Жуковской и ты.
5: И я.
4: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
5: Все. А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
4: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь, как песок?
5: Ну хорошо, почему?
4: Да потому что он пишет, Саша, он пишет, а не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль. Дуэль.
5: Нахрена?
4: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
5: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
4: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
5: Ну и что?
4: Как что, голыми? Во! Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
5: Что? Что ты сказал? Данте, я проублю тебя!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: рубрика о юмористической составляющей в рамках этого часа. Сатья, наш эксперт по взаимоотношениям, появится бадзаны до 60 минутки.
1: Еще раньше, кстати, появится Игорь Маменко и расскажет анекдоты.
0: Свои любимые.
1: Да.
0: Между прочим. Ну а прямо сейчас шутки-песни. Стас Ярушин, Люся Чеботина.
1: Ничего себе. И поет, и шутит, и коротко, и смешно, и по нотам.
0: В эфире Юмор ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки песни! Запевай!
2: Columbia Pictures не представляет, как Чебурашка бабло срубает. Columbia Pictures не представляет. Ага,
3: не представляет.
4: Чебурака, да, разнесла. Разнес, разнесла.
5: Что, Гена?
6: Мойша в браке с бабою Егою, Мойша в клубы больше не ногою, никаких Мойше вечеринок, Мойша заперт дома до поминок,
4: ибо нефиг.
0: На Юмор ФМ.
2: Закончил 8 классов, оп-оп-оп. Прошел за свою жизнь только гороскоп. Умеешь умываться, без мамы одеваться, но если ты тиктокер, это прям супер топ.
4: Родительский чат, начало, начал. Три строчки прочел, всех нахрен послал.
0: На Юмор ФМ.
2: Ну, с учетом того, что тебе без 18.60, предлагаю тебе спеть эту песню.
4: По воле рока так случилось. У Netflix кто-то сайт взломал. И сериалы загрузились, каких никто не ожидал. Капец, смотри! Гардемарины!
2: Не поеду я плясать в фитнес-клуб, я не пойду. Я сижу и две недели налегаю на еду. Вот возьму и отожрусь всем друзьям назло. Оглянуться не успела, и меня разнесло. И меня разнесло.
4: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
6: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».

0: Hyundai. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Вам тут понравится непременно.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел.

0: Есть что рассказать, как всегда, есть чем с вами поделиться, друзья. Новость молния. Мы тут сегодня выяснили, вот буквально 20 минут назад. Оказывается, существует у русского языка настоящая техподдержка.
1: Да, можно позвонить и узнать, жишить, чем пишется.
0: Да, если вдруг забыли, где поставить запятую, как правильно пишется слово и так далее и тому
1: подобное.
0: А вот,
1: например, сказать, про ударение там тоже говорят?
0: Про ударение тоже могут рассказать, да, вообще.
1: Вот торты или торты? А почему-то не торты?
0: Да, на разговор дается 10 минут всего.
1: Да
0: мы,
1: ладно?
0: Правда, хотели позвонить в прямом эфире.
1: Да,
0: но есть нюанс.
1: Они не работают.
0: Работают, люди работают.
1: Ну, сейчас не работают.
0: С 12 до 16 всего, вот такой график работы у людей.
1: А потому что они до этого времени слушают шутки-шоу.
0: Слушайте, как прекрасно вообще.
1: Что?
0: Ну, просто, что у русского языка есть настоящая техподдержка.
1: А, я думала, что они работают с 12 до 16.
0: Это тоже неплохо, конечно.
1: Ты знаешь, у нас так-то тоже прекрасный этот самый график.
0: Да, вообще, зачем, правда, нам нейросети, если есть вот такое?
1: В конце концов, когда можно нишево позвонить.
0: Да, да, да, да. Еще все это сделать с дискового телефона домашнего.
1: Ой, вообще, огонь просто. Но, кстати говоря, вот ты заговорил про график, да, ну, то есть вот есть люди, которым приходится, ну, очень много работать. Очень много.
0: Так.
1: Это люди, у которых есть питомцы. Тут, значит, посчитали и выяснили, что 16% россиян тратят на питомцев гораздо больше, чем на себя. При этом 28% владельцев расходуют на них примерно столько же, сколько на собственные нужды. Ну, то есть, понимаешь?
0: Угу, да, прекрасно.
1: Вот.
0: Да, понимаю, что ровно столько же, сколько на собственные нужды расходуют на питомцев. Я просто все понимаю, Оль. Да, я как собака, все понимаю, сказать не могу просто ничего.
1: Скажи, Гав. Больше всего денег, естественно, уходят на еду, потому что, ну, вот я, например, когда выбираю своим питомцам, у них каждый день разный корм. Ну, то есть, сегодня у них кролик, завтра курица, вечером паштет, например.
0: Твои кошки живут лучше, чем я.
1: Конечно, однозначно, Антон. В среднем это 6 000 рублей в месяц. Это я не свои суммы говорю, потому что я не считала, я не хочу знать, сколько я на них трачу.
0: Это статистика официальная.
1: Да, ветеринария и лекарства примерно 5 000 рублей, обучение и коррекция поведения примерно 8 000. Мы говорили недавно про то,
0: психологов.
1: Что, да, да, у собак есть психологи, у котов есть психологи.
0: Зарабатывают неплохо, кстати.
1: И примерно там 1000 рублей на игрушки. Но, честно говоря, я знаю людей, которые регулярно что-то покупают, и это, конечно, не 1000 рублей, это 1000, может быть, в неделю. И какие-то уходовые средства, а это всякие там гельчики, спрейчики для лапок, для ушек, от 2000 рублей.
0: Да. Ну, ты знаешь, вот. Для любимых ничего не жалко.
1: Конечно.
0: И нам для вас тоже, кстати, не жалко.
1: Вы же любимые наши.
0: Анекдотов Игоря Мамилова.
2: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Новый мэр не только пообещал прихожанам новый храм, но и, сняв рубашку, показал, как он будет выглядеть. Вот мужик лежит, сознание себя приходит, рядом какой-то мужик, рядом мужик с ним сидит, говорит: ну привет, у меня две новости, с какой начать? Тот же хороший: ты старик размером по прыжкам со скалы, а плохая: меня зовут апостол Петр. Муж возвращается с командировки, жена в кровати, явно больная. Он говорит: Валюшенька, что случилось? Он говорит: ой, Гена, мигрень страшная. Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, купи цитрамон. Он говорит, конечно, моя сказка. Ты такая: не нервничай, папка, быстро. Вниз спускается. Вдруг маленький мальчик подходит, сын его: папа, а у мамы в спальне в шкафу дядя Витя. Ах так? Он взлетает на 4-й этаж, открывает дверь спальни, открывает шкаф, стоит дядя Витя в трусах, грустный такой. Витя, ты меня удивляешь, у Вали башка раскалывается, он с ребенком в прятки играет.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: А у «Кордианта» НН-760-115-09.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТРАСТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужчина, запомни, сразу после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, ну с чем у вас ассоциируется детство? Говорим про запахи, про вкусы. Или с чем еще? Анатолий написал веселый чат. Запах школьной столовой. Какой там был приятный запах. Я почему-то помню, что как будто выпечкой какой-то пахло.
2: Однозначно. А я вот сейчас вспомнила тоже, завирусилась история про воду. Мы вообще в школе пили воду?
1: Да-да-да, там вопрос в интернете мы нашли. Миллениалы, а где мы вообще в школе пили воду?
2: Я вообще не помню, чтобы мы пили воду.
1: Я тоже не помню.
2: А сейчас, видите, 2 литра в день, все дела. Как-то жили без воды, нормальненько. Вот Анна из Орла написала, что у нее детство ассоциируется со вкусом песка. Ну давайте признайтесь, все же ели, Антон.
1: Не помню, чтобы по своей воле это делал, да. Но играя в футбол, например, ну периодически, да, оказывался вот этот...
2: А девчонки тебя не кормили?
1: Скрип на зубах.
2: Ну,
1: я тут недавно в свой день рождения узнал прекрасную историю. Мне, оказывается, брат однажды забыл на 2 часа в песочнице.
2: Тебя?
1: Я прекрасно проводил время, он сказал, да. Забыл, представляешь? Старший, безответственный, бессовестный.
2: Он хотел тебя потерять однозначно, Антон, но не смог.
1: Да, Евгений пишет, как только вижу ромашку, сразу вспоминаю, как в детстве мы их собирали и сдавали в аптеку. Ого, на выручку покупали конфет на все.
2: Круто. Но раньше, наверное, принимали и зверобой. И... Кстати, у меня есть 2 литра зверобоя. Никому не сдать. Ну, там 2-литровая банка сушеного зверобоя.
1: Мы поняли, да. 2 литра зверобоя. Но звучит так, как будто уже настойка какая-то, знаешь. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. Пишите, с каким звуком, может быть, запахом или чем-то еще у вас ассоциируется ваше детство. 915-0303-567.
0: На Юмор-ФМ!

0: автомобиль!
1: За улыбку в самом разгаре нашей суперигры, друзья, у каждого из вас есть в этом году отличная возможность забрать нас тот самый автомобиль.
2: Я думала, тебе кто-то на ноги там наступил, прищемил.
1: Ну вот, будучи в собственном авто, вряд ли вам кто-то наступит на ногу. Смотрите, еще один плюс.
2: Однозначно, плюсов там невероятное количество. И косметичку не надо с собой таскать, она там в багажнике постоянно. И 100-500 тысяч пар обуви на любой вкус, всегда.
1: А еще?
2: А еще еду можно, кстати, с собой возить.
1: А еще?
2: А, кстати говоря, грамоту. Вот моя грамота у кого-то в багажнике катается вторую неделю.
1: В общем, друзья, сайт веселаярадио.ру, там можно и нужно поделиться своей улыбкой, чтобы оказаться в числе претендентов на суперприз, на автомобиль, за вашу улыбку, соответственно.
2: Да, просто улыбнитесь на сайте веселаярадио.ру, поймаете ту самую шутку здесь в эфире, повторите ее и хоба! 3000 рублей ваши. Хоба, а вы уже в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Подробности на сайте веселаярадио.ру, это официальный сайт Юмор.ФМ. Ну а прямо сейчас давайте встречать нашего эксперта по взаимоотношениям.
2: Хоба, Сатья с юмором на Юмор.ФМ.
3: Юмор.ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор.ФМ. Вы спрашиваете?
4: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
3: Сатья отвечает.
5: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать. Ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому да, конечно. Если вы стимулируете общение, да, у вас как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор, почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалось машина? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо светилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед. Показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
3: Сатья с юмором.
6: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
5: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Он говорит, а я, знаю, извините, но я такая домашняя, я семейная, у меня, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по Стивену Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня? Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
3: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
0: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На днях в селе Купуево торжественно спустили на воду не имеющий аналогов в мире водоплавающий топор.

0: Бурной и Мажара.
1: Ну что, поностальгировали немного?
2: А можно еще чуть-чуть? Ну, немножечко. Давай. Михаил вот написал, что ходил в детский сад, рядом с которым находилась кондитерская фабрика. И вот в округе всегда стоял запах ванилина. Сейчас работаю в фирме, офис, который прям вот через дом от моего садика. Каждый раз заезжаю в офис, попадаю в детство.
1: Ну, это приятное чувство.
2: Это круто! А мы сейчас, кстати говоря, работаем, ну, то есть наш офис рядом с не кондитерской фабрикой, а... хлебным заводом. И вот реально иногда идешь, пахнет хлебом. Это так круто. Но вот Антон еще ни разу не ощутил этот запах.
1: Какими-то другими тропами я хожу.
2: Однозначно.
1: Хотя в одну сторону всегда с Мажарой идем. Не знаю, как это работает.
2: Я тебе покажу, где там надо это встать, чтобы вот так вот вдохнуть аромат хлеба.
1: Спасибо за ваши комментарии. Всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. Шутки шоу вернутся завтра в 7 часов утра в студии Юмор ФМ. Появится она, Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бурный. И пахнуть мы будем счастьем.
1: Хочется в это верить. Хочется надеяться. Далее с вами Денис Савельев. Ну и до завтра. Чао, пока.
2: Мяу-мяу.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Автомобиль «Донфан Мэйдж» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» – лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мне тут вчера рассказали, я прям обалдел. Оказывается, сборная России по футболу – это обычные переодетые люди.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
3: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Очевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
2: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
4: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
2: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
4: Артик и Астизм.
5: При первых симптомах подавайте на развод.
2: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
6: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает, ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
7: Ну вот, опять синоптики в своем репертуаре.
8: Обещали, будет сухо, а на улице льет, как из ведра.
7: А я зонтик дома оставила.
9: И доколе мы будем терпеть, я вас спрашиваю.
10: Вы устали от бесконечных ошибок синоптиков?
11: Желаете знать точный прогноз погоды?
12: Тогда вам точно пригодится новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000.
13: Врульфанд 3000. Подвесьте его за окном квартиры или загородного дома. Он мокрый, значит идет дождь. Он сухой, значит дождя нет. Теплый, за окном жарко. Посыпан чем-то белым, одевайтесь потеплее.
12: А если вы увидели за окном сразу два ощущателя Врульфанд 3000, так и знайте, вам больше не наливать.
13: Новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000 никогда не ошибается.
12: Врульфанд 3000. По ощущениям, лучший ощущатель погоды из доступных на рынке.
13: Спрашивайте Врульфанд 3000, и он вам ответит.
12: Подробности на сайте дожди.косые.дожди.опять.
14: Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь».
15: В душе только мы с конем.
14: «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях и на ипподромах вашего города.

Номер, конечно, друзья мои, может быть, и подождет, ну а мы с вами ждать ни в коем случае не будем и прямо сейчас продолжим наслаждаться классными шутками Андрея Рожкова и просто огромным количеством юмора в эфире «Веселого радио». В финале этого часа услышим веселые истории жизни известных людей. В проекте «Шутить изволите» все это будет. Михаил Политимак нам их обязательно расскажет. Рубрика «Реалити-криминалити» появится чуть раньше. Там полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Без классики жанра тоже никак не обойдемся. Клару Новикову там услышим. Ну а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Большой стендап». У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Вам, как всегда, огромный пламенный привет.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, здорово, всем привет. Привет, всех рад видеть. Вот тебя в красивой рубашке особенно. Так, только вот честно, давайте сразу похлопайте, кто курит. Угу. Перестаньте. Серьезно, у меня все знакомые курят, я спрашиваю, ну нахрена вы курите? Один говорит, ну не знаю. Ну а другие, те, которые не ушли после девятого, они уже отвечают более конкретно. Вот мне, например, друг один сказал, ты не понимаешь, после хорошего секса нужно хорошенечко покурить. Да, если что, это он мне не сразу после секса сказал. В смысле, ну там прошло время. Это разные события, ну вы поняли. Но я вот думаю, окей, если после хорошего вот так, а что делать, если секс был не очень? Что надо делать? Извиниться? Типа, извините, такого больше не повторится. Я теперь в курилке, если стою с кем-то за компанию, то всегда думаю, а кто здесь после секса? Вот эти, которые курят до бычка? Или те, которые пришли в курилку с кальяном? У меня друг курит пачку сигарет в день, тратит 130 рублей, и он постоянно занимает у меня деньги. Я говорю, Володя, я посчитал, за год ты бы сэкономил 45 тысяч. За 10 лет 450 тысяч. За 100 лет 4,5 миллиона. За 1000 лет 45 миллионов. За 10 тысяч лет 450 миллионов. 450 миллионов! Это же охренеть можно. Можно в Сочи 3 дня тусить. Стендап — это же не только шутки, это еще и позиция комика. Я всегда, когда выступаю, говорю людям, чтобы не бросали курить, потому что это вредно. Но беда, что я очень часто выступаю в кальянных, и это не совсем работает. Люди такие, да-да, ты прав, братишка. Угли поменяй, пожалуйста. Знаете, я такой человек, я люблю выпендриваться, вот если я что-то знаю. Вот вы знали, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Нет? А я знал. Я причем это только недавно знал, пока к вам сюда ехал. Но это не мешает мне выпендриваться. Потому что, ну, знаете, вот эти вот вечера встречи выпускников, где начинаются понты. Вот у нас недавно в Ростове был один такой, у меня свои заправки в Оксай. Другой говорит, а я хату новую на окраине купил. До меня очередь доходит, я говорю, а вы знаете, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Потому что надо уметь понтоваться, понимаете? Я думаю, сложнее всего было понтоваться, это вот вечер встречи выпускников, в классе учился Юрий Гагарин. Потому что он такой, я в космос летал. А ты такой, а я в Пятигорск. Сложно, понимаете, сложно. Почти ни у кого не было бы шансов. Шансы были только у одного человека, который знает, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог. Все, он ли я. Всем большое спасибо, пока-пока, всех обнимаю.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал команду сутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: А чтобы качественное протезирование?
3: Это 32+.
5: И современная имплантация?
3: Да, это 32+.
5: И вылечить зуб любой сложности?
3: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?
2: Вот прям абсолютно уверен, что такой человек есть в каждом коллективе, поэтому, думаю, повторить шутку не составит никакого труда. Наш сайт, друзья, веселорадио.ру, для тех, кто еще не добавил свою очаровательную улыбку, заходите прямо сейчас, загружайте, помните, что участие абсолютно бесплатное, правила максимально просты и веселы. Все, что нужно делать, по сути, это внимательно слушать Юмор ФМ и ловить шутки Андрея Рожкова. Вот только что она прозвучала, вот мы прямо сейчас улыбайзер и остановим, который подберет нам очередного игрока. Поэтому 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И выпал нам Павел из города Железногорск. Это Курская область. Давайте прямо сейчас ему и позвоним. Ну а пока номер телефона набирается, я напомню, что в данный момент у нас на кону 3000 рублей и билет в суперфинал. А вот из суперфинала уже можно запрыгнуть за руль нового автомобиля. Гудки пошли, 30 секунд есть у Павла для того, чтобы подойти к телефону, поднять трубку, на всю страну сказать привет. Да, это я. Нет.
3: Звонок был перенаправлен на голосовой почтовый ящик.
2: Вот оно как.
3: Вы можете оставить...
2: Голосовой помощник, это, конечно, хорошо, это, конечно, продвинуто, но с ним мы никак сыграть не сможем. Даже если бы хотели. Павел, в любом случае, вы все сделали правильно, загрузили фотографию, слушаете, надеюсь, Юмор ФМ, просто в данный конкретный момент не можете подойти к телефону. В любом случае, ваша улыбка остается в улыбайзере, он снова может вас выбрать, поэтому будьте на связи, продолжайте слушать Юмор ФМ и продолжайте ловить шутки Андрея Рожкова. Будем надеяться, что удача вновь встанет на вашу сторону. Ну и игру будем, соответственно, тоже продолжать. Сайт веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Уже в конце этого года кто-то из вас обязательно получит новый и роскошный автомобиль. Всем удачи, играем дальше.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: классика жанра. Клара Новикова.
1: Это швейцарский сыр лежит. Я понимаю, за такие деньги килограмм мало кто может себе позволить, но 100 граммов, чтобы освежить в памяти. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, 100 граммов швейцарского сыра без дырок. Продавщица наглая такая, говорит, что же я дырки лобзиком выпиливать буду? Тут прибежала заведующая, не разобравшись, заорала, вы хотите швейцарский сыр? Я говорю, да, она говорит, без дырок. Я говорю, да, она говорит, кому же я дырки от сыра продам? Я говорю, видите ли, милая моя, одни хотят мясо с косточкой, другие хотят без косточек. И дают, между прочим, не разговаривая. Она говорит, если вы хотите сыр с косточкой, я вам принесу. Хотите без косточек, но без дырок швейцарского сыра в природе не существует. Я говорю, хорошо, хорошо. Я сейчас здесь устрою голодовку и подохну на ваших глазах к утру. Конечно, они испугались. Конечно, они отрезали мне эти 100 граммов сыра. Но тыки-дыки все-таки всучили. Две больших и одну маленькую. Я пришла домой, нарезала тоненько-тоненько. Ровно 255 кусочков получилось. С корочкой. Да с булочкой, да с маслицем, да со сладким чаем. Очарование! Думала, растяну на неделю. К часу ночи весь сыр кончился. И вот что интересно, сыра нет, а запах есть. Я думаю, что это дырки пахнут. Я идиотка, брала бы побольше дырок и растянула бы на целый месяц. Но швейцарцы все-таки не дураки, что в сыр дырки кладут, а люди думают, я побегу за дырками, а вдруг наковыряют, правда?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
4: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: KGM представляет.
8: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
9: Ура! Новая машина!
10: А чем он так хорош?
8: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
10: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
8: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
7: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера после продолжительного скандала жена собрала вещи и уехала к маме, так сказать, на свою истерическую родину.

вот любовь, друзья мои, люди, оказывается, питают у нас не только к необычному, но и порой к странному. Вот, например, книжные рейвы. Это когда люди собираются в клубе, и вот вместо танцев просто все читают книги. Звучит, конечно, интересно. Более подробно Юлия Деточкина расскажет в «Хороших новостях». Через несколько минут их услышим. И смешного до конца этого часа проект «Шутить изволите». И еще больше юмора уже прямо сейчас в рубрике «Реалити-криминалити».

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Побоев своей сожительницы я не наносил. Я просто посчитал, что она приглашает меня к ролевой игре в стиле БДСМ. И с удовольствием откликнулся. Возможно, немного переборщил со шнуром от кипятильника, но это потому, что сильно люблю ее, а не из-за попытки обездвижить в надежде на примирительный секс. Охотничьим ножом продавцу в придорожном магазине я не угрожал. Я просто достал его, чтобы побыстрее порезать колбасу, которую хотел взять в долг из затерзавшего меня чувства голода. Гражданин Самойлов, аниматор-стажер праздничного агентства «Детские шалости», был травмирован из-за собственного легкомыслия вследствие появления в ростовом костюме свинки Пеппы на центральной площади Махачкалы. На самокате из спортивного магазина я хотел немного прокатиться вокруг здания торгового центра, чтобы убедиться в его функциональных качествах. Они оказались выше всяких похвал, поэтому я слегка увлекся и уехал за город. А потом начались майские праздники, и я совсем забыл, откуда взялся этот самокат, пока не появились сотрудники полиции. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Этот выпуск посвятим странным трендам мира. В Китае очень популярен тренд на уродливые вещи с Али. Местные буквально охотятся за товарами, которые считаются максимально странными и плохо продаются. В Ханчжоу даже открылась выставка Таобао, где представлены 500 кринжовых и некрасивых вещей. Более того, площадка запустила конкурс «Премия уродов». И вот продажи лауреатов этой премии превысили 230 миллионов юаней. Одеваясь странно и нелепо, китайцы хотят выделиться. Ну а мы обычно скандалы устраиваем, когда с китайского сайта какая-нибудь страшила приезжает. А тут, оказывается, можно перепродать за кучу денег. В Японии в моду вошли книжные рейвы. Люди собираются на танцполах, включают танцевальную музыку, кидают на пол пуф и стулья, ставят, но вместо танцев всей толпой читают книги. Причем каждый раз это какая-то одна книга, ну, типа тема вечеринки. Самое забавное, что такой формат зашел и жителям Нью-Йорка, и даже тусовщикам в Осло. Один вопрос, а почему нельзя читать в тишине?
2: Хорошие новости!
1: Россияне подсели на габбу. Это танец, который можно увидеть на старинных видео из 90-х. Причем соотечественники соблюдают антураж тех лет. Надевают спортивные штаны с лампасами, олимпийки и пляшут от души. Например, в Москве на Цветном бульваре вечерами колбасятся под электронные мелодии. Приходите плясать. Танец основан на коротких шагах и переступаниях в ритм. Руки при этом двигаются свободно. Габберы так популярны, что в сети уже появились преподаватели, которые предлагают научить движениям. Цена вопроса 800 тысяч рублей. Посмотреть, как танцевать, а может даже и вспомнить себя молодого прямо сейчас, можно в наших соцсетях. Заходите и подписывайтесь, например, в Макс Юмор ФМ. Очень вас ждем. Впереди еще больше хороших новостей. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
2: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
6: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Рад нашей очередной встрече на Юмор ФМ, друзья. Среди ученых 20 века Альберт Эйнштейн занимает отдельное почетное место. Многим известна его великая формула «Е равно МЦ квадрат». Мало кто ее понимает, но известно практически всем. И прямо сейчас нас ждут несколько веселых историй из жизни этого великого и весьма остроумного человека.
0: Шутить изволите!
1: Однажды, когда Эйнштейн еще преподавал физику в институте, к нему подошел один из студентов и спросил: «Верно ли, что в этом году вопросы на экзамене будут такими же, как и в прошлом?» «Да, вопросы те же», — ответил великий физик. «Но вот ответы на вопросы в этом году будут другими». Однажды молодой и очень малоталантливый физик, поравнявшись с Эйнштейном, фамильярно хлопнул его по плечу и покровительственно спросил: «Ну как дела, коллега?» «Коллега?» — удивленно переспросил Эйнштейн. «Надо же! Не знал, что вы тоже

0: больны ревматизмом. Эйнштейна однажды попросили показать записную книжку, в которую он записывает свои гениальные мысли. Ответ великого физика навсегда вошел в историю. Гениальных мыслей приходит так мало, что я их просто запоминаю.
1: Шутить изволите?
0: А вот гениальных и вместе с тем забавных историй о великих людях так много, что их приходится записывать. Очень скоро я к вам вернусь и снова открою свою записную книжку. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите? На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru. 16+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, смотря выгоду с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ.
3: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
13: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
14: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Олег ласково называл свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
3: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби. Понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат просто, чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
2: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Чего тебе театр сделал?
3: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
2: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре — это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
3: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь, реально. Ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от вонизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
2: Ну, глупо уходить с половины спектакля, ну полтора часа осталось.
3: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто, я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит, о, типа я такой, граф ко-ко-ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбуцкаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф ко-ко-ко такой говорит, ритузы прекрасные. Сказали долго жить.
4: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет.
2: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
4: Чего?
2: А Тимур не хочет обратно идти.
3: Что?
2: Потому что театр — это шелупонь, и он для психов.
3: Я так не говорю.
4: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый у меня, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
3: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
4: что?
3: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
4: Чего?
3: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит. Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает. Ты представляешь? Вот такая. И так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
2: Тимур,
3: про тебя.
2: Ты что?
3: Про тебя.
2: Ольга Александровна, да это же все мое любимое.
4: Да все понятно. За спиной тут нашумела в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
2: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
4: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, театр, это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет, это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне, честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если бы не в театре. Хотя... Никакой культуры света пойдет.
0: Однажды в России.

0: А дальше и правда больше. Сегодня, друзья, только среда, значит, мы с вами продолжаем движение вперед. Ну, например, навстречу выходным. Все же их ждут. Вот, пожалуйста. Ну, а путь наш проходит в компании классных шуток Андрея Рожкова и просто огромного количества юмора. В финале этого часа услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова. Чуть раньше здесь появится самый лучший Дэн и расскажет нам порцию анекдотов. Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа» поделится перлами ваших детей. Ну, а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Я такого не говорил». У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Страна, всем большой привет.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми. Ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вы хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет ни стыда, ни совести.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
0: Угарный папа.
1: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как 3-летняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чё, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ.
6: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.ovl3.ru/ovb/ovbn/124770/47-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды давным-давно одному индусу не с кем было заняться Камасутрой. Так появилась йога.

0: Ну, по-моему, отличный совет. Печалиться, друзья, действительно не нужно. Даже если кажется, что вот все идет как-то наперекосяк, все идет не по плану. Просто улыбнитесь. Так же будет не всегда. Главное – улыбаться, я считаю. Ну и, конечно же, наслаждаться классными шутками в эфире Юмор-ФМ. У нас их много и много хороших новостей. Буквально через несколько минут появится Юлия Деточкина. Много всего классного нам расскажет. И смешного до конца этого часа один из лучших монологов Михаила Задорнова и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Что не говори, друзья, есть такой страх, который очень сложно побороть. Беседуют два друга. Фима, ты знаешь, когда я выпью, я никого не боюсь.
5: Что?
4: Даже твою жену Сарочку? Нет, ну до такой степени, если честно, я еще не напивался.
6: Маму, друзья, надо любить. Это естественно и очень правильно.
7: Молодая еврейская семья, жена после 3 недель брака приходит в жутком расстройстве к сексопатологу. «Помогите, доктор, у нас не получается гармоничной близости». Но муж все время думает о своей маме. Даже в самые интимные моменты только о своей маме. «Ну что делать?» Доктор подумал и говорит: «А вы знаете, заранее оденьтесь посексуальнее. Ну там, купите себе черненький бюстгальтер, черные чулочки, коротенький такой полупрозрачный черный пеньюарчик. И как он придет с работы, сбрасывайте халат. Ну и сами все увидите. Все пойдет, так сказать, как по маслу». Так она и сделала. Вечером приходит усталый муж с работы, звонит в дверь, она открывает, сбрасывает халатик. Муж смотрит на нее и говорит: «Боже мой, ты вся в черном.
5: Что случилось с мамой?»
7: Немного о путешествиях. Мужчина пишет пост в социальной сети. «Кстати, друзья, а никто из вас случайно не летит в Рим на следующей неделе, а? У меня к вам маленькая просьба. Не летите, пожалуйста, а то я буду вам завидовать».
1: Самый лучший Дэн.
7: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это «Звездная минутка» на Юмор-ФМ. Певец Григорий Лепс признался, что наконец нагулялся. Тем временем озорному гуляке уже 64 годика. Лепс заявил, что он народный артист, поэтому не может, как раньше, эгегей и ого-го. Если говорить на чистоту, я нагулялся достаточно. Нужно заканчивать. Это сложно, но придется. Это огромная помеха и работе, и как ни крути, общественному мнению. Я все-таки как-никак народный артист. Нужно соответствовать званию, отметил певец. Посмотрим, насколько его хватит. Актер Бен Аффлек рассказал, что его троллят собственные дети. У него их трое. 20-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина и 14-летний Сэмюэль. Недавно Бен попытался дать совет детям по части личной жизни, но столкнулся с ехидным закатыванием глаз. «О да, ты у нас эксперт по отношениям», — сказала одна из дочерей. Где-то в этот момент захихикала Дженнифер Лопес. Актриса Джулиана Мур рассказала о семейном суеверии, которое завязано на свитере ее мужа. Короче, у него был любимый свитер, но заметили закономерность. Если супружник актрисы его надевал, то все. Или машина сломается, или вообще кофе на белые джинсы жены прольет. Актриса подозревает, что несчастливый свитер на негатив могли зарядить ее завистливые коллеги. Короче, выкинули от греха. А свитер, может, и не виноват. Наверняка ведь дело в чьих-то кривых руках. Но мужа не выкинешь. Жалко. Хорошие новости уже близко. Через час снова приду. Дождитесь.
2: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
13: Да я сам решу, наверное.
12: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
13: Сам решу.
12: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывать в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5. В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт. Это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Нет, Ольга Владимировна, разумеется, знала себе цену, но хитрые турки умели торговаться.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
4: Встать, суд идет! А то опять ругаться будет, сами знаете.
3: Отдай! Отдай!
5: На!
4: Че, как немощный?
5: Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, отлично, вставайте. Давай, Славка, вставай, вставай, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
4: Преступная халатность.
5: Вот, понял?
4: А что я сделал?
5: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
4: Я просто вашу машину не узнал.
5: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
3: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос. У меня там сослуживец работает.
5: Какой сослуживец, Русник? А ну-ка расскажи-ка нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками выходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь, я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
4: В «Пусть говорят», что ли?
5: Такой «Пусть говорят», книга, говорю, как называется?
4: Преступление, наказание.
5: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
4: Ой, я уже не помню.
5: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
4: Ну я же просила не рассказывать.
5: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешь, сидишь, хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай.
3: Хоп!
5: Ла-лай-ла, засекай, нормально говорю.
3: Поехали!
5: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высокого характера, всем на общественной опасности, если это в российской категории преступления небольшой тяжесть, суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
3: 9:08. Усейн Болт.
5: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
4: Каких еще лягушек?
5: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тыщ, давайте.
6: До свидания.
5: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Ну а мы готовы с вами разделить огромное количество позитива. Его у нас хоть отбавляй, берите, нам не жалко. В любое время года, как говорится, в любой день недели. Продолжаем эту среду в компании классных шуток Андрея Рожкова и просто огромного количества юмора в эфире Веселого Радио. В этом часе услышим один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Чуть раньше появится Сатья. И с юмором, как всегда, тонко, остро ответит на ваши семейные вопросы. Игорь Маменко поделится порцией своих любимых анекдотов. Ну, а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Шутки песни плюс». У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Здравствуй, огромная страна!
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Андреевна.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
1: Так, ну, давай на ты. Что, да, там? Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины. Это мои любимые песни, они всегда заходят. Я могу еще раз петь. Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины.
0: Свинина, ты вошла в мою грешную жизнь.
1: Такое обращение ко мне, как будто бы. После этого всего. Так.
0: Так, Катя.
3: Бабушка рядышком с дедушкой освободилась квартирка.
0: Господи. Господи.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
1: Села в цирке в билетаж. Почему вокруг ажиотаж? Мой макияж, смотри на меня, с жердочки.

0: Слушайте, я помню, мне было лет 15. Это была такая клевая музыка, фирма.
1: Да, да.
0: И у меня были первые гастроли в Польшу. А, так я была в Нальчике, жила в городе Нальчике, и у нас ВИА, вокальный инструментальный ансамбль, Нальчик был, где я была солисткой, и мы поехали на первые гастроли. И там эта песня разрывала все хит-парады.
1: Да,
0: это было так модно, боже. Поляки так красиво танцевали, пацаны такие красивые.
1: Знаешь, я недавно из Турции вернулась.
0: Модные.
1: Они вообще не классно танцуют. Знаешь,
0: серьезно?
1: В Турции все одинаково там танцуют.
0: Нет, Польша, они очень круто танцевали тогда. Это просто было что-то, песня просто.
2: Можно я продолжу? У мормона 10 жен, люди говорят. В общем, женится мормон прям на всех подряд. В штате Юта все цветет, видимо, весна. А мормон не устает, нужна еще жена. Нужна еще жена, идет мормон по городу. По самой главной улице идет с восторгом девичьим вниманием окружен. Сюда слетайтесь, девушки, ведь для мормона главное, чтоб у него на хуторе сидела 40 жен. Катечка, твоя песня.
0: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
3: На Юмор ФМ.
2: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
2: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

я себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть твой первый.

0: любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.
1: И вам, друзья мои, тоже придется повторить эту шутку для того, чтобы получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал. Ну, ладно, придется, звучит как-то грозно, как-то может быть грустно, но мы не об этом. Автомобиль за улыбку по-прежнему у нас на кону. В конце года с большим удовольствием вам его отдадим. Ну, а пока просто предлагаю стать на шаг к нему ближе. Лубайзер уже готов, он на низком старте, скоро его остановим. Ну, а пока напомню, как вообще добавить свою фотографию в игру. Заходите на сайт веселыйрадио.ру. Читайте правила, загружайте свою улыбку и просто внимательно слушайте Юмор ФМ. Вот и все, правила максимально простые, участие бесплатное, поэтому добро пожаловать. Ну и давайте переходить к выбору игрока. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Итак, улыбайзер сделал свой выбор. Нам выпал Евгений из Наро-Фоминска. Ему прямо сейчас и будем звонить. Набрали номер Евгения, звоним в Наро-Фоминск. Надеемся, что он нас слышит, надеемся, что он слышал шутку. С легкостью ее повторит, заберет 3000 рублей и отправится в суперфинал за новым автомобилем. Гудки тем временем уже идут, 30 секунд мы засекли. Остается только верить, а вот и, видимо, он. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, нас слышит вся страна. Нам нужен Евгений из Наро-Фоминска, это вы?
3: Да, здравствуйте.
1: Я. Евгений, добрый день, приятно познакомиться. Вы где-то в пути, Ловина. Я так понимаю.
3: Ну вот да, машину припарковал, иду.
1: Отлично. Так, то есть, возможно, вы прямо сейчас нам повторите шутку Андрея Рожкова. Или прослушали?
3: К сожалению, прослушал.
1: Ай, все-таки успели выйти уже, да, из машины?
3: Да, вот только
1: я понял. Ну, смотрите, в любом случае ничего страшного здесь нет. Вы все сделали правильно, и ваша фотография остается в улыбайзере. Он может снова вас выбрать. Такое бывает. Поэтому слушайте внимательно Юмор ФМ, ловите шутки Андрея Рожкова, ну и снова ждите нашего звонка. Договорились?
3: Хорошо, да, спасибо большое.
1: Все, вам так... И вам тоже, Евгений, отличного рабочего дня. Привет Наро-Фоминску. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Евгений, загружайте свою улыбчивую фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Все итоги в конце года, ну а участвовать можно уже прямо сейчас. В общем, действуйте, все в ваших руках, наша игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Она говорит: «Ой, простите, я нечаянно». Он говорит: «Нет, я шахматист, дотронулась, играй».
2: В баре парень девушке говорит: «Прошу прощения, это в 12 ночи не вы вчера танцевали на барной стойке в лифчике, в трусиках?» Она говорит: «Парень, ты рано ушел».
1: Мужик приходит в магазин, говорит: «У вас свечи есть?» Говорит: «Есть у нас свечи разные. Вам для машины или для пятой точки медицинские?» Он говорит: «Мне для машины». «Пожалуйста, есть». «Какая машина у вас?» «Лада Приора». «Вот, прошу вас, вот набор». Говорит: «Так это же для пятой точки». Говорит: «На Приору подходит».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Ну что там у вас на Невском?
10: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
9: Тоже не тише.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ 16+.
12: Мы в сказку попали, Ерём!
13: И как же нам вернуться?
14: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
15: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
14: «Царевна Несмеяна» в кино с 1 октября 6+.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
17: Битва поколений
16: на Муз-ТВ.
17: 5-й сезон.
16: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
17: Это новый вызов.
18: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
19: Категория 16+.

0: Вы слушаете Юмор ФМ, и вот знаете, кто-то свои открытия посвящает родным и любимым людям. Вот и две студентки из Чикаго в честь своих мам открыли амфибий. Юлия Дечкина узнала все подробности. Через несколько минут в хороших новостях нам их расскажет. Дождемся обязательно. И смешного же до конца этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого и еще больше юмора и ответов на ваши семейные вопросы уже прямо сейчас. Делайте громче.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
2: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один, я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
1: Сатья отвечает.
3: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может,
2: как
3: еще что-то. Но это его проблема.
2: Мы 8 лет с этим боремся.
3: Нет, это ты борешься, он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской Армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
2: Нет.
3: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
1: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
4: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
3: у этого мужчины, да. Есть.
4: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
3: Хороший вопрос.
1: Сатья отвечает.
3: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
4: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
3: Не совсем или тебе это не нравится?
4: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
3: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет интерес, она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопросы, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные овцы адские, поэтому давай, баба, шевелись, это на стадии ухаживания происходит, тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
2: Не подходит.
3: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Всем привет! С вами Юля Деточкина и реликтовые хорошие новости. Начнем с очередной удачи. В Калининградской области добыли огромный кусок янтаря. Его возраст около 40 миллионов лет, а весит он 1 килограмм 372 грамма. То есть реально крупный и старый, ну прям как я. Назвали камушек осенний, потому что он имеет насыщенный золотисто-желтый цвет. Самые ценные добытые кусочки янтаря отправляются в музей Калининградского янтарного комбината. А кое-что интересное выставляется на аукцион редкого янтаря. Кстати, ближайший запланирован на 2 октября. Две студентки из Чикаго смогли описать неизвестный ранее род и вид древней амфибии, которая жила на нашей планете 309 миллионов лет назад. Окаменелость много лет назад нашел любитель и передал в музей. И там она лежала в корзине для мусора, пока не пришли на практику милые барышни. Внимательно рассмотрев отпечатки на окаменелости, девочки поняли, это что-то новенькое, и назвали амфибию в честь своих мам. По счастливой случайности, мам зовут одинаково – Джин. Так что реликт получил имя Джиннер Питон Мазанези.
2: Хорошие новости.
1: Ну и геологи предрекают, что скоро у нас будут две разные Африки, западная и восточная. Дело в том, что континент скоро расколется на две части, между которыми появится новый океан. Уже сейчас земная кора в районе разлома сильно истончилась. Процесс не быстрый, он идет уже 4 миллиона лет, и есть ощущение, что мы с вами новый океан не застанем. Части континента отодвигаются друг от друга всего на несколько сантиметров в год. Поэтому весь этот процесс займет еще миллионы лет, отметили специалисты. А жаль, вот это был бы блокбастер покруче голливудского. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
2: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов без осадков.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
9: Акция действует до конца сентября.
10: Для тех, кто рулит. Для тех, кто рулит.
11: Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Havail City, Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
12: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Главная новость к этому часу. Сегодня утром миллионы простых россиян вышли на улицы в знак того, что им нужно на

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7. Жилец, да. Бригадир, ну. Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть и ты. Что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и слушайте сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Константин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают у вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Ильич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем опять нервничать? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. В память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, и ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.

0: рождения.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. От ВБ Тревел, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
7: Мой шанс заработать денежек.
6: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
8: Издевательство над звездами.
6: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
10: По Кайл Стрит, ОГРН 1176774678-0761, город Москва.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
13: Реклама, рекламодатель ООО «Фор». ОГРН 112-77-47-03-18-40, 18+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли.

0: российской столице 13.00.
1: Спонсор часа ООО «НТФ Полиса». Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон. Умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
4: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.
3: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
5: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
6: Немецкие сериалы.
7: Вообще-то они ненецкие.
8: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
5: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
9: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
8: Да. По нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
5: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
8: Музыка ненецких сериалов.
7: Говорят же тебе, они ненецкие.
9: Да рот ты свой слишком грамотный, закрой.
8: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
10: Вас укусил клещ? Это не приговор. Клеща еще можно спасти.
11: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
10: Аккуратно вытащите клеща и тащите клеща к нам. Мы окружим его заботой и вниманием. Вылечим, выходим и отпустим на свободу.
12: А я смогу навещать моего клеща? Ну, чтобы потрещать с клещом о том о сём.
10: Навещать клеща? Ну, разумеется. Как только он окрепнет и наберется сил, вы сможете навещать клеща и трещать с клещом.
11: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
13: Сообща, спасем клеща.
14: Скажите, а есть у вас недорогая и надежная бытовая техника?
15: Очень недорогая.
14: Прям совсем недорогая, но очень надежная.
15: Полундра!
14: Простите?
15: Да вот же, недорогая бытовая техника Полундра!
16: Да, да, Полундра! Техника вашего быта!
17: Надежные и недорогие. Холодильники Ахтунг, варочные панели Атас, вытяжки Алярм, посудомоечные машины Шухер, микроволновые печи Палево, стиральные машины Погибель, пылесосы Капут и еще более... А, нет, это весь список.
16: Полундра!
17: Техника на грани фантастики.
14: Но она надежная?
17: Скорее, недорогая.
16: Полундра.
17: Все модели и цены на сайте ничтоневечно.и.

знаете, абсолютно не важно, какого цвета сегодня ваше настроение. Главное, чтобы оно было соответствующим. Ну, а если вдруг что-то где-то пока не ладится, то просто делайте громче Юмор ФМ. Ловите классные шутки Андрея Рожкова, ловите огромное количество юмора, и ваше настроение точно будет на все 100. И смешного впереди: Ильф, Петров и Бурунов. Сергей Бурунов прочитает фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Чуть раньше рубрика «Гол ой штанга», где Роман Юнусов поделится ляпами спортивных комментаторов. Классика жанра тоже обязательно появится. Там услышим Романа Карцева и Виктора Ильченко. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас в проекте «Большой стендап». У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Здравствуй, огромная страна!

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Сегодня хочу поговорить про медицину. У меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы на стране появилось телевизионное шоу типа «Орел и Решка», но про медицину. Где бы один чувак лечился золотой картой в Германии, а второй с полисом ОМС. Просто бесплатная медицина, если вы не знали, это же иммунитет. Вот. И если есть, пользуйтесь. Классная штука. Медицина, она в Москве всегда такая дорогая. Она всегда, знаете, стоит ровно столько, сколько у меня есть. Вот прям... Там прям в чеке написано, сколько есть и 4 копейки. Вот. Бесплатная медицина, это всегда очень долго. Я как-то пошел в обычную больницу, мне сказали, ну, вам нужно сдать кровь. Есть окошко через 3 недели. Я говорю, ну я болею, наверное, мне через 3 недели уже не надо тогда. Она говорит, ну получается, решили вопрос. Получается, решили. Спасибо большое. Был случай, когда я сам чуть не умер. У меня был аппендицит. Я пытался дозвониться в платную больницу, но я не смог дозвониться им. Оператор так и сказал, недостаточно средств. И меня повезли в обычную, меня привезли к врачам на каталке, и я говорю, я умираю. Они говорят, мы поможем. Я говорю, не надо помогать, помоги себе выжить, блин. Они говорят, вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, пройти, выбрать, какой больше понравится, в смысле? Говорит, нет, нет, вот вам направление. Вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, ну вы же умные, вот вам квиз, блин. Оцените способность ходить человека, которого привезли на каталке. А, слабая. Б, маловероятная. С, отсутствующая. И Д, привезли на каталке, чтобы он не натоптал. Меня привезли к врачу, а там врач, он решил начать с шутки. Он говорит, расслабьтесь, подумайте о чем-то приятном. Например, о молодой Анджелине Джоли. Я думаю, блин, если я сейчас умру, это будет последнее, что я услышал вообще. Последняя шутка, такая пробиваемая. Я говорю, надеюсь, вы шутите, ну, оперируете лучше, чем шутите. Он говорит, не переживайте, оперирую я так же хорошо. С утра пришел врач и говорит, швы великолепные. Можете отблагодарить своего врача. Я говорю, спасибо, доктор. Он говорит, нет, вот вам мой номер телефона. Вы можете отблагодарить своего врача. Я ему пишу, благодарю вас. На самом деле я за то, чтобы врачи хорошо зарабатывали. Ну, искренне, это очень важная профессия. Хотя бы как мастера маникюра. Хотя бы как мастера маникюра. Потому что, ну, их работа правда важна. Это очень сложная работа. Мы не приходим к врачам по хорошему поводу. Из нас постоянно что-то капает, вытекает, мы кашляем, мы что-то, мы такие негативные. Всегда какая-то причина, и они всегда нас принимают, всегда. Нет такого, что врачи капризничают, типа, блин, сегодня я принимаю только с веселой историей болезни людей. Вот пусть тот чувак с попугаем во рту зайдет, мне капец интересно узнать, что там. Ладно, спасибо вам большое, я Влад Сапунов, можем пообщаться здесь. Спасибо, что ходите.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой. За один романтический вечер она нагрела Виталика на 70 тысяч рублей.

0: UFM. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте. Мне подождать? Я подожду. Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте мне. Подождать? Я подожду.
2: А вы кто такой?
1: Я Петров, уполномоченный.
2: Чем вы докажете, что вы Петров?
1: Вот мое удостоверение. Видите? Вот. Вот письма на мое имя, вот бланки. Читайте, все Петровы. Читайте.
2: Можете мне все это не показывать? Чем вы докажете, что вы Петров?
1: Вот моя доверенность.
2: А чем докажете, что она ваша?
1: Удостоверение, фотокарточка. Сличайте. Сличайте.
2: Есть сходство? Доверенность на Петрова?
1: Да.
2: Вот он придет, я ему и дам.
1: Он пришел, я уже здесь.
2: Чем докажете, что вы Петров?
1: Удостоверение.
2: А чем докажете, что это ваше удостоверение?
1: Фотокарточка.
2: А чем докажете, что это ваша фотокарточка?
1: А чем вы докажете, что вы кассир? Чем?
2: Я кассир. Вот деньги, билет, окошко и надпись. Сидоров кассир.
1: Мы не Сидоров кассир.
2: Нет, я кассир.
1: Мы не кассир.
2: Нет, я кассир.
1: Мы пришли с улицы сели. А кассира убили, труп в сейф.
2: Да ты что? Вот паспорт на 10 лет дурака валяешь.
1: А паспорт отняли.
2: А карточка?
1: Наклеили.
2: А печать?
1: Выкрали из милиции, зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Я тебе сейчас, сука, кошу сам сяду. Что, я буду Сидоров кассир?
2: А я имею работать, а ты нет.
1: Тебя выучили и подготовили.
2: Я выдаю деньги, получаю зарплату.
1: Ты не кассир.
2: А кто я?
1: Какой ты кассир?
2: А кто я?
1: Не кассир и все.
2: А кто я?
1: Ты танкист. Я тебя узнал.
2: А, вот ты влип. Я же не умею заводить танки.
1: Научат.
2: Я даже не знаю, как в него влезть.
1: Покажу.
2: А где эти танки? Где они?
1: Узнай и приходи.
2: Нет, я все-таки Сидоров кассир.
1: Нет.
2: Возьми свои два билета, отстань от меня.
1: Отойди от меня. Убийца.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: Ложь-злодейка. К хорошему еще, правда, никого не приводила, особенно когда люди пытаются сделать на ней бизнес. Вот на различных торговых площадках в последнее время появляются координаты якобы грибных мест. То есть какая суть? Вы платите деньги, причем как будто бы немалые, получаете координаты, едете туда собирать грибы, а там ничего. То есть прям совсем. В общем, друзья, давайте будем искренними, честными, ну а все подробности будем слушать в хороших новостях через несколько минут. И смешного до конца этого часа проект Ильф, Петров и Бурунов. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас в рубрике «Гол ой штанга», где Роман Юнусов поделится ляпами спортивных комментаторов.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
3: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом. Но великолепный с точки зрения эстетики и совершенно непонятный с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Купи-продай в этом выпуске. В России в топчике новый вид бизнеса. Люди продают координаты грибных и рыбных мест. В Москве такие точки продаются по 20 тысяч рублей. Но многие покупатели жалуются, что по указанным местам обычно голяк. Грибов нет, рыба не клюет. Люди сетуют, что впустую потратили топливо и время. Продавцы отвечают: да вам просто не повезло. Некоторые подозревают, что одни и те же координаты продают по кругу разным людям. Так грибы новые вырастают, а рыба опять приплывает. Главное верить. А вот на eBay народ торгует другими рыбами из теста. Короче, пользователи ищут среди крекеров в форме рыбок слипшиеся, и это якобы похоже на стаю рыбок. За ультраредкий коллекционный экспонат 6 печенек просят 25 тысяч долларов, то есть 2 миллиона рублей. 4 слипшиеся рыбы уже подешевле, 126 тысяч рублей. Отдельные пары идут по несколько сотен долларов. То, что продают, ладно, я еще могу понять, но то, что кто-то это покупает...
1: Хорошие новости!
0: Ну и самое странное, одно время люди коллекционировали карточки покемон. Особенно часто этим людям было лет 10. Прошли годы, и это больше не детское увлечение. Отдельные редкие экземпляры уходят с молотка за миллионы долларов. Например, британец Джордан Данн уволился из юридической фирмы, потому что превратил хобби по собиранию карточек в бизнес. Он теперь продает и покупает эти карточки и имеет с этого 4 миллиона фунтов в год. Это почти полмиллиарда рублей. Вот тебе и детское увлечение. На этом у меня все новости. Не уходите далеко, скоро будет еще больше.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, Лариса сделала ему на безымянном пальце татуировку «Лох».

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Небольшой

0: агитационную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Не членам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?»
1: «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход».
0: Перед вечером к провалу подъехала на 2 линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
2: «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился».
0: В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал 3 врученные ему фразы:
3: «Мсье, je ne mange pas, geben Sie bitte, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы».
0: Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника.
4: «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
3: 7 рублей 29 копеек».
4: «Для первой гастроли дивно. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали.
2: Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей как 1 копейка. Итого хватит».
0: На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
5: Ильф, Петров и Бурунов.
6: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
5: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: прости и отпусти.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт. Это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
13: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Рыжков шутит на Юмор-ФМ.
1: Катя отметила 40-летний юбилей. И к надписям в подъезде стали подписывать слово «тетя».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
2: Оксана, Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
3: Ой, не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
2: А я сколько раз обжигался?
3: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
2: Так рано?
3: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
2: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь,
3: тем сильнее обжигает. Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
2: А, ты настолько обожжена? Кто? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
3: Это любовь всей моей жизни, мой пятый муж. Теперь мой отчим.
2: А ты, ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
3: Ты тоже так обжигался?
2: Конечно. Что значит тоже?
3: Как-то раз я пришла домой, а мой пятый муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
2: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
3: Мое сердце настолько обожжено,
2: как?
3: Словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
2: Я думал, это от того, что ты много куришь.
3: Не-не, сердце, сердце.
2: Оксана, поехали ко мне. Поехали ко мне, я тебя прошу. Прямо сейчас.
3: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
2: Ты обожглась?
3: Я обожглась.
2: Так и знал! Садись.
3: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
2: Ну?
3: И прожили 3 года.
2: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
3: Нет, через 3 года.
2: Оксана, ты меня тоже пойми. Мне же не так просто тебя сразу к себе домой позвать, ведь я тоже...
3: Обжигался?
2: Откуда ты знаешь?
3: Мое обожженное сердце мне подсказало, вернее, то, что от него осталось.
4: Вам кальян не горчит?
3: Горчит. Что ты знаешь о горечи, мальчик? Горечь – это когда в дверь звонит отец твоих детей, и 6 детей счастливые бегут к двери, а 5 уходят обратно грустные. Вот это горечь. А кальянчик еще можно потянуть.
2: Да.
4: Ну так вам угли менять или нет?
0: А поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карен, вы узнаете где-то через 56 серий. Однажды в России. Лучшее.

0: Отказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: А вот и он, друзья мои, юмор на заказ. То самое время и место, где нужно и можно передавать приветы, поздравления, признания. В общем, все теплые слова, которые вы хотите сказать своим родным, близким, любимым и коллегам. Пишите прямо сейчас, подписывайтесь. +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры и обычный смс-формат. Помимо сообщений, жду заявки на ваши любимые рубрики. Ну и вместе всей страной над ними будем смеяться. Первое сообщение, кстати, уже есть. Нина из Воронежа передает привет мужу Алексею, желает ему удачного рабочего дня и также спокойного вечера без суеты. Вот это я считаю абсолютно правильно. От Виктории из Москвы большой привет ее Татьяне в Санкт-Петербург. Она там отдыхает, желает ей прекрасного отпуска и незабываемых впечатлений. Роман просит передать привет его напарнику Николаю, с которым они сейчас вместе на смене, делают вид, что работают. Ну и, конечно же, проводит время в компании Humor FM. Пожелайте нам удачного рабочего дня и поставьте цитаты Джейсона Стэтхэма. +7 915 0303 567. Начало положено, друзья, подключайтесь.
0: Humor FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Лапша готовится 5 минут, а я всегда готов. Аскорбинку знаешь? Я оскорбил. Сократа знаешь? Я сократил. Теорию относительности знаешь? Я отнес. Лысого из Бразерс знаешь? Я побрил. Флешку в ноутбуке видишь? Я вставил. С первого раза. Жизнь нужно прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт. Потому что у матросов нет

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем час приветов и поздравлений в эфире Веселого Радио. На всю страну звучат ваши теплые сообщения и исполняются заявки на любимые рубрики. Подключайтесь, пишите, присылайте номер прежний плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры и даже смс-формат. Да, его мы тоже любим, его мы тоже уважаем. В общем, пишите во все доступные места и главное, не забывайте подписываться. От Марии из Керчи большой привет ее коллегам работе. Всем она желает удачного рабочего дня, поменьше заявок и побольше приятных впечатлений. Ну вот, а как еще время на работе проводить? Дмитрий из Казани просит поздравить с днем рождения его брата Александра. Ему стукнуло 45. Дорогой брат, желаю тебе здоровья, счастья, удачи, карьерного роста и, конечно же, любви. Да, друзья, без любви, мне кажется, абсолютно никуда. Светлана далее пишет и передает привет своей сестре Людмиле. Признается, что она у нее самая прекрасная, всегда во всем помогает, и она желает ей только здоровья и удачи абсолютно во всем. От Сергея большой привет его семье Красновых. Пожелайте удачи моей жене Марине на работе и успехов сыну Диме в школе. Всех люблю, всех обнимаю, пишет он. Далее Алена из Чебоксар поздравляет с юбилеем мужа Сергея. Ему 50. Пожелайте ему только удачи, счастья, здоровья и бесконечного семейного счастья. Поставьте, пожалуйста, угарного папу.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
2: Мама пришла с работы. Целый день болела голова, таблетки не помогали, легла. Рядом вертится дочка Саша 3,5 года. «Мам, давай поиграем!» Мама отвечает: «Давай чуть позже, у мамы голова болит сильно, так сильно, что сейчас лопнет». 5 минут тишины и тихий шепот дочки: «Мам, давай быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом от тебя никакого толка». Вероника 4 года. Мама заставляет ее есть суп. Вероника в ответ: «Я не хочу суп, я хочу быть королевой Великобритании». Из школьных сочинений Полины. Наполеон был маленького роста, поэтому русские так долго не могли в него попасть. Анна Каренина выливала свои чувства на железный вокзал. Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
0: Угарный папа.
2: Артем 6 лет. Прочитал в поликлинике табличку на двери врача-невролога и спрашивает маму: «А врач-невролог – это врач, который не врет?» Ужин. Максим 5 лет уныло ковыряется в тарелке. «Мам, а мам, а почему папа так поздно с работы приходит?» «Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь, вот и спроси у него сам». Задумчивая пауза, а потом Максим говорит: «Спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать? Вот вопрос». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер плюс 7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Ради хорошего.

0: 77 18 18+.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
4: Мы в сказку попали, Ерёк!
5: И как же нам вернуться?
6: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
7: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
6: «Царевна Несмеяна». В кино с 1 октября. 6+.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Три часа пыхтели и не смогли разгадать кроссворд. Поздравляю, вы Роман Достоевского, 5 букв.

0: знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветств и поздравлений в эфире Юмор ФМ. Я напомню, друзья, здесь только вы решаете, что мы слушаем, на чем смеемся и вообще как проводим это время вместе. Пишите свои сообщения, приветы, поздравления, признания и самые теплые слова принимаются на номер плюс 7 915 0303 567. В вашем распоряжении абсолютно все доступные мессенджеры и обычный смс-формат. Заявки на рубрике, соответственно, тоже принимаются по вышеозвученным координатам. Вернемся к вашим посланиям. Ольга из Михайловска передает привет подруге Тамаре, желает ей прекрасного солнечного дня, вдохновения на новые свершения и просто оставаться такой же красоткой. Следующее сообщение от Ильи из Москвы. Он передает привет абсолютно всем, кто за рулем. Желает хорошей и ровной дороги, поменьше ям и поломок. Наталья из Владимира передает привет своей семье. Желает удачи на работе мужу Артему. И большой привет дочке Ксюше. Она сейчас на соревнованиях. Пусть все у нее получится. Дмитрий из Самары поздравляет с днем рождения свою жену Антонину. Пишет, что она у него самая красивая. Он ее бесконечно любит. Желает счастья, здоровья и благополучия. А еще просит поставить специально для нее Лигу городов. Давайте-ка ее и послушаем. Ну а прямо сейчас давайте на минутку заглянем в праздничный календарь и посмотрим, какие события сегодня можно отметить. Для тех, кто забыл, для тех, кто потерялся, напомню, сегодня среда, 30 сентября, и мы отмечаем маленькую пятницу, вот, например. Также День интернета в России, он же День Рунета, Международный день перевода, всех, кто связан с этим делом, поздравляем, и День мурлыканья и подчеркивания.

0: Камчатский.
1: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
2: Без права на ошибку.
1: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
3: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
0: Агрофак. Ставрополь.
4: Сразу видно автообзорщиков, которым проплатили.
5: БМВ? Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла новая модель J8. У меня все, а ему еще есть что сказать.

0: Еще одна порция ваших приятных и теплых слов в эфире Юмор-ФМ, которые звучат на всю нашу большую страну. Пишите, подключайтесь, +7 915 0303567. К вашим услугам все доступные мессенджеры и обычный смс-формат. Анастасия из Ростова-на-Дону поздравляет с новосельем свою подругу Кристину. Желает ей счастья, удачи и благополучия под прекрасной новой крышей. Ну а мы, друзья, как вы знаете, абсолютно ко всем теплым словам всегда присоединяемся. Леся просит поздравить с днем рождения брата Александра. Пожелать ему здоровья крепкого, счастья побольше, благополучия, удачи и вдохновения на новые дела. Следующее послание от Валерия. Он просит передать привет своей семье, пожелать всем прекрасного настроения, уюта и удачи во всем. От Ирины из Добрянки. Далее привет направляется мужу Антону, который сейчас на смене. Пусть рабочий день проходит легко, весело и в компании Юмор-ФМ. Поставьте для него не рекламу. +7 915 0303567. Номер для ваших сообщений. Пишите и подключайтесь.
1: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Бросай курить.
3: Не бухай.
4: Да хватит уже, сколько можно-то, а? Я не хочу правильно. Я хочу много и вкусненько.
5: Да пожалуйста. Федеральная сеть магазинов нездорового питания «Жирная белка». Антизож-еда на любой вкус и кошелек. Макарошки, пельмешки, булочки, тортики, бекончик, хамончик

0: «Черная белка».
1: Ем и пью от пуза. Ну и для пуза.
0: «Жирная белка». Добро пожаловать в дупло. Адрес ближайшего магазина на сайте парапожрать.пара.
2: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
3: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
4: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
3: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении Малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
2: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши.
5: Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
3: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
2: К нам можно со своим алкоголем.
3: И в верхней одежде.
4: И телефон можно не отключать.
6: Главное, купите билеты.
2: На сайтах окультуримся.фу и апофигчтосмотреть.рф.
7: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
8: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: сослуги.
1: И мышь беспроводная вам станет как родная.
2: В центре компьютерного досуга бабушка и ноутбук.
3: Смартфоны, да и падушки станут ближе к бабушке.
2: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?»
0: .аминь. На Юмор-ФМ. Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
10: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Надоели холода? Хочешь туда, где круглый год жаркое лето? Приходи работать на Челябинский сталелитейный завод.

0: поставьте нам эту песню еще раз!
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
2: Привет и поздравления, признания и самые искренние слова звучали в эфире Юмор ФМ весь этот час. И прямо сейчас финальная порция ваших сообщений. Если есть что добавить, есть что кому передать, срочно пишите. Плюс 7 915 0303 567. Все мессенджеры доступны, смс-формат тоже работает. Главное, не забывайте подписываться. Олеся из Кировграда передает привет любимому мужу Игорю, желает ему удачи на работе и скорейшей дороги домой. Пусть она пройдет без приключений. Мы тебя ждем, верим, надеемся и очень любим. Следующее послание от Анастасии. Она просит поздравить с днем рождения свою подругу Елену, пожелать ей всего самого прекрасного, как, собственно, она сама, исполнение желаний, всех мечт, абсолютное здоровье и большой-большой любви. Вот пусть оно действительно так все и случится. Валентина из Тюмени далее передает привет своей напарнице Кристине, просит ее не болеть и помогать ей в работе. Сергей из Томска далее передает привет брату Андрею, который сейчас в отпуске. Желает ему хорошо провести время, отдохнуть, набраться сил и с новой, так сказать, энергией приступить к делам. Ну и все, пожалуй, на этой ноте. Последнюю заявку на сегодня оставил Сергей. Он передает привет жене Нине и просит поставить специально для нее монолог Михаила Задорнова. Им, пожалуй, и завершим юмор на заказ, который в эфир вернется завтра, также с 14 до 15 по столичному.

Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот тоже. Из той же папки, из той же главы, только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. Не держите двери. А, собственно, никто не держит. Все так что. Не держите двери. Ну и одному из молодых парней стало невмоготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. Бздынь по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции не держите двери. А он сразу всходит, стоит. Бум, понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции. Какой умник на каждой станции держит двери. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему. Никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказала. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину за 1 000 000 рублей? Два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснить.

0: Водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди.
1: В газете читаю. Продается пианино Элегия БУ. На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас, возможно, было появление такого объявления. Граждане, не пытайтесь преградить путь товарному составу. Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Подольск, деревня Калинина.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Аспи. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команды ЧП, город Минск и утомленные солнцем, город Сочи.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Эти забавные профессии». И сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст Александр Киборгов. Я уверен, вы все знаете, у Александра совсем недавно вышла его новая книга «Киборги идут». Именно о ней мы сегодня и хотели бы поговорить. Александр, буквально пару слов, о чем эта книга.
5: Они были киборги! Они заполонили всю планету! Они киборги! Они киборги заполонили всю планету киборги! Они...
4: Александр! Александр, вы понимаете, после вашего ответа... Наверняка у меня, да и у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос. О чем же все-таки ваша книга?
5: Они были киборги, они заполонили всю планету киборги.
4: Александр, если можно все-таки, вы понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, я мог прочитать, как в принципе и в аннотации к вашей книге. Так, в принципе, и в заглавии этой книги. Вы понимаете, я попросил бы вас, если можно, все-таки поподробнее, о чем эта книга?
5: Планета!
4: Ух ты!
5: Киборги! Они заполоняют планету! Заполоняют киборги!
4: Александр, скажите, а вы в курсе, что, может быть, в космосе существуют все-таки и другие формы жизни?
5: Существуют, вот. Но они киборги. Все, они заполоняют.
4: Александр, скажите, напомните мне, каким тиражом вышла ваша книга?
5: Моя книга вышла тиражом «Одна книга».
4: Александр, а вы не могли бы мне объяснить, почему ваша книга начинается с середины?
5: Они заполонили все! Они, киборги, заполонили все! Они.
4: Но я так понимаю, что даже на тех двух страницах текста мы не увидим, да?
5: Заполонили все!
4: Александр, у меня остался к вам, наверное, последний вопрос. Мне очень интересно. Кто же будет главным героем вашей следующей книги?
5: Они уже здесь.
4: Боже мой, какие же вы слабые. Жалкие людишки. Боже мой, откуда их столько...
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Всем привет! И с этой минуты с вами Солнечная на Юмор-ФМ. Беру на себя полную ответственность за все, что будет происходить в нашем эфире, а происходить в этом часе будет вот что. Мы обещали вам еще больше юмора? Мы исполняем. В ближайшее время здесь появится маэстро Жванецкий. Что делать, если свекровь обижается, когда ее сыночка-корзиночка жене своей дарит подарки дороже, чем мамке? Ответ на этот вопрос даст Сатья, причем, как обычно, с юмором. Услышим анекдоты Маменко. Будут и шутки Андрея Рожкова, конечно же. Ну а прямо сейчас услышим Стаса Ярушина в проекте «Шутки-песни».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Делает публика это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни, вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Rolling Stones, песня Angie. Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?
1: Бомжи, бомжи заходят в аэро Экспресс. Бомжи, бомжи, я чуть на стенку не полез.
2: Тебя песня.
3: У меня очень красивая интерпретация.
2: Давай, давай.
3: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
2: На Юмор ФМ. Песня из кинофильма «Вам и не снилось. Черные подковы». Надо это, цыганский более тембр сделать.
1: Только на снегу, только на снегу желтые разводы. Вот такой менталитет в городе Минводы. Вот такой менталитет в городе Минводы.
2: Хорош.
3: Ну тогда я дальше. Пока что, по-моему, по шуткам я выигрываю.
2: Давай.
3: Узелок развяжется, узелок завяжется. У Андрея выходной, он с пупком играется.
1: Я представляю, человек сидит, завязывает.
3: Я тебе больше скажу, я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
0: На Юмор ФМ.
2: Очень маленький Шапутинский.
3: В каждом из нас живет маленький Шапутинский.
4: А я ТикТок перелесну, и снова полная фигня.
3: И все?
2: Да.
3: В принципе, как ТикТок. Маленькое без содержания. Ну что,
2: давай.
3: Едем дальше. Салют, Вера.
2: Знаешь песню?
3: Конечно, легендарная песня.

0: на вчера салют. Вера.
1: Да. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
1: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
3: Шутки-песни с

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Вам тут понравится непременно.

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина приезжает в Париж, сидит вечером один за столом, никого не знает, кушает. Вдруг смотрит, довольно симпатичная блондинка сидит за соседним столиком и так посматривает на него, глазками стреляет. Он ей по-французски дупель, поэтому он предлагает жестом «присаживайтесь». Она села, он не знает, как ей предложить выпить, рисует бутылку. Она поняла, в чем дело. Она говорит: «Уи, согласна». Принесли вино, они выпили. Он ей рисует курицу, закусить. Она говорит, пишет «Уи», говорит «Уи». Он довольный такой. Она раскраснелась, опенела чуть-чуть, так застеснялась и рисует на бумажке ему кровать. А у него мысль, откуда она узнала, что я директор мебельной фабрики. Женщина приходит к доктору. Доктор говорит: «Раздевайтесь». Он говорит: «Знаете, мне стыдно, я не привыкла раздеваться перед неизвестным мужчиной, даже если вы доктор, я так не могу. Может, выключим свет?» Он говорит: «Да базару нет». Включает свет, она: «Я уже разделась, куда класть одежду?» Он говорит: «Да куда угодно, клади на мою». На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы.
0: Игорь Маменко

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.

0: С вами Юмор ФМ, и скоро у нас в эфире появятся Деточкина с выпуском про разные рекорды. Мне вот только интересно, кому в голову вообще приходят такие неочевидные, вот даже не знаю, каким словом-то это назвать. Ну вот, например, кто придумал узнать самый низкий рост женщин-пожарных в мире? Ну, нормально вообще? А такой рекорд есть. Так что не пропустите хорошие новости совсем скоро, а еще появится маэстро Жванецкий и еще больше юмора прямо сейчас у Сатьи.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
1: Сатья отвечает.
3: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
2: Ну а что, мне скрывать, что ли?
3: А вы прямо выходите в шубе и говорите: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
2: Ну, или он... в соцсети, вот вы сами и ответили.
3: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты... выкладываю шубы в соцсети. В соцсети смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Что выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это... как Шаляпин. И иду по Витебскам. Свекровь. А вы ценники меняйте.
1: Сатья с юмором.
3: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава Богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не моралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, но что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть! 10 лет не брал, а теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. У меня для вас очередной рекордный выпуск новостей. В США нашлась самая крошечная женщина-пожарный в мире. Зовут ее Отем Келса, и ее рост 147 сантиметров. Это мировой рекорд для такой опасной профессии. Кстати, Отем стала работать огнеборцем, или правильно, огнеборкой, лишь недавно. До этого дама трудилась в офисе на протяжении аж 20 лет. Но разве сидя в офисе попадешь в книгу рекордов Гиннесса? Продолжаем про известную книгу. В нее попала и самая старая стримерша на планете. Жительница шотландского Абердина Кэт Боуи оказалась самым пожилым стримером игры Fortnite. Кэт уже 78 лет, а геймером она стала 9 лет назад, чтобы побольше общаться со своим 17-летним внуком. Он говорил: «Никто не будет смотреть мои стримы. Теперь у меня больше 24 тысяч подписчиков», — хвастает пенсионерка. Была же какая-то там поговорка типа «старый, что малый».
1: Новости.
0: Российский бегун Искандер Едгаров установил мировой рекорд. Искандер бежал берлинский марафон не в кроссовках, а в резиновых галошах, в кроксах. Дистанцию 42 с лишним километра он преодолел за 2 часа 30 минут и 3 секунды. В среднем по 3 минуты 33 секунды за километр. Кстати, это на 6 минут быстрее, чем предыдущий забег тоже в галошах. После берлинского финиша бегун признался, что марафон дался ему очень тяжело, и повторять такой эксперимент он не планирует. И не надо, Искандер. Надо беречь колени, чей не мальчик уже. Хорошие новости пока не попали в книгу рекордов, но зато попали вам в уши. Следующий выпуск уже скоро.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера перечитал свое резюме и расплакался. Жалко такого человека на работу отдавать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжай движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений.

0: эффективно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому, я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну приспособился народ, ну публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Ты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адрес центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОКЛ Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Мы в сказку попали, Ерёк!
12: И как же нам вернуться?
13: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
14: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
13: Царевна Несмеяна. В кино с 1 октября. 6+.
15: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
16: Мой шанс заработать денежек.
15: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
17: Это издевательство над звездами.
15: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Свою первую годовщину диеты Людмила отметила в тесном кругу хула-хупа.
0: А у нас

0: Российский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет. От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел». Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
1: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
2: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
1: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
2: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
1: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
2: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
0: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых

0: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
1: Так давай, споем с тобой, приятель, «Поющий дятел».
2: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
0: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
1: Поющий дятел, поющий дятел.
2: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы, фестиваль «Поющий дятел».
1: Дружище, дятел,
0: просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
2: Все подробности на сайте фестиваля gitarynegoryat.pay. Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
3: Да, это про меня.
2: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
3: Капец? Очень интересно.
2: Актуальные новости из мира финансов.
4: Аналитика и прогнозы.
2: Готовые бизнес-схемы. Курсы валют. Биржевые котировки.
4: Фотографии котят и брачные объявления.
3: Я подписался и теперь готов ко всему.
2: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
4: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
2: Подробности и моментальная подписка на сайте намвсемкапец.все.

Выходной ближе, чем был еще минуту назад. А вот сейчас еще ближе. Еще. С каждой секундой они, выходные или он, выходной приближается. И тот, кто скажет, что мне все равно, а я работаю без отдыха, ну, немножечко, наверное, лукавит. Потому что все мы начинаем считать дни до отпуска, до выходных, даже если они не выпадают на субботу и воскресенье. Ну, а чтобы было приятнее это время провести, предлагаю коротать его в компании «Юмор-ФМ», где в новом сезоне есть и шутки Андрея Рожкова, и еще больше юмора. Вот, например, в этом часе нас ждет Михаил «Полиция» Маков «Шутить изволите». В реалити-криминалите выдержки из криминальных протоколов, которые тоже иногда бывают смешными, Яна Арлазоров будет показывать фокусы в классике жанра, а сейчас еще и большой стендап.

0: Встречайте, дядь Сережа Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядь Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустила уже пальчики-то в телефон? Она говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Ну потому что, ну невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажет, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, а, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Ну, пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена. В любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что брак – это работа, брак – это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первый не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Когда купить машину, чтобы не встретить с бензином? Задачка.
5: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Как говорят у нас в дизайн-бюро, жираф – это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.

0: Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Мне тебя спрашивают, Ян, правда, что ты обладаешь даром? Я говорю, не даром, но обладаю. И что, знаете, что, ребят, могу? Могу мгновенно перемножать большие цифры. Там пятизначные на пятизначные, шестизначные. Пожалуйста, назовите любое число сложное, пятизначное или там шестизначное, я мгновенно перемножу, пожалуйста. Как? Тихо. Умножить на другое сложное. Так, тишина. А первое ты какое сказала? Ты понимаешь, в чем дело? Я перемножаю быстро, а запоминаю это я с трудом. Вот ко мне пришел сосед, говорит, одолжи денег. Я говорю, сколько? Он говорит, сколько есть, сколько не жалко. Я говорю, подожди, сколько есть и сколько не жалко. Разные деньги. Если сколько есть, сколько угодно, то сколько не жалко, бери. Во! А если сколько жалко, ничего, то бери сколько угодно. Правильно? И потом вопрос, сколько есть? Если столько, сколько ты ешь, то не жалко. Но если есть сколько я, то жалко, несмотря на то, что ты ешь столько, сколько... Я когда ему сказал, он забыл, зачем пришел. Извините, женщина, я опять к вам. Дама, я к вам. Извини, перестань смеяться. Повтори еще раз цифры. Умножить на? А зачем тебе это надо, скажи, вот перемножить? Вот объясни, зачем тебе это надо, я быстрее перемножу, понимаешь? Вот я вам рассказываю. Значит, я ехал на автомобиле, меня останавливает гаишник.
2: Сержант Богданович, 2-го гаишника Сосновского района. Вышли по трассе со скоростью 180 км в час, ваш штраф 250 рублей, сержант Богданович.
1: Я говорю, извините, сержант Рабинович, я вообще не шел по трассе. Я не шел, я на автомобиле ехал. А если бы я и шел, то никак не со скоростью 180 км в час. Я говорю, ты посмотри, какой у меня живот. Я больше 5 км в час вообще задыхаюсь. Даже если представить, что я был моложе, у меня нет живота. И я прям шел, перся по этой трассе со скоростью 180 км в час. Я не мог бы тебе дать 250 рублей, мне на цифры память плохая. Потому что когда женщина мне... Какие цифры ты мне сказала?
2: Он мне говорит, я не сержант Рабинович, я сержант Богданович.
1: Я говорю, я знаю, я не видел ни одного Рабиновича, что в ваши годы был еще сержантом. А потом, я говорю, я сейчас тебе не объяснял бы второй раз. Ну, он меня тут перебил в двух местах, вот здесь и здесь. Извините, пожалуйста, я опять к вам. Вас как зовут? Оля, на имена у меня память потрясающая, Оля. Оля, вам как перемножить? Быстро или точно? А? Нет, я могу быстро, но не совсем четко. Но точно, но не совсем. Там, чем быстрее округляешь, тем точнее результат. Быстро, быстро. Это будет 755 миллионов 856 тысяч 750. Точно? Зато быстро, понимаешь, Олька? Дома ты сама перемножишь. А вот так, чтобы человек 5 минут болтал ни о чем, надо обладать даром. Причем не даром.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На лице!

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: А вот Чебурашка — это прям идеальная модель русской женщины. Теплый, мягкий, любит ушами и живет с каким-то крокодилом.

Песня «Юмор-ФМ» и скоро в нашем эфире появится «Деточкино». От обедов она вернется в хорошем настроении и с хорошими новостями. И на этот раз выступит в роли такого диванного психолога и поделится историями на соответствующую тему. Например, почему женщины разводятся с мужчинами? Вот, кстати, чиновникам на заметку, тем, которые нам постоянно поднимают пошлины и налоги. А еще услышим рубрику «Шутите, изволите» с Михаилом Полицеймака. И прямо сейчас еще больше юмора в рубрике «Реалити-криминалити».

0: Преступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: 14 мая сего года я, Аганезов АА, действительно звонил потерпевшей на мобильный телефон 74 раза. Но не для того, чтобы она вернула микрозайм, а по причине внезапно возникшего у меня к ней сильного романтического чувства. Голос на записи действительно мой, но слова «верни деньги или сдохнешь, тварь» я произнес безо всякой угрозы, а в состоянии любовного аффекта. Потому что от любви до ненависти один шаг. Встретившись с другом, выпил 100 грамм водки, потом поехал на мотоцикле проведать свою невесту в больницу имени Семашко. Туда и попал, так как по дороге наехал на ларек. На сержанта полиции Зубова ВП я матерился не матом, а другими выражениями. Я, Трусов М.И., признаю, что совершил ДТП с участием фонарного столба на улице Вавилова. Но виновным в переломе и падении столба я себя не считаю. Причина в крайне низком качестве отечественных железобетонных изделий, в том числе столбов. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и этот выпуск посвятим психологии отношений. Россиянки назвали главной причиной разводов бедность мужчины. Только каждая пятая готова встречаться с парнем, у которого нет и никогда не будет автомобиля. В смысле, не будет? Пусть заработает и купит. 72% предпочли бы партнера с премиальной машиной и с квартирой. А если еще и дача есть, я ваша навеки. Россиянки перечислили самые сексуальные качества мужчины. Итак, парни, все максимально просто. Больше половины девушек считают, что сексуально, когда партнер дарит ощущение безопасности, доверия и эмоциональной доступности. Каждый третий нравится шарм, харизма и остроумие. 8% россиянок выделили физическую силу. Ну и 90% опрошенных отмечают, что не любят мужчин-грязнуль. Резюме. Умойся, пошути и сделай вид, что тебе интересны ее ноготочки. Вуаля! Она твоя.
1: Хорошие новости.
0: Психологи предупредили, что на пары в ближайшее время могут обрушиться сезонные конфликты и ссоры. Во всем виновата осень. В это время года из-за нехватки света, сырости и усталости может временно снижаться эмоциональная близость и желание общаться. Так что не спешите рычать на своего котика, мол, охладел ко мне. Лучше заварите ему какао и принесите плед. А у меня все рекомендации к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь. Впереди еще больше хороших новостей.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы там что, совсем обалдели? В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне дарить на день рождения?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Совершенно верно, рассказываю и с удовольствием, а с огромным удовольствием рассказываю истории из жизни личностей действительно колоссальных. Вот, например, прямо сейчас мы поговорим именно о таком человечище. Друзья, прошу любить и жаловать, Федор Иванович Шаляпин.
0: Шутить изволите.
1: Однажды один миллиардер пригласил Федора Шаляпина выступить на шикарном званом вечере и спросил его о гонораре. $1000, ответил певец. Хорошо. Вы получите свою 1000, но с условием, что только выступите с номером и не останетесь среди гостей. Так бы сразу и сказали, усмехнулся Шаляпин.

0: любили отдыхать на даче у художника Коровина. И в один прекрасный день Шаляпин и Серов придумали забаву. В коридоре был забит гвоздь. Слуга Василий, когда входил в дом, всегда вешал картуз на этот гвоздь. Шаляпин вытащил гвоздь из стены, а Серов на его месте нарисовал и гвоздь, и тень от него. Позвали Василия. Слуга вошел в дом и по привычке повесил картуз на место. Картуз упал. Василий снова попытался повесить картуз на нарисованный гвоздь. Картуз снова упал. Шаляпин громко расхохотался. Василий внимательно посмотрел на певца, затем на гвоздь и понял, в чем дело. Потом на кухне он жаловался на Шаляпина. В голове у них мало, все хихи да ха-ха, а жалование во какое получают.
1: Шутить изволите?
0: Ну, я со своей стороны хотел бы возразить уважаемому Василию. В любом, даже самом серьезном деле никогда не помешает немного ха-ха и самая чуточка хи-хи. Давайте чаще улыбаться, друзья. На этом разрешите откланяться. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская сеть.

0: Система международных расчетов АСИ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСИ-Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asi-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ.
8: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «ВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Подольск, деревня Калина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напиваешь?
9: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А гуляя в парке, Оля так сильно сделала губы уточкой, что ей начали кидать хлеб.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ЦУМе.
2: Ой, Вовочка, смотри, какое.
3: Бери.
2: А вон какое.
3: Да тоже бери.
2: Оно, наверное, очень дорогое.
3: Ну, тогда бери две.
2: Я тебя обожаю, Вовочек.
3: Давай, давай.
4: Владимир Игоревич, я, конечно, может, не в свое дело лезу.
5: Саш, ну как это может быть? Ты 100% лезешь не в свое дело, Саш. Потому что твое дело какое? Прямо вести машину и иногда спрашивать, мне там сзади дует или не дует. А мы не в машине, Саша.
4: Извините.
5: Я пошутил, Саша. Че напрягся-то? Ну, че хотел?
4: Да я хотел сказать, что мне кажется, что Яна с вами не по любви.
5: 100, прости?
4: Ну, мне кажется, что Яна с вами из-за денег.
5: Серьезно? Давай размышлять, Саша, с тобой. Смотри.
4: Давайте.
5: Мы с тобой приехали сюда на Майбахе. И за рулем был не я. А еще с нами приехала женщина, которая младше меня на 35 лет.
4: Да.
5: Ну неужели ты думаешь, что я у себя в голове построил такую картину, в которой она со мной, потому что я мощнейше рассказываю анекдоты? Конечно, я знаю, что она со мной из-за денег. Я тебе больше скажу, Саш. Ты со мной из-за денег. В моей жизни вообще все со мной из-за денег. И меня это устраивает, это нормально.
4: Ну вот она же не вас обожает, а 4 миллиона 800 тысяч, что вы на нее потратили за полчаса здесь. За эти деньги можно было весь балкон в Дубае. Еще бы деньги остались.
5: Саш, да почему ты решил, что мне это надо? Мне это не надо, мне это не нравится. Это лететь куда-то 6 часов. Там жара это постоянно. Да и ты же знаешь, как мне не идут плавочки. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем русские в Дубае все время летят. Просто всему миру доказать, что там на самом деле можно купить бухло? Ну, это странно, я не хочу.
4: Да я вообще не про это вам, ну.
5: А про что ты, Саш?
4: Я про то, что вам нужно просто найти женщину, чтобы она вас полюбила искренне. Вот не за ваши деньги, понимаете? Вы же хороший человек.
5: Вообще нет.
4: В смысле?
5: Да какой я хороший человек-то, Саш, ты чего? Хороший человек себе 3 минивэна охраны не нанимает, Саш. Хорошему человеку перед проститутками каждый раз не надо извиняться, не за что. Да я вообще, ну, хоть раз видел, чтобы хороший человек вот так вот 3 минуты просто головой кивал по телефону молча, потом сказал, ну не знаю, ну убей их тогда. Я отвратительный человек, Саш. Ты вообще знаешь, как я богатым стал?
4: Нет.
5: Ну вот иду я бедный по улице такой, смотрю, труп лежит, а у него в руках записка. Я ее беру, там написано, алюминиевый завод теперь принадлежит Владимиру.
4: Ну это хрень какая-то, чего вы говорите?
5: Ну зато это официальная версия следствия.
2: Вовочка, не будешь ругаться на меня? Я просто хотела купить себе платье, а купила 16. И под каждое платье еще туфельки.
5: Так это я знаю, Ян. Мне же из банка смс-ка пришла. Благодарим Бога, что вы наш клиент.
0: Однажды в России.

0: Это Юмор ФМ, мои друзья. Как вы насчет того, чтобы немножечко поиграть вот так вот под конец рабочего дня, размять свои... Что? Размять свой приемник, который нужно не выключать, потому что совсем скоро Андрей Рожков пошутит ту самую шутку на целый автомобиль, который вы можете выиграть, если уже зарегистрированы в нашем Улыбайзере. Так что ждите, ловите, не отключайтесь. Сами слышали, часто бывает, а я вот только что... А шутка прозвучала. Сыграем обязательно, предупреждаю. А еще услышим Михаила Задорнова в этом часе. Чуть раньше самый лучший Дэн расскажет анекдоты. В угарном папе забавные высказывания ваших же детей, потому что именно вы снабжаете Гара этими перлами. Ну и прямо сейчас еще больше юмора от Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: С утра на меня напали умные мысли. Но они не на того напали. Как говорили мои родители, если не получается сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получишь ремня. Умные люди предпочитают жить на берегу моря. Потому что на берегу они окружены дебилами только с трех сторон. Дату изготовления пишут на упаковке для того, чтобы мы наверняка знали, какой у сметаны знак зодиака. По-настоящему богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Багамах и в федеральном розыске. Всегда держи фото жены и детей в бумажнике. Это фото напомнит тебе, почему в бумажнике нет денег.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юмор.

0: Реклама.
1: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-20.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца сентября.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.
2: Вот главное, чтобы человек, который сейчас выберет улыбайзер, потом не наплакал такие лужи из слез. Шутку эту нужно запомнить, трубку взять, потому что улыбайзер уже раскрутился. На огромной скорости он перемешивает фотографии участников, тех, кто уже загрузил свои улыбающиеся фотки на сайте веселорадио.ру и сейчас ждет, что именно его выберет улыбайзер, и этому человеку я позвоню. Ну что же, мне кажется, уже пора его остановить и узнать, с кем сегодня играем. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: Далеко ходить не придется. Звонить сегодня будем в Москву. Вот так вот решил улыбайзер. А в Москве есть Ольга. Ну, точнее, в Москве много Ольг. Но вот та самая одна. Ну что же, звоним нашей слушательнице. Надеюсь, она возьмет трубку. И напомню, что выиграть автомобиль на Юмор-ФМ может каждый, если зайдет на сайт веселорадио.ру и в наш улыбайзер загрузит свою улыбающуюся фотографию. Прямо на главной странице есть котики, которые облюбовали пока еще ничей автомобиль, но он может стать вашим. Алло.
3: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон занят. Попробуйте перезвонить позднее. Если хотите отправить бесплатное смс-сообщение.
2: Нет, бесплатное смс-сообщение мы не хотим отправить. Вот если бы голосовое предложили, может быть, наговорили бы, а так нет. Ну что же, всякое бывает. Такие рабочий день. Ольга, возможно, очень сильно занята. А может быть, ей уже кто-то предложил автомобиль, и ей не нужен. А в любом случае, загружайтесь в наш улыбайзер, если вы еще не с нами. Ну а если уже загрузились, то родственников тоже подтягивайте, потому что в таком случае шансы на выигрыш возрастают. Удачи!
0: Автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное — что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-4.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме Ленты Эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
7: В Ленте.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: А мы вот недалеко от вас, мы вот здесь, рядом. Деточки, ну тут, понимаешь, в студии уже греет себе место. А зачем? Для того, чтобы совсем скоро появиться в эфире и рассказать вам хорошие новости. В очередном выпуске узнаем, зачем людям в Японии платят просто за то, что они сидят и смотрят в окно. Не пропустите. Ну и еще в этом часе нас ждет Михаил Задорнов. И прямо сейчас еще больше юмора с самым лучшим Дэном.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Очевидное, невероятное или в мире животных. Значит, листает мужик объявление, вдруг видит, продается говорящая собака. Он говорит, говорящая собака, интересно. Ну так, ради интереса позвоню, звонит. Алло, да, здравствуйте, у вас тут, видимо, ошибка, продается говорящая собака. Он говорит, да, действительно продается говорящая собака. Он что, действительно говорит? Ну да, действительно, слушайте, я занят, не верите, приезжайте, посмотрите. Он спросил адрес, значит, приезжает, звонит, открывает мужчина, говорит, я по поводу вот говорящей собаки, да, проходите, она вот там сидит в комнате, идите. Заходит, открывает дверь, вдруг видит собаку, говорит, здравствуйте, собака говорит, добрый вечер, здравствуйте, как вас зовут? Он в шоке, говорит, вы что, действительно говорите? Она говорит, что значит, действительно говорю? Я говорю, да, у меня высшее образование по математике, я докторскую только недавно закончила, я играю на фортепиано, знаю 8 языков, вот, танцую брейк, да и вообще, а что вас интересует? Он говорит, нет, извините, нет, не все, простите. И он уходит, и вдруг его, значит, хозяин собаки говорит, а куда же вы уходите? Вы что, передумали? Он говорит, да нет, послушайте, я даже просто не могу представить, сколько может стоить такая собака. Он говорит, да 10 тысяч рублей. Говорит, как 10 тысяч рублей? Подождите, она у вас же кандидат наук, знает 8 языков, играет на фортепиано, танцует брейк. Он говорит, кто? Он говорит, ну как собака? Это она вам сказала? Говорит, ну да. Да не слушайте вы ее, врет она все. Опыт, друзья, это очень важно, очень, особенно когда ты сидишь в кабинете у дантиста. Ну, собственно говоря, в кабинете у дантиста. Что вы делаете, доктор? Нужно же было выдернуть совсем другой зуб. Да успокойтесь, мужчина, ну что вы нервничаете? Постепенно, опытным путем я и до него доберусь. Поговорим о настоящей любви. Муж с женой сидят в кафе. Муж, я люблю тебя. Жена, это говоришь ты или вино в тебе? Это я разговариваю с вином.
1: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск посвятим рабочим нюансам. Отечественные гинекологи говорят, что работа в офисе вредна для женщин. Дама может быстро превратиться в тетю из-за вредных перекусов и сидячей работы. Сидячий образ жизни нарушает кровообращение в нижних конечностях и органах малого таза. Нужно каждый час вставать и разминаться, чтобы не было отеков, советуют эксперты. Компенсировать сидячую офисную жизнь можно прогулками и фитнесом. А еще лучше вообще не работать. Выяснилось, что в Японии сотрудникам платят за то, чтобы они просто сидели у окна. Как правило, это предпенсионеры, люди в возрасте 50-60 лет. Они много лет проработали в компании, но перестали успевать за ее темпами, не могут с прежней скоростью выполнять задачи и скорее замедляют процессы, чем помогают. В других странах нашли бы причину расстаться, но тут другая культура. Им выделяют место у окна, стараются не нагружать, но при этом очень уважительно общаются. И в общем, весь рабочий день можно просто смотреть вдаль за зарплату. Немного завидую, конечно.
2: Хорошие новости.
1: Еще один японец по имени Сёдзи Маримото ничего не делает, но за это получает деньги. Сёдзи сдает себя в аренду в качестве компаньона. Ему не надо давать советы, не надо развлекать нанимателя, вообще ничего не надо, просто быть рядом. Он приходит по указанному адресу и, по сути, занимается там своими делами. Но тому, кто его пригласил, рядом с ним не одиноко. Парень работает так уже 8 лет, он выполняет примерно по 1000 заказов в год и зарабатывает около 7 миллионов рублей в наших деньгах. Говорит, что в один момент он просто понял, что его талант – ничего не делать. И это стало бизнесом. Ну вот, а нас за такое родители стыдили. А ведь могли бы тоже миллионерами стать. У меня все новости к этому часу. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
2: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов, без осадков.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: Отдыхать хочу, на гранты сэкономлю и в отпуск полечу. За Ладой только в Мартен.
1: Лада Гранта от 592 тысяч рублей до конца месяца. Мартен Лада. Подробности по телефону 53 55 88. Вологда, окружное шоссе 53.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, знайте, детектор лжи существует, и я на нем женат.

я в Альпах катался на лыжах в позапрошлом году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали, в 7 утра квасить начали. В 9 проснулись, Альпы вокруг, за красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать обмундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии нашей не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. Пожалуйста. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку, вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в этой, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся, ой, эти носки волочатся. Носки волочатся, знаете, квася лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести ногу. Наш говорит, нет, мы пойдем. Да нет. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они что спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, ну крутую. А, хорошо, мы крутые. Но, ну, хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. Она же ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот так. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет.

0: Сверху бочка такая на компьютере, через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром, и в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар, это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydi.ru 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была

0: хорошей истории. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Эх, были же когда-то времена, жили люди без соцсетей. И только самые близкие родственники знали, что ты круглый дурачок.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма», город Пермь.
4: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр».
5: Василий Терминатор.
4: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чу! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
6: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
4: Нержавейка? Нержавейка, отвечает наш герой.
6: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
4: мне нужна твоя одежда. Эх, парень дал, а кто б не дал.
6: Вдруг из темноты квартала ропот жидкого металла.
4: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
6: Он хоть и с подбитым глазом
4: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
6: Вот зараза!
4: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
6: Дайте вас перевяжу!
4: Улыбнулся он. Не надо. Я до свадьбы заживу. И поднялся терминатор! И баба! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу!
6: Ту-ту-ту-ту!
4: Бубух! Все, капут! А город подумал. Ученья идут.
6: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
4: Может, на курорт отправить?
6: Или орден приварить?
4: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. И спокойно, Сара Коннор.
6: Сохранит твой мирный сон.
4: Терминатор, скромный робот.
2: С человеческим лицом.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Это Юмор-ФМ, всем привет, я Солнечная, и давайте расскажу, как обычно, что же ждет нас в эфире в ближайшем будущем. Шутки Рожкова, Андрея Рожкова, того самого, который может шутить в разных образах и на любые темы. А иногда, кстати, за его шутки еще можно и в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку» попасть, так что будьте внимательны, ага. Еще нас ждет маэстро Жванецкий, Сатья с юмором опять скрепляет отношения своими советами, анекдот и момент, кто же скоро услышим, ну и еще больше юмора в рубрике «Шутки песни плюс» со специальным гостем.
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Артемьевна.

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежду представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
3: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Сейчас следующая очередь.
4: Следующая твоя.
1: Моя?
4: Да.
1: Много времени вашим не займу, потому что твой малыш растет не по годам, и уже этапом в Магадан.
0: Как быстро.
4: Сейчас почему-то я.
1: Да.
4: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась. Из тех самых далеких и славных времен кочевала со мной и из айфона в айфон. Это фотка, подруга твоя и моя. И теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталий, ваша очередь.

0: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в эльчку не езу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
1: Хорошо это.
0: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
1: Может, тебе надо переехать из Комарова?
0: Да, получается, что так. Шутки, песни,
1: плюс! Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно, но потом вкусно. Шутки,
2: песни, плюс! На Юмор-ФМ. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
3: Небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор-ФМ с новым звездным гостем.
2: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
11: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
12: Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Havail City, Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
13: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
15: Акция действует до конца сентября.
16: Где?

0: рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: А чтобы качественное протезирование?
5: Это 32+.
4: И современная имплантация?
5: Да, это 32+.
4: И вылечить зуб любой сложности?
5: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: даты Игоря Маменко.
1: Разгадывая кроссворд, муж жене задает вопрос. Первый мужчина, 4 буквы. Жена говорит: Коля. Потому что медведь на ухо наступил в детстве. Тот говорит: между прочим, у меня отличный слух. Да мне без разницы, какой у тебя слух. Ты на ухо свое посмотри.
2: Человека задержали, пацана, ни за что. Совершенно привезли в полицию. Говорит: ваш адрес, а то мы должны проверять людей. Вот вы ночью шатались, должны проверить, где вы живете. Он говорит: улица Ленина, дом 7, квартира 22. Подождем. Пошла ли полицейского, тут приходит, говорит, не живет такой. Они ему там почки опустили, побили за то, чтобы наврал. Он говорит: еще раз предупреждаем, больше не врать, иначе вообще посадим вас. Ну, он опять говорит: улица Ленина, дом 7, квартира 22. Опять послали, опять эта ситуация. Ну, короче, набили там ему лицо, штраф взяли, выпустили. Он помятый, бедолага, приходит домой, открывает дверь. Напротив открывается дверь соседа. А сосед открывает, говорит: Илюха, себе пузырь. Тебе 2 раза менты приходили, я сказал, что тут не живешь.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Театра», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.

0: Это Юмор ФМ, и все мы слышали, что многие чиновники в последнее время возмущаются, что, мол, женщины слишком задрали планку по отношению к мужчинам, бла-бла-бла, типа, берите такого, какого дают, и не жужжите. Да? А вот таких вот тоже? Скоро в нашем эфире появятся хорошие новости, и Деточкина расскажет, что и правда странный нынче пошел мужик. Сколько стоит няня для мужчин и что входит в ее обязанности, узнаем уже через несколько минут, не пропустите. А еще у нас впереди маэстро Жванецкий, ну и прямо сейчас и добавим еще больше юмора с Сатьей.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лопаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
7: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
6: Сатья отвечает.
8: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну, просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа. Почему он уже усыновил 3 детей. Даже не твоих. Человек такой, а может какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю. Все запишу и скажу, какие тебе границы? Чунга-чанга ты. Границы для трусов. Если женщина говорит, хочу, ты должен что-то... На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ — это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха. Нормально. Нормально. Не бесперспективен.
6: Сатья с юмором.
9: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
8: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот, вот мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
6: Сатья. Спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск для людей. Начнем со вкусненького. Россияне подсели на осенний бамбл. Кто не знает, что такое бамбл, это кофе с апельсиновым соком. А осенний бамбл – это сезонная вариация, где вместо сока пряный глинтвейн, только без алкоголя. Для него подогревают вишневый сок с корицей, бадьяном и гвоздикой, а затем добавляют эспрессо. Теперь вы легко можете бахнуть такой самостоятельно. Отличная новость для молодежи. Теперь их пустят в центры московского долголетия. Правда, всего на один день. 1 октября в 19:00 ждут гостей всех возрастов. Можно приходить с друзьями, с родителями, с бабушками и дедушками. А в программе концерты, квизы, мастер-классы, флешмобы, полезный бар с кислородными коктейлями и дискотека. Правильно, к московскому долголетию лучше привыкать с молоду.
1: Хорошие новости.
0: А еще в Москве мужчины теперь могут нанять себе няню. Как правило, это женщина в возрасте под 50. Или, как говорят зумеры, милфа. За 20 тысяч рублей в час няня взрослого мальчика дарит безусловную любовь. Может погладить по голове, послушать про злого начальника и даже сварить борщ, как у мамы. При этом никакого интима. Спрос на услугу огромный. В день пишут около 100 мужчин. Каждому корзиночки по милфе. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, а что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебя разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса.

0: недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydd.ru 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть.

0: и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, смотрели выгоду с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Народная примета: чем больше на певице одежды, тем лучше она поет.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
3: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
2: Мультиглюкипульти, что?
4: Зажурский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
2: Ух. Простите, а это не больно?
4: Ничего не больно. Вся страна довольна.
5: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. В

0: Спрашивайте семечки Семочка на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки Семочка, жизнь неплоха,
2: а остальное все шелуха.
0: Семочка, в ритме твоей грызни.
3: Все еще ищете принца на белом коне?
4: Честно говоря, потеряла всякую надежду. А замуж очень хочется.
3: Брачное агентство «Любовь зла». Для тех, кто готов спуститься с небес. 10 тысяч так себе вариантов знакомства с мужчинами на троечку, двоечку и кол.
4: Какие-то они у вас страшненькие.
3: Красавцы, спортсмены, не пьющие. Это не наш профиль. Мы предлагаем мужчин из реальной жизни для реальной жизни. Автослесари, сантехники, баянисты и сисадмины. Золотые, серебряные и деревянные руки со всей страны.
4: А можно всех посмотреть?
3: О да! Полный архив с фото и указанием уровня образования, наличие вредных привычек и судимостей ждет вас на нашем сайте ужзамужневтерпеж.рф.
4: Мне надо подумать.
3: Я бы на вашем месте тоже подумал. Крепко. Брачное агентство «Любовь зла».
4: Короткий и простой путь к непростому семейному счастью.
3: Мужчина на троечку. Пьющий, курящий, завалящий.

Мы, кстати, для вас поем с 8-го этажа, если кому-то интересно. Это Юмор-ФМ, и петь в этом часе будут много, шутить тоже. И среди всего этого веселья вы найдете Андрея Рожкова, а еще Ильф Петров и Бурунов в исполнении последнего. Роман Юнусов проведет свою спортивную рубрику «Голой штангой». И, кстати, завтра он придет с утра в «Шутки-шоу», так что не проспите, не прослушайте, а слушайте в 9 часов утра. А еще в этом часе мы услышим классику жанра, в ней появится Михаил Евдокимов. И еще больше юмора у нас есть в большом стендапе.

0: Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас в Штатах разное понимание слова «тренер». У них-то человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас-то человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну давайте выпьем и обсудим. У меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, тебе что вообще надо, все, это был прикол, они не вырастут. Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.

0: такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует. А я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Вчера на автобусной остановке был потерян кошелек с зарплатой. Нашедшему убедительная просьба не ржать.

0: Классика жанра. Михаил Евдокимов.
1: Миша, а я же это сказать даже неудобно. Неделю назад-то помер. Угу. В огород пошел что-то. Чего тоже пошел, срок не ходил тут. И прямо в помидорах упал возле огурцов. Заклинило сердце от жары. Ну, клиническую, значит, смерть принял. Ага. Лечу вверх я. Крыльев нету, Миша, а лечу как-то легко на душе. И вот раз этой вороты стоят. Ага. Хорошие такие, резные, кованые из дуба. Апостол Петр встречает меня. Ага. И спрашивает сразу вопрос главный. Говорит, а что я тебя не видал раньше? Да откуда ты, кто ты такой? Я говорю, да ты что тоже даешь? Я сегодня первый раз помер. Откуда ж ты мне знать-то должен? И вот самое главное спрашивает, а веселый ли ты человек? О, нашел у кого спросить. Кто ж тогда веселый, если не я? У меня же баба из дома 5 раз за веселье выгоняла. Ох, он как обрадовался сразу. Ага, говорит, о, тебя нам только не хватало. И пошли мы с ним в ворота-то. Ну, в рай, конечно, куда еще. Ага, заходим, красота. Миша, ты вот в Бийске на вокзале в шашлычный был когда? Еще красивше. И главное, вот все веселые, да, строгость у них насчет этого страшная. О, все прям улыбаются ходят, радостные. Там же, видишь, закон какой. Если с утра грамм 150 не выпил, тебе на работу никто не пустит. Ну ты что, строгость? Жены за мужьями с бутылками бегают, выпьешь, не вернешься никак. Обязательно, да что ты. Строго с этим там. Ох, все веселые. Милиция вся пьяная. Вот гаишник, допустим, знаешь, вот Миша, стоит, да? Ты к нему подъезжаешь, он тебе должен дыхнуть. Да, если от него не пахнет, да ты что, 15 суток тут же. Строгость страшная. А в буфет зашли с ним, слышишь, с Петром, захватил. Ай, ну очередь, правда, никак у нас, не такая большая. А его же, ну, без очереди, и я с ним тоже бочком, хоп-хоп, к прилавку-то. Нам с ним по стакашику налили, мы с ним как дерябнули. Как меня тряхнуло, Миша, и обратно в помидоры. Чему тебе рассказывал-то? Ой, господи, не хотел я говорить-то, Миша. Не знаю даже, как сказать. Мы когда в буфет с Петром-то зашли, ну, раз уж начал, так что. Смотрю, отец твой навстречу, Сергей идет. Обрадовался, обнялись с ним, сварщиком там, как и здесь же. Хорошо зарабатывает. Мы обнялись, он прям в слезы. Не хотел я говорить. Ты, говорит, прости меня за Мишку, что он тебя там при жизни редко угощает. Появится, говорит, здесь, чем шкур с его спущу. Ну, а я же знаю, он как сказал, так и сделает, кинулся заступаться за тебя. Еле как отговорил его. Вот ты и подумай, как тебе дальше-то жить. Время-то тебе мало осталось, 15 минут закроют магазин-то. У тебя дома есть? Да так беги, что стоишь, тут забор один. Ну, эх ты, смотри-ка, молодец. Миша, слышь, закуски какой прихватни там. Ну, ага, ох ты, смотри-ка. Оказывается, есть он, Бог-то.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Рыжков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители 30-летней Дашеньки очень хотели внуков, поэтому запрещали ей ночевать дома.

0: солнце действительно скоро станет меньше. И вот говорят, что в Москве уже в выходные температура упадет ниже 10 градусов. А с этого дня, друзья, все мамки смогут вполне официально спрашивать своих детишек, шапку надел. Почему именно с этого дня, узнаем мы из хороших новостей от Деточкина уже совсем скоро на Юмор-ФМ. А еще здесь появится рубрика «Ильф, Петров и Бурунов». Она уже очень скоро, но чуть раньше, да прямо сейчас. Еще больше юмора с Романом Юнусовым.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем! Гол! Штанга! Поздравляю! Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз она порадовала финских болельщиков. Джики бьет штрафной, и футболистам, у которых еще нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку. А вот на поле, откровенно говоря, идет дождь. Смотрите, какая занятная ситуация. Защитник Кокоев пристроился сзади к Чалову, но у него ничего не получилось. Ай-яй-яй, Тамази разбил голову Коко. Можно сказать, он Коко голову раскокал. Хорошо, что это был не нигерийский защитник Йобо, а то напрашивались бы совсем другие аналогии. Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить. Ну что тут скажешь, это футбол! И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга! На Юмор-ФМ!

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. И у меня настоящая солянка из советов и рекомендаций экспертов. Погнали! Маркетолог Александр Афиногенов посоветовал россиянам покупать к Дню Учителя практичные подарки. Букеты цветов считаются не очень удачным вариантом, они быстро вянут. Практичнее подарить растение в горшке, которое будет украшать рабочее место. Еще лучше подарок, связанный с повседневной деятельностью педагога. Ежедневник, блокнот, набор качественных ручек, ну или портфель. Так себе подарки – это алые розы, они для возлюбленных, и бомбочки для ванны. А может лучше спросить самих педагогов? Может им как раз нужны бомбочки для ванны. Оказывается, сейчас идет голосование за слово года. Мы думали, лингвисты сами выбирают, а оказывается нет, все повесили на россиян. Специалисты Рамблера говорят, что пока на первом месте нейрослоп, 18% за него. Второе в списке слово нишевый, у него 16% голосов. Выражения Red Flag и Six Seven по 14% имеют, ну и каждый четвертый респондент признается, что не понимает значения ни одного из слов. А я голосую за Вуздухана. Не знаю, кто это, но звучание нравится.
1: Новости.
0: Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, когда уже пора надевать шапку. Вы не поверите, но как только температура достигает плюс 10 градусов. Доктор советует носить шапку даже в ветреную погоду. Почему? Потому что ветер срывает молекулы тепла, и мы переохлаждаемся, отметил терапевт. С непокрытой головой люди теряют 30% тепла, а потом простужаются. Особенно быстро остывают дети и пенсионеры. Вы уже в шапке, надеюсь? На этом пока все. Но я, Юля Деточкина, не прощаюсь. Скоро очередной выпуск хороших новостей.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: На самом деле обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди об этом узнают и заставят их работать на радио.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Как с бензином?» – спросил Остап. «Да Удоева хватит. Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», – с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», – сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Хлептунов с вами?»
2: «Хлептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
3: «А профессор Песочников на Паккарде?»
2: «На Паккарде, а писательница Вера Круц», — любопытствовал полушофер.
3: «Вот бы на нее посмотреть, на нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами?»
2: «Знаете», — сказал Остап,
3: — «я утомлен пробегом».
2: «А вы на Студебекере?» «Можете считать нашу машину Студебекером», — сказал Остап злобно. «Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
1: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
3: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Паккарда, два Фиата и один Студебекер».
2: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Чего прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а уморочит голову Студебекер!»
1: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:
2: «Знатоки! Убивать надо таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
1: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту. «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, «нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке».

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.com. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru/16+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
8: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840-0+.
9: Я Пирелли.

0: Беру в колесо.ру.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Юмор FM. Шутки и песни.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Вот смотрю вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в полиции».
2: Товарищ полковник, разрешите?
3: Нет, Равдин, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздника.
2: Вот, вот, кстати, по поводу праздника. Скоро же день полиции, и надо выбрать артиста, который будет выступать у нас на Дне полиции.
3: Ну, давай подумай. Кто бы это мог быть? Так сразу и не приходит никто в голову. Понимаешь сарказм?
2: Понимаю.
3: Олег Газманов. Кто еще всю жизнь Газманов выступал? Что сейчас думать? Олег Газманов.
2: Вот, кстати, всем отделением хотели по этому поводу поговорить. Может, в этом году в качестве эксперимента не Газманов? Приелся он маленько.
3: А может, День полиции не каждый год будем отмечать, чтобы не приедался Газманов, а?
2: Ну, просто люди уже свои предложения выдвигают. Смотрите, может быть, Буйнов?
3: А может быть, Газманов?
2: Понял. Ну,
3: отличное предложение.
2: У нас еще молодежи много работает, они просят Нилетто.
3: Что еще за Нилетто?
2: Ну, это который любимка.
3: Любимка? Это Газманов, правда? Если ты хочешь Газманова, так и говори. Будет вам Газманов. Дальше будет.
2: Хорошо.
3: Любимка будет как штык.
2: Смотрите, хор Турецкого сами звонили, предлагают. Может, они выступят.
3: Хор это Турецкого. Хорошо. Хор, да. Это громко, ну, это вот. Празднично, это по-нашему.
2: Все.
3: А скажи, в этом хоре есть Газманов?
2: Нет, это же хор Турецкого.
3: Значит, хор — это плохо, это отвратительно, это не празднично. Целая толпа бесполезных людей, ни одного Газманова. Я думал, ты мне целый хор Газмановых
2: все,
3: предлагаешь.
2: Все, хорошо.
3: А ты мне просто каких-то людей.
2: Еще, еще по списку пройдемся?
3: Не надо больше ничего проходить.
2: Да слушайте, может, Олег Майами?
3: А может, Олег Газманов?
2: Понял.
3: Если уж ты по Олегам пошел, то ты выбирай хотя бы достойных Олегов, да? Лучших из Олегов, из представителей этого прекрасного имени.
2: Хорошо, не Олег, вообще не Олега предлагаю. Человек без имени, смотрите, Баста.
3: Что еще за Баста?
2: Но это который из Газгольдера.
3: Вот был бы он из Газманова, вполне может быть. Вполне может быть.
2: Хорошо, вообще не сольный артист. Группу рассмотрим, Давид Борисович. Группа «Алиса», а? Трасса Е-95.
3: Отличный выбор. Только, может быть, не всю группу позовем, а отдельно Кинчева.
2: Вообще без проблем.
3: А еще лучше отдельно Газманова.
2: Отдельно Газманова.
3: Как тебе, по-моему, это находка.
2: А что, вы зациклились на этом Газманове? Газманов, Газманов.
3: Это ты зациклился на всех артистах в мире, кроме Газманова. Только их и предлагаешь, что у тебя со вкусом, Равдин. Не позвать Газманова на День полиции? Это все равно, что не позвать мать на свои же роды. Это физически невозможно.
2: Невозможно.
4: Давид Борисович.
3: Что? Что?
4: Только что звонил Газманов. И сказал, что не будет у нас в этом году выступать.
3: Ты уверена? Может, он позвонил, сказал, мне не терпится выступать?
4: Нет, нет, он сказал, что ему надоело каждый год одно и то же. И еще ругался, что он уже 4 раза цену повышал, а мы все равно его заказываем. И в этом году даже цену не стал повышать, просто отказался.
1: Нет! Нет!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белочка случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Дети – это не только цветы жизни. Вот, например, папа Карло. В хороший год

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: «А он уже умер? Как?» Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела: «Ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять». Трехлетняя Аня спрашивает бабушку: «Бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит». Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа.
1: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: «Сереж, ты кушать хочешь?» «Конечно хочу. Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках». 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Мы в сказку попали, Ерёк!
4: И как же нам вернуться?
5: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
6: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
5: «Царевна Несмеяна». В кино с 1 октября. 6+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например, он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

0: Донецкий кряж. Донецк.
1: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
2: Добрый день. Бургер заказывали?
3: Да.
2: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
4: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
5: Карусель, карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
6: Ничего я включать не буду.
5: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, эти двое из ларца до него добрались?
7: Два дебила, ненавижу.
5: Реально, идиот.
4: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
5: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами в футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
7: А ко мне не приезжает.
5: Няга, блин.
4: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
5: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
4: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши американские супергерои. Человек-паук.
5: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
4: Трансформер.
5: Майдадыр.
4: Трансформер. Это живая машина.
5: Слабо. Живой умывальник.
4: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
5: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и хроника забавных происшествий. Необычный боевой кот из Турции получил минуту славы в сети, потому что смог защитить жилище от воров. В Стамбуле какие-то соньки золотые ручки вскрыли квартиру, чтобы поживиться. Но не успели даже войти. На них напал кот по кличке Мучидзе. Зверюга бил их лапами, не помогли даже перчатки. Он метил в глаза. В общем, спустя 45 минут домушницы сдались и ушли. Мучидзе, мой герой! Еще одним героем недели стал массажист сборной Словакии по велогонкам. На чемпионате мира по шоссейным велогонкам в Монреале спортсмены из словацкой команды получили травмы. Тогда на помощь пришел массажист Владимир Ковачик. Ему пришлось выйти на старт, чтобы сборная не потеряла очки, и он справился. Массажист проехал 100 километров, прежде чем судьи сняли его с гонки вместе с другими отставшими участниками. «Это гонка всей моей жизни», — заявил Ковачик. Буквально звездный час у человека.
1: Хорошие новости.
0: В Узбекистане героиней стала обычная ворона. Птица сломала дорожную камеру, и это попало на видео. Ну, на самом деле, конечно, это обычный вандализм от пернатой. Но все ее благодарят, потому что камера ловила нарушителей. И вот теперь жители других стран просят прислать стаю таких же. Стая хороших новостей точно прилетит к вам уже совсем скоро. Не переключайтесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра пасмурно до плюс 10 градусов без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Шутки и песни.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Алло, это общество анонимных алкоголиков? Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, как делать мохито?

0: Знаете, вот путешествуя, я сделал вывод, в чем-то они интереснее нас, но в чем-то и мы трогательнее. Мы другие. Вы бывали в отелях. Вы знаете, как заправляют на ночь кровать местные? Они затыкивают одеяло между матрацем и коробом. Вот, ну как они спят в этом? Я пробовал подлезть туда. Это они спят. Они залезают и спят вот так вот. Вот в форме мумии такой, да? Наши пытаются. 40 секунд, не больше он выдерживает. И начинают дикие движения ногами под одеялом совершать. Езда на велосипеде под одеялом такая. И с дикой матершиной начинают вырывать это все. И простыни летят во все стороны. Мы не можем жить в конвертике, вот в этом упакованном. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие ездите на курорты. Вот иностранцы на пляжах такие лежат темненькие. Русские красные, красные. Это, если красные, это русские обязательно. Вот чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточащих. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала, чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит: пап, смотри, русские стоят в очереди, я не могу. Я поворачиваюсь, красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают и говорят: она меня испугалась. А я был свидетелем, как однажды на острове Лангкави объявили тайфун. Все иностранцы побежали в отель. Русские с криками: тайфун. Бери фотик, фоткаться будем на фоне тайфуна. В Таиланде цунами случилось, это вы знаете. Ой, волна подняла микроавтобус, в котором были наши туристы. А водитель таец. Таец, конечно, в шоке, сидит, рулит на волне вот так. Наши, адреналин пошел, окна разбивают, женами, жен первых, туда тебя спастись, первый надо. Я боюсь вам дальше говорить. Сидит наш, бледный-бледный, еще бледнее, чем таец. Наш говорит: вылезай. Этот говорит: я не могу умирать, мне нельзя. Я жене сказал, что в деревню еду.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
3: ООО «КЛ Стрейт». ООО «КРН» 11-677-4678-0761. Город Москва.
6: Я слышал, на Невском новое преступление.
7: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.
0: Юмор-ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
3: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
4: общем, Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
3: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакомом. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну правильно, правильно сказал, конечно.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Разбежавшись, прыгну в «Жигули». Там-тагадам-тагадам-тагадам, маргарин на хлеб себе намажу. Но никогда об этом не узнаешь ты, ведь в соцсетях я тренер по продажам.
3: Форма жизни упрощенная, мы таких зовем тиктокеры обычно.
0: На Юмор ФМ.
2: Олег Монгол, Олег Майами, Настя Рыбка, Базуки Руки, Влад Бумага и Элджей. Прикинь, собрать их всех в одном большой квартире и показать им хоккей. Они ж ни хрена не поймут.
3: Пустили бомжа на танцпол. Зря он подвигался.
4: Под грустный секс я заказал на Ламоде костюм.
5: Это ж как грустно было-то.
3: Это ж как плохо было. Зато, видишь, время с пользой, как говорят.
5: Зато костюм.
4: Сидел он дома, скучал, решил в шкафу прибраться. Нашел кассету отца и начал развлекаться. С работы мама пришла, а что за фильм, Андрейка? И как назло на пульте села батарейка.
3: А что за фильм, Андрейка?
1: Четыре закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
3: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
3: Пока-пока.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Казар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А Мариночка была весы по гороскопу и телец по весам.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Коля, ты водку хочешь?
2: Нет.
1: А будешь?
2: Да.
3: Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик, он ему говорит: чай.
2: Нет, нет, нет, чай. Кофе, кофе. Нет, какова? Какова цель вашего визита в Эстонию?
4: Едет на горном слаломе соревнования, чемпионат мира, и вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его, как стоячего, обгоняет семья из двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоячего обгоняет и приходит первым. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства: как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно?
5: Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
3: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день. Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сотрудникам полиции на заметку. Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура. Вы там повнимательнее.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает, и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Этот выпуск посвятим странным трендам мира. В Китае очень популярен тренд на уродливые вещи с Али. Местные буквально охотятся за товарами, которые считаются максимально странными и плохо продаются. В Ханчжоу даже открылась выставка Таобао, где представлены 500 кринжовых и некрасивых вещей. Более того, площадка запустила конкурс «Премия уродов». И вот продажи лауреатов этой премии превысили 230 миллионов юаней. Одеваясь странно и нелепо, китайцы хотят выделиться. Ну а мы обычно скандалы устраиваем, когда с китайского сайта какая-нибудь страшила приезжает. А тут, оказывается, можно перепродать за кучу денег. В Японии в моду вошли книжные рейвы. Люди собираются на танцполах, включают танцевальную музыку, кидают на пол пуфы, стулья ставят, но вместо танцев всей толпой читают книги. Причем каждый раз это какая-то одна книга, ну, типа тема вечеринки. Самое забавное, что такой формат зашел и жителям Нью-Йорка, и даже тусовщикам в Осло. Один вопрос, а почему нельзя читать в тишине?
1: Хорошие новости!
0: Россияне подсели на габбо. Это танец, который можно увидеть на старинных видео из 90-х. Причем соотечественники соблюдают антураж тех лет. Надевают спортивные штаны с лампасами олимпийки и пляшут от души. Например, в Москве на Цветном бульваре вечерами колбасятся под электронные мелодии. Приходите плясать. Танец основан на коротких шагах и переступаниях в ритм. Руки при этом двигаются свободно. Габберы так популярны, что в сети уже появились преподаватели, которые предлагают научить движениям. Цена вопроса 800 тысяч рублей. Посмотреть, как танцевать, а может даже и вспомнить себя молодого, прямо сейчас можно в наших соцсетях. Заходите и подписывайтесь, например, в Макс Юмор ФМ. Очень вас ждем. Впереди еще больше хороших новостей. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
4: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки милые, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж, рано или поздно оно по-любому захочет жрать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал, четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц, и в Париж на минутку и обратно в восемь, и в деревню на подводе с сенами девками семь, и обратно быстро на машине девять, и спать 10, 11, 12, а стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами, а бриться у длинноногой, смуглой, и сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене, а я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это 7. Не забыть выиграть у китайцев сражение и порт Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это 6. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играют, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслуживают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу «евреи». У нас в стране не все евреи.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

жить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
6: Мой шанс заработать денежек.
5: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
7: Это издевательство над звездами.
5: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
10: 18+. Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напиваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Ну что там у вас на Невском?
14: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
13: Тоже не тише.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
5: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
16: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Новости спорта. От чемпионки России по метанию молота ушел муж. На 79 метров 42 сантиметра.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю».
4: Испытываете трудности в общении? Центр коррекции речи Феофана Фисташкина «Язычок».
5: Друзья, как часто небольшие дефекты дикции ставят крест на карьере и личной жизни человека? Меня зовут Феофан Фисташкин, и я автор уникальной методики коррекции речевых дефектов. Благодаря этой методике я справился со своими дефектами и готов помочь каждому из вас навсегда забыть о трудностях коммуникации.
4: Замучили слова-паразиты? Гэкайте, мэкайте, окайте, пришепетывайте. Феофан Фисташкин поможет.
5: Поверьте, даже если вы не выговариваете букву «Р», мы вместе разберемся с этой элементарной проблемой.
4: Язычок. Центр коррекции речи Феофана Фисташкина.
5: Заходите в мой телеграм. Фисташкин, язычок, ЗЗЗ.
6: Вы устали быть красивой? Высокая упругая грудь мешает вам жить? Надоели приставучие мужчины? Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». Мы легко превратим ваши достоинства в недостатки.
7: Как меня достали мои длинные ноги.
8: Ой, с этим идеальным носом надо что-то делать.
7: Не хочу бразильскую. Хочу нормальную русскую попу.
6: Клиника «Страшила». Дефекты внешности – это наша работа. Опытные хирурги, импортное оборудование. Такие обычные и такие счастливые женщины. Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». От светской львицы до стандартной девицы.
9: Все мои подруги просто в восторге.
6: «Страшила». И накрашенная, и ненакрашенная. Подробности на сайте ойкакаяженщина.ой.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, мне 30 лет, в этом возрасте люди обычно как-то пересматривают свою жизнь, там заводят новое хобби. У меня тоже появилось новое хобби — прокрастинация. Серьезно, я прям не могу себя заставить что-то делать вообще. Я даже купила книгу «Как перестать откладывать дела на потом», решила, ну, почитаю потом в целом, не срочно, не горит. Ну не, я пыталась как-то бороться с ленью, я даже установила себе шагомер на телефон. Единственное, я это сделала прямо перед выходными и забыла об этом. И через 2 дня мне пришло уведомление с текстом: «Ольга, поздравляем! Сегодня вы прошли 70 метров и побили свой предыдущий рекорд». Я подумала, какое хорошее приложение. Я прошла всего 70 метров, а оно меня хвалит. Я думаю, подожди, ты завтра вообще офигеешь. Мне там в аптеку надо, это будет жесть. И на следующий день я, правда, прошла дофига шагов. Я была первая в рейтинге там среди друзей, но не потому, что я такая молодец. Я просто очень долго искала аптеку. Так что вот эти все люди, которые выкладывают в соцсетях, как они много ходят, это вот не спортсмены, это вот эти ребята, которые: так, мне надо туда, а, блин, походу надо было в другую сторону. И у меня топографический кретинизм, да, я ничего не планирую с этим делать, естественно. Потому что если я когда-нибудь заблужусь в лесу, мне проще научиться там выживать. Хотя кого я обманываю, я не выживу в лесу, я даже в грибах не разбираюсь. Я вот единственный мухомор могу отличить, но и то, зачем мне это такое знание? Типа вот это прям точно жрать нельзя, а остальное на всякий случай тоже не буду трогать. Если я заблужусь в лесу, я просто буду ходить и орать, в итоге меня жахнет лось, все. Если все закончится. Конечно, вряд ли я уже замуж выйду с такими талантами, но это ничего страшного, потому что, во-первых, в 30 замуж уже не хочется, это надо в выходной рано вставать, оно мне нужно вообще. Вот, а во-вторых, ну, мне просто лень уже на свидание ходить, понимаете? Еще бывает, приходишь на свидание, сразу понимаешь, что можно было не идти. Потому что я как-то пришла на свидание, и мне парень сходу говорит, типа: а я вообще совсем не пью. Я думаю, ну ты молодец, это правильно, но мы не будем счастливы. Ну, потому что все мои истории круче твои. Какие у тебя там истории? Типа, у меня коллега на работе не делал отчеты, я вот всю ночь сидела, за него делала. Ты что, да иди ты, блин, в задницу. Просто у меня там истории, типа, я как-то отмечала день рождения, я утром проснулась в церкви. Как вам такое вообще? От колокольного звона. Это, кстати, ужасно. Ужасно. Я боялась глаза открыть первое время, потому что я думала, открою, там все, апостол Петр, все, приехали. Отлично, по-моему, вообще. Мне вообще со многими мужчинами скучно, потому что, ну, у меня довольно бурная молодость была, я там еще в КВН играла, там прям жесть. Поэтому мои истории всегда интереснее, чем у мужиков. А если у мужчины истории интереснее моих, то значит он конченый, лучше с таким вообще не связываться. Все у меня на этом, спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А недавно освоил азбуку Морзе и теперь не могу уснуть в дождь. Вчера он позвал меня выпить по имени 3 раза.

0: Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Вы будете все вроде бы пассажиры, я проводница. Ту-ту. И вот вы вроде бы едете в поезде, а я буду проводницей, вы меня просите, спрашиваете, что обычно. Просите, спрашивайте у проводника, когда едете в вагоне. Хорошо? Договорились? Только, пожалуйста, погромче, побыстрее, то не уедем сегодня. Поехали. Что обычно спрашивают, то и спрашивайте. Погромче только, поехали. Погромче. Не ори! Ты только в поезд сел, уже чаю. Ты в поезд сел, не чайник, понял? Когда сама захочу, да тебе принесу. Чего? Белья вообще нету. Тебе чего хватило, беги с этим, пока не отняли. А если просто не мокрый, значит простирный, ложись прямо под тобой, высохнут. Чего? А до тебя чисто было. Встань и убери, что еще, убираться за тобой должна. Господи. Куда? В Василькова? Мы в другую сторону, мать, едем. На обратном пути заедешь. А? Тебе надо? А мне не надо. Когда мне надо будет, тогда тебе открою. Сиди. Как? Это фирменный поезд Антарктиды, без отопления идем. Как? Свет, тебе меня не видно. Ты на голос иди. Вот он и я. Чего ты хотел? Не слышал? Таможня? Проверь парня. Это у меня этот тест. Если его пройдешь, все, проезжай. А? А зачем мне радио? Вон как ты орешь. Да сделай себе потише и все. Я и вторым-то еще не стала. Господи, в третьем. Да, вон он чаю допьет, тебе стакан останется. Чего? Я же у тебя не спрашиваю, чего у тебя стоит. Едешь, едешь. Во-первых, я не мужик, а женщина. Ты соображай. 2 часа ночи, где этот водохлёст, пит, который чаю заказывал? Товарищи, кто чаю заказывал? Вставай, расхлёбывай. Вы мне с самого начала из себя вывели. Вас много, я одна. Ты встань на мое место. Встань. Встань, я сказала. Встань, я сказал. Сиди теперь, не нужно мне надоело. Этому невозможно работать, честное слово.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я тут обнаружил, что каждый раз, когда я что-то покупаю, с моей карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она меня прямо раздражает.

0: Игорь Мухич. Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити-криминалити.
0: 22 января, исходя из своей потребности купить продукты для семьи, я потребовал в сельпо баночку сгущенного молока. Мне отказали. Тогда я потребовал заменить ее банкой фруктовой смеси. Но и заменителя не нашлось. Крепко волнуясь за судьбу моих голодных детей, я купил четвертинку водки и выпил ее в том же общественном месте, то есть в магазине. Гражданку Савельеву я не пытался раздеть в лифте с неприличной целью, а просто подшутил над ней, слегка в похотливой манере. В темноте я наткнулся на голый предмет, который начал меня страстно обнимать и целовать. Поскольку я с детства не имел привычки пить по частям, то вышеупомянутая бутылка была прикончена мной прямо в столовой. После чего, выйдя на улицу, я вдруг обнаружил себя одетым в незнакомое мне женское пальто. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника».

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Это «Звездная минутка» на Юмор-ФМ. Певец Григорий Лепс признался, что наконец нагулялся. Тем временем озорному гуляке уже 64 годика. Лепс заявил, что он народный артист, поэтому не может, как раньше, эгегей и ого-го. Если говорить на чистоту, я нагулялся достаточно. Нужно заканчивать. Это сложно, но придется. Это огромная помеха и работе, и как ни крути, общественному мнению. Я все-таки как-никак народный артист. Нужно соответствовать званию, отметил певец. Посмотрим, насколько его хватит. Актер Бен Аффлек рассказал, что его троллят собственные дети. У него их трое. 20-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина и 14-летний Сэмюэль. Недавно Бен попытался дать совет детям по части личной жизни, но столкнулся с ехидным закатыванием глаз. «О да, ты у нас эксперт по отношениям», — сказала одна из дочерей. Где-то в этот момент захихикала Дженнифер Лопес.
1: Хорошие новости.
0: Актриса Джулианна Мур рассказала о семейном суеверии, которое завязано на свитере ее мужа. Короче, у него был любимый свитер, но заметили закономерность. Если супружник актрисы его надевал, то все. Или машина сломается, или вообще кофе на белые джинсы жены прольет. Актриса подозревает, что несчастливый свитер на негатив могли зарядить ее завистливые коллеги. Короче, выкинули от греха. А свитер, может, и не виноват. Наверняка ведь дело в чьих-то кривых руках. Но мужа не выкинешь. Жалко. Хорошие новости уже близко. Через час снова приду. Дождитесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рыжков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я уже постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И рассказываю всегда с огромным уважением ко всем героям этих самых историй. Но в этом выпуске не просто с уважением. Тут скорее подходит хорошо забытое слово «пиетет». Друзья, со всем возможным пиететом приглашаю вас в Древнюю Грецию.
0: Шутите, зволите!
1: Рассказывают, что греческий философ Демонакс собирался однажды в морское путешествие, несмотря на надвигающуюся бурю. Один из друзей обратился к нему со словами: «Разве тебе не страшно? Ведь корабль может разбиться, и тебя съедят рыбы». Демонакс только улыбнулся в ответ: «А почему бы им и не съесть меня? Сколько я съел их в своей жизни?» Знаменитый философ Сократ тоже не чурался доброй шутки. Однажды женщина принесла к нему младенца и спросила: «Мудрейший, моему ребенку исполнился год. Как мне правильно воспитать его?» Сократ ответил: «Целый год потерян. Воспитывать поздно, надо перевоспитывать». У гениального ученого и философа Архимеда было две кошки, большая и маленькая. Они постоянно отвлекали его от научных трудов, скреблись в дверь и просились погулять. Тогда Архимед проделал в двери две дырки. Большую для большой кошки и маленькую для маленькой. Один из друзей обратил на это внимание и спросил: «А для чего тебе маленькая дырка? Ведь маленькая кошка может пролезть и в большую». Архимед почесал затылок и сказал: «Да, об этом я как-то не подумал».
0: Шутить изволите?
1: Из этой истории явно следует, что и в Древней Греции миром правили котики. Пойду поразмышляю об этом, а заодно найду для вас еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей и котиков. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушка в леопардовых лосинах до смерти напугала оленей и косуль в московском зоопарке.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в банке».
2: Здравствуйте, Николай.
3: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
2: Я хочу еще один кредит взять.
3: Еще один кредит хочешь взять? И тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы ни одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
2: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь.
3: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
2: Да.
3: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
2: Да.
3: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
2: Чтоб днюху отпраздновать.
3: Чтоб днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Дал бач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
2: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
3: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
2: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
3: Это актеры, Тыщ-Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда. Это всегда неправда в кино.
4: Слушайте, Николай, ну я же не просто так вас прошу. Я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
3: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно. Я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
2: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
3: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палкой. И думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой. А та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, Тыщ-Пищук?
2: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
3: найти? Пошел отсюда.
2: Что?
3: Пошел, пошел вон.
2: Да, Николай, да я
3: пошел
2: не...
3: Пошел вон,
2: да нет, я вас понял, да я реально...
3: Нет, сюда, Дислав, не беси меня.
0: «Однажды в России».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если надоело сидеть без денег, встаньте. Если пьянка неизбежна, надо пить первым. Если над вами издевается бабушка, это бабулинг. Если голубь летит попой вперед, значит, на улице сильный ветер. Даже тигр не столько тигр, сколько я тигр. Однажды мой дед увидел «Титаник» и сразу понял, что корабль утонет. Дед пытался спасти людей. Махал руками, кричал: «Помнитесь, вы все обречены!» Но его не послушали. Скрутили, дали по морде и выгнали из кинотеатра.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только на юморах.

0: Реклама.
1: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении.
2: Акция действует до конца сентября.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
2: Акция действует до конца сентября.
4: Где

0: 990 на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Сереже 9 лет. Папа ему говорит: «Ты представляешь, посудомоечная машина сломалась. Придется новую покупать». Сережа в ответ: «Да зачем деньги тратить? Пусть мама руками моет». Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване: «Это твой братик в животике толкается. Наверное, играть хочет». Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит: «Дай ему, пусть поиграет». «Мама, как же я ему дам? Он же в животике». Ваня в ответ: «А ты проглоти». Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
0: Угарный папа.
1: 5-летнюю Машу спросили в садике: «Машенька, у вас семья полная?» Маша отвечает: «Полная у нас только мама, а мы с папой худые». Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает: «Дим, поделишься со мной?» «Нет, я не могу». «Почему?» «Потому что я жадина», заявляет Дима с довольным видом. «А разве это хорошо быть жадиной?» «Ну, тянет Дима, дожевывая конфету, неплохо». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Знаете, как важно порой оказаться в нужном месте в нужное время. Разговаривают два старых еврея. Один другому говорит: «Соломон Маркович, как вам новая мода присутствовать при родах?» «Ой, нет, увольте. Я уж по старинке таки предпочитаю присутствовать при зачатии». Поговорим о браке. Вообще о веяниях. Очень знакомая история. Разговор двух друзей. «Привет, дружище, а что такой грустный?»
3: «У меня все деньги уходят на психолога». «А что ж у тебя такое произошло?» «Я на ней женился».
2: Представьте, огромный завод, цех, токарь протирает так ласково тряпочкой гаечный ключик, к нему подходит начальник цеха и спрашивает: «Петров, чё, охренел, домой так рано собираешься, время всё, 17:30. А он ему говорит: «Товарищ начальник, понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, пока станок железной щёточкой почищу, пока ручки там так помою, ну переоденусь, вот как раз и конец рабочего дня и наступит». «Нет, Петров, — говорит начальник, — я считаю, что это неправильно. Вот я собираюсь с работы ровно в 18:00. «А что вам собираться, товарищ начальник?» «Пасть закрыл и пошел».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет! С вами Юля Деточкина и реликтовые хорошие новости. Начнем с очередной удачи. В Калининградской области добыли огромный кусок янтаря. Его возраст около 40 миллионов лет, а весит он 1 килограмм 372 грамма. То есть реально крупный и старый, ну прям как я. Назвали камушек осенний, потому что он имеет насыщенный золотисто-желтый цвет. Самые ценные добытые кусочки янтаря отправляются в музей Калининградского янтарного комбината. А кое-что интересное выставляется на аукцион редкого янтаря. Кстати, ближайший запланирован на 2 октября. Две студентки из Чикаго смогли описать неизвестный ранее род и вид древней амфибии, которая жила на нашей планете 309 миллионов лет назад. Окаменелость много лет назад нашел любитель и передал в музей. И там она лежала в корзине для мусора, пока не пришли на практику милые барышни. Внимательно рассмотрев отпечатки на окаменелости, девочки поняли, это что-то новенькое, и назвали амфибию в честь своих мам. По счастливой случайности мам зовут одинаково Джин. Так что реликт получил имя Джин Эрпитон Мазанэ.
1: Хорошие новости.
0: Ну и геологи предрекают, что скоро у нас будут две разные Африки, западная и восточная. Дело в том, что континент скоро расколется на две части, между которыми появится новый океан. Уже сейчас земная кора в районе разлома сильно истончилась. Процесс не быстрый, он идет уже 4 миллиона лет, и есть ощущение, что мы с вами новый океан не застанем. Части континента отодвигаются друг от друга всего на несколько сантиметров в год. Поэтому весь этот процесс займет еще миллионы лет, отметили специалисты. А жаль, вот это был бы блокбастер покруче голливудского. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Нет, не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.

0: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик с пальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. «Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик», — взмолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. «Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь», — просил использованный пакетик чая, и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией — это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза». Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно, уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть, все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем! На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник. Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. «Рыбка, отпусти меня, старче!» «Старик, я б тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустят». Я боюсь вам дальше говорить. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла: 7 грудей – это уже перебор.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера во время раскопок группа опытных археологов нашла группу не

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на Патриках.
1: Доброе утро, дорогие жители нашего прекрасного района. Передо мной сидят люди с недовольными лицами. Некоторые с 9 утра уже глушат опироль по 900 рублей. Половина наверняка даже еще не ложились. А это значит, что мы в Патриках. Ладно, разрешите представиться. Меня зовут Михаил Коровкин. Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. У меня прекрасная новость. Мы рады представить вам новая детская площадка. Тут и черепашка, и паутинка, и лабиринт, и горка. Пользуйтесь.
2: Михаил Коровкин, а нахрена?
1: Ну как нахрена? Для детишек, чтобы они радовались, удивлялись.
2: То есть детишки прилетают такие с отпуска, с Катара, видят вот эту паутинку и говорят: ой, надо залезть на нее, пойдем скорее, Рамон.
1: Ну, уважаемые жители нашего прекрасного района, ну, это же для детей. По всему городу ставят, ну чем мы хуже? Надо, чтобы дети развивались.
3: Вот подожди, а ты как себе представляешь вот это? То есть ты думаешь, мой сын Елисей идет с урока французского языка на капуэра, да, говорит своему другу там: Мишель Джокруско, дансу ливр, и такой: о, охренеть, это что, ла лабиринт? И как, давай развиваться, так?
1: Очень смешно вы придумали, женщина, но вы поймите, я же это не с потолка взял. Наши аналитики провели соцопрос и выяснили, что в этом районе не хватает детской площадки.
4: Дядь, это Патрики, понимаешь? Здесь детям вертолетные площадки не хватают. Детям парковочных мест не хватает, понимаешь? Хороших ресторанов, времени в сутках, в конце концов, не хватает, понимаешь?
1: Почему я все время забываю, что самые недовольные хлебальники у людей, у которых все есть?
3: В смысле?
1: Ну, хорошо, давайте пойдем от обратного. А вот вы сами чего бы хотели в нашем районе?
3: Ну, концерт Бруно Марса, например.
1: Еще?
2: Качели.
1: Качели! Качели, конечно, качели, это мы можем. Качели всегда пожалуйста. А какие бы вы хотели качели? Такие, чтобы солнышко можно было крутиться или как карусель?
2: БДСМ качели. Кстати, солнышко я пробовала делать, это небезопасно.
1: Да как вы задолбали, блин, вечно недовольные, зажравшиеся. Стараешься вам, стараешься, деньги какие-то выделяешь, вам все не нравится. Вам вообще что-то в жизни нравится, кроме как гладить маленькую псину и на электросамокатах кататься?
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное, ну, например, Дубай.
1: Ты вообще кто? Ты девочка, девушка, женщина. Непонятно же, такие титьки могут быть и в 18, и в 45. Тебе сколько лет?
2: А у дамы неприлично спрашивать про возраст.
1: Ну и 45 тогда тебе! А ты, мама Елисея, ты вообще хоть представляешь, сколько обычное молоко в магазине стоит?
3: 300 рублей.
1: Нет.
3: А, то есть 600?
1: Нет.
3: 1200?
1: Да я про обычное молоко из коровы, которое!
3: Да что вы вообще докопались? Что надо-то?
4: Дядь, реально, что тебе надо?
1: Да задолбали вы меня все, понятно? Вам деньги выделяют, выделяют, выделяют. Вам все время мало, вам все время что-то не нравится. Я вот эту площадку вообще на свои деньги построил, понятно? Паутинку, блин, на свои сплел.
2: В смысле?
1: Трусы свисли. Слушайте, а можете на сайте префектуры отзыв хороший оставить, типа: горка классная, все устраивает, молодец, Коровкин. И мне, может, тогда зарплату поднимут, а то я префект, а у меня все машины на газу.
2: А как мы отзыв оставим? Мы же здесь не живем. Мы сюда приезжаем каждое утро в надежде, что нас снимут в беспринципных.
0: Однажды в России.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года знаешь? Я подвел. Статую свободы знаешь? Я освободил. Страну Грузия знаешь? Я загрузил. Шакиру знаешь? Я шокировал. Гимн России знаешь? Да ну! Все три куплета? Сиди, учи!
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Звезды в лужах, делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Юмор ФМ.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Телеграм-канал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужчины, вот вам совет. Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Мама пришла с дочкой Анечкой на концерт хора турецкого. Ждут начала, дочь говорит: «Мам, а как я пойму, о чем они поют? Я ж турецкого языка не знаю». Андрей 5 лет хвастается родным: «Я сегодня дрессировал кошку в собаку. Получилось только наполовину. Гавкать она еще не умеет, а вот кусается уже как настоящая собака». Из школьных сочинений Тани: «В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину. И в этой вот позе их увидела няня. Это была родная няня Пушкина. Увидав, что они долго целуются, няня к ним присоединилась». Я согласна с философом Шопенгауэром. Хоть фамилия и не наша.
0: Угарный папа.
1: Вовочке 4 года. Он рассуждает: «Мое тело всю ночь переворачивается на другой бок, а руки только мешаются. Может, мне от них отдельно спать? Ну, как бабушка от зубов». Однажды мама вечером смотрела телевизор. К ней пришел 5-летний сын Леша и начал обниматься. А потом говорит: «Мама, не смотри на телевизор, смотри на меня». Мама спрашивает: «Почему?» «Потому что от телевизора глазки болят, а от меня нет». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: В нашей деревне отсутствует понятие биотуалет. Зато присутствует понятие биополе.

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки, но иногда родители перегибают.
2: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
3: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
2: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
3: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
2: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
3: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
2: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
3: Нет, что ты взял?
2: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
3: Так, Дима.
2: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
4: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
5: Здорово, здорово. Так, а чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, ну, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: я. И тут же она: твою мать! Я выходил и такой сижу за решеткой В этот момент вам хоть раз весь класс кричал: Владос, тяни до выпускного! А мы в пятом спасибо!
6: Спасибо!
4: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Купи-продай в этом выпуске. В России в топчике новый вид бизнеса. Люди продают координаты грибных и рыбных мест. В Москве такие точки продаются по 20 тысяч рублей. Но многие покупатели жалуются, что по указанным местам обычно голяк. Грибов нет, рыба не клюет. Люди сетуют, что впустую потратили топливо и время. Продавцы отвечают: да вам просто не повезло. Некоторые подозревают, что одни и те же координаты продают по кругу разным людям. Так грибы новые вырастают, а рыба опять приплывает. Главное верить. А вот на eBay народ торгует другими рыбами из теста. Короче, пользователи ищут среди крекеров в форме рыбок слипшиеся, и это якобы похоже на стаю рыбок. За ультраредкий коллекционный экспонат 6 печенек просят 25 тысяч долларов, то есть 2 миллиона рублей. 4 слипшиеся рыбы уже подешевле, 126 тысяч рублей. Отдельные пары идут по несколько сотен долларов. То, что продают, ладно, я еще могу понять, но то, что кто-то это покупает...
1: Хорошие новости!
0: Ну и самое странное, одно время люди коллекционировали карточки Покемон. Особенно часто этим людям было лет 10. Прошли годы, и это больше не детское увлечение. Отдельные редкие экземпляры уходят с молотка за миллионы долларов. Например, британец Джордан Данн уволился из юридической фирмы, потому что превратил хобби по собиранию карточек в бизнес. Он теперь продает и покупает эти карточки и имеет с этого 4 миллиона фунтов в год. Это почти полмиллиарда рублей. Вот тебе и детское увлечение. На этом у меня все новости. Не уходите далеко, скоро будет еще больше.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Волк с очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: ФМ. Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное, то есть эти нереальные все были, да, да. Вип-магия, пси-магия есть, я не знаю, это психи лечат, наверное. Какое замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание, вначале взять лист бумаги, записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе. Надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще. Там дальше в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше, тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве? О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти если, вам не удастся достать? Можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время. Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги о половичок. А ну 3 ноги! Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник и смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать, чтобы он рассыпал еду. Нормально? Вау! И приписка, должен принести свои извинения, написано «даю гарантия» и в скобках. Прошу прощения, даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Женщины могут бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и открытый капот автомобиля.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
4: Итак, Смоленская больница.
5: Ну все, нам капец!
6: Даже что случилось?
5: Ты что, не в курсе, что ли?
6: Нет.
7: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит...

0: посетит Смоленскую больницу.
1: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, ждем, да. Ну, надо как-то встретить.
2: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
1: Да уж, наверное.
2: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
1: Как?
2: Ну, шарики на больных повесим.
1: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
3: Я прошу прощения.
1: Да.
3: Там Петрова 6-й палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
1: Завтра Путин приезжает.
3: А что с ним?
1: Да ничего, с проверкой едет. Салабатин, иди все в палату.
2: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
1: И чё?
2: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
1: Попали, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
2: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
1: Зачем?
2: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
1: Не-не-не, это все не то, не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
2: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
3: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
1: И что?
3: Как что? Переключиться на футбол?
1: Слабатин, садись у нас, смотри. Значит, все, приезжает, да? И пойдет он по больнице.
2: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
3: Завтра не зайдет.
1: Почему?
3: Завтра понедельник, там такие очереди.
1: Так он в очереди скажет, я Путин.
3: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
1: А с чего ты взял?
3: Ну вчера Верютин приходил, то же самое было.
1: Слатин, ты в палату к себе не отвлекай.
2: Так, все, пошли приемное отделение к встрече готовить.
1: Точно.
4: Прошел один день.
1: Фу. Ну вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
2: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик. Ага.
5: Да хоть Верютин!
6: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Я не забуду тебя, Ибрагим. Твою борьбу, твое трико, твои прогибы.
3: Холодец говяжется, а уха рыбяжется. Сербский изучать язык сложно только кажется. Это реально сербский? А вяжется.
0: На Юмор ФМ.
2: В гробу я видел елочку, и там же видел ель. Валил я эти елочки 15 лет в тайге. Ой, я дурак просто, я уже не могу остановиться просто.
3: А теперь застольную, давайте. Нашла парнишку на реке, набухшего, помятого. Лишь по кольцу понятно мне, что я нашла женатого.
2: Как грустно!
4: Не нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Тебе 90 ты гонишь.
3: Знаешь, на отлично, а я историчка. Кто тут не учит, не учит, в четверти двойку получит. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
3: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Умная женщина никогда не скажет «Я ошиблась». Умная женщина скажет «Ой, надо же, как интересно получилось».

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Это олигарху дали нового водителя. Водитель садится, олигарх. Ну что, будем знакомиться? Я Николай Сергеевич. Как фамилия? Вот Андрей. Я говорю, фамилия как? Андрей моя фамилия? Нет, Андрей тебя зовут. Ты мне скажи, как фамилия? Ну, вам не нужна моя фамилия. Я сказал, мне нужна твоя фамилия. Ты мне скажи фамилию, или не будем работать? Вот, любимая моя фамилия. Вот, хорошо, Андрей, поехали. Доктор спрашивает у пациента, вот вам скоро предстоит операция. Вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит, а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте отечественный. Вот и хорошо. Баю, баюшки, баю. Пьяный вдребезги человек возвращается с гулянки, с какой-то утром приходит. Морда вся в помаде, в румяне в какой-то. Жена говорит, ну что рассказывай? Он говорит, ты не поверишь, с клоуном подрался.
0: Игорь Маменко и...

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: И такое бывает. Одного мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщения в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но ну, их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это все, по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которые мне нравятся,
2: вот это большая проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
2: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это нормальная тема.
1: Просто потом они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
2: проблема.
1: А
2: с чего ты взяла, что они с другими? Они
1: с ними
2: спят? Что, они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как... Нам кажется, что у всех все хорошо. Как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, но у меня нет ни секса, ни качества, да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. У меня для вас очередной рекордный выпуск новостей. В США нашлась самая крошечная женщина-пожарный в мире. Зовут ее Отем Келса, и ее рост 147 сантиметров. Это мировой рекорд для такой опасной профессии. Кстати, Отем стала работать огнеборцем, или правильно, огнеборкой, лишь недавно. До этого дама трудилась в офисе на протяжении аж 20 лет. Но разве сидя в офисе попадешь в книгу рекордов Гиннесса? Продолжаем про известную книгу. В нее попала и самая старая стримерша на планете. Жительница шотландского Абердина Кэт Боуи оказалась самым пожилым стримером игры Fortnite. Кэт уже 78 лет, а геймером она стала 9 лет назад, чтобы побольше общаться со своим 17-летним внуком. Он говорил, никто не будет смотреть мои стримы. Теперь у меня больше 24 тысяч подписчиков, хвастает пенсионерка. Была же какая-то там поговорка типа «старый, что малый».
1: Новости.
0: Российский бегун Искандер Едгаров установил мировой рекорд. Искандер бежал берлинский марафон не в кроссовках, а в резиновых галошах, в кроксах. Дистанцию 42 с лишним километра он преодолел за 2 часа 30 минут и 3 секунды. В среднем по 3 минуты 33 секунды за километр. Кстати, это на 6 минут быстрее, чем предыдущий забег тоже в галошах. После берлинского финиша бегун признался, что марафон дался ему очень тяжело, и повторять такой эксперимент он не планирует. И не надо, Искандер. Надо беречь колени, чей не мальчик уже. Хорошие новости пока не попали в книгу рекордов, но зато попали вам в уши. Следующий выпуск уже скоро.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки милые, если муж назвал вас в постели чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем? Туда же. Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так отрегулировал. Хоть не приходи, полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только 30 залпов, 300 залпов давай. На неделю, каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Но я же не просто пивка выпил, все наспор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь это, берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? И хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери, и запах вместе с тобой. Так же точно. Что-нибудь наговоришь? Тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня. Сын у меня. Вот такой сынок. Ничему не учу. Сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел, и ты ищи. Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными, побогаче одних, победнее других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит. Всем пока.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, нет в мире такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул, а у огурчиков депрессия?
3: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
4: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
3: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
4: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
3: помидорчики не скучали,
4: а огурчики взбодрились.
3: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
2: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
5: «Лепешечка» в глазах.

0: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
1: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
2: Основанная в 1874 году, Центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
1: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
0: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
1: Центральная городская лужа ждет вас.
0: Не тормози, купнись в грязи.
1: Мочегорск. Вокзальная площадь. Центральная городская лужа.
0: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.
3: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
4: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
3: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». Казнократство и мздоимство на Руси. Не дать не взять.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: «Ребята, а давайте в крокодил поиграем». Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: «О, классно, рэпер». В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если неинтересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях – это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни «Наше место» – это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: «Вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая?» Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится, будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь Саб-Зиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: В Катеньку никто не бросал мелочь, потому что Катенька была не фонтан.

0: классика жанра. Семен Альтов.
1: Новенький красный с белым трамвай подкатил к остановке. Наверху дебал уже номер 49, а в нижнем углу под стеклом другой номер, 25. Люди, толкаясь, лезли в двери, тревожно переспрашивают друг у друга, как он идет. Идет как? По 49-му или по 25-му? Слепой, что ли? Номерочек наверху видал? 49-й. Ничего подобного, это 49-й, но сегодня пустили по 25-му, по просьбе трудящихся. Короче, набился полный трамвай тех, кто сел в 49-й, и тех, кто влез в 25-й. Двери захлопнулись, трамвай поехал. Товарищи, кто-нибудь может толком сказать, в каком трамвае я еду? Лично я еду в 49-м. Угу, посмотрите на нее, все едут в 25-м, а барышня в 49-м. Я сейчас со смеху умру. Умрете вы позже, когда мы приедем на 49-е на кольцо в Кузьминке. Милая моя, сначала вы доедете с нами в Мамоново. А вот оттуда на такси за 500 рублей рванете к себе в Кузьминке. Для вас еще и никто не повезет, оттуда не уезжают. Граждане, друзья, мы же с вами разумные существа. Дама, я вас не имею в виду. Проголосуем, проголосуем. Куда едет большинство, туда поедут все. Кто едет в этом трамвае в Кузьминке, поднимите руки. 55. А есть идиоты, которые думают, что они в этом же трамвае приедут в Мамоново. Тоже 55. Женщина, прекратите истерику, не сморгайтесь меня. До моста 49-й и 25-й идут одинаково. Там обернет налево, а я говорю направо, это ежу, понятно. Тут я не вижу здесь ни одного ежа. В отличие от вас, ежи никогда не садятся в трамваи, которые идут по двум маршрутам одновременно. Что значит одновременно? Как можно идти налево и направо одновременно? Или трамвай за мостом разваливается напополам? Дама, кончай реветь, у всех муж дома голодный. У тебя где муж голодает, слева или справа? Слева, поздравляю, умрет голодным. Послушайте, товарищ, все орут, а вы молчите. Некрасиво. Можно подумать, вы один знаете, куда идет трамвай. Да, я знаю, но вам не скажу. Почему? Вы тогда выброситесь. Вы меня пугаете. Куда идет этот трамвай? Между нами он идет по восьмому маршруту. Я дал вожатому червонец, он обещал подвезти. Как это по восьмому? Пустите, я выброшусь. Уступили бы место старушке, бугай в кепке, я вам говорю. Это я-то старушка? Да я моложе вас всех вместе взятых. Просто после вчерашнего плохо выгляжу. Видите, она моложе меня, с какой стати уступать место. К тому же я еду в 49-м, а бабуля в 25-м. Пусть сначала к нам трамвай пересядет. Слушайте, может быть, это террористы? В каком смысле террористы? Ну, угнали трамвай, на нем Грецию. С каких это пор 49-й начал ходить в Грецию? Простите, жена просила достать дрожжи. Вы не в курсе, в Греции дрожжи есть? В Греции есть все. Но на 25-м вы туда никогда не доедете. А на 49-м в это время трамвай выехал на мост. Все замерли. Направо не повернул. Половина пассажира восторженно взвыла. И налево не повернул. Тут подпрыгнула от радости вторая половина. И кинулась целовать первую. Трамвай шел вперед, прямо туда, куда никому не было нужно. Но все были счастливы, потому что справедливость восторжествовала.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

Радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, если хотите летом хорошо выглядеть на пляже, начинайте откармливать вашу лучшую подругу.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: 2 августа текущего года гражданин Бердников Геннадий Викторович, 1965 года рождения, нанес телесные повреждения легкой и средней тяжести гражданам Фарафонтову, Васильченко, Дмитракову у фонтана на Центральной площади после словесной перепалки, возникшей в результате вопроса пострадавших, где служил, и перечисления Бердниковым Г.В. прихода в Тамбовской епархии, игуменом которой он является, а также его отказа совершить таинство крещения потерпевших в водах фонтана. Перед выходом на работу 11 мая я не пил, а проходил программу реабилитации после майских праздников традиционным и издревле принятым у славян способом. Зеркало в тренажерном зале треснуло случайно, когда я хотел создать эффект присутствия для подписчиков своего видеоблога во время упражнений с гантелями. А не потому, что я доходяга криворукий, как написал в заявлении администратор. Травмировать тещу я не хотел. Просто от досады пнул баскетбольный мяч, когда она на 23 февраля вместо ожидаемого подарка назвала меня полузащитником Отечества, потому что я не был в армии. Базовые знания законов физики, полученные мною в школе, не позволяют мне достоверно объяснить траекторию полета мяча по нелепой случайности, попавшего ей в лицо. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и этот выпуск посвятим психологии отношений. Россиянки назвали главной причиной разводов бедность мужчины. Только каждая пятая готова встречаться с парнем, у которого нет и никогда не будет автомобиля. В смысле не будет? Пусть заработает и купит. 72% предпочли бы партнера с премиальной машиной и с квартирой. А если еще и дача есть, я ваша навеки. Россиянки перечислили самые сексуальные качества мужчины. Итак, парни, все максимально просто. Больше половины девушек считают, что сексуально, когда партнер дарит ощущение безопасности, доверия и эмоциональной доступности. Каждый третий нравится шарм, харизма и остроумие. 8% россиянок выделили физическую силу. Ну и 90% опрошенных отмечают, что не любят мужчин-грязнуль. Резюме. Умойся, пошути и сделай вид, что тебе интересны ее ноготочки. Вуаля! Она твоя.
1: Хорошие новости.
0: Психологи предупредили, что на пары в ближайшее время могут обрушиться сезонные конфликты и ссоры. Во всем виновата осень. В это время года из-за нехватки света, сырости и усталости может временно снижаться эмоциональная близость и желание общаться. Так что не спешите рычать на своего котика, мол, охладел ко мне. Лучше заварите ему какао и принесите плед. А у меня все рекомендации к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь. Впереди еще больше хороших новостей.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Телеграм-канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Стриптизерша Галя уснула в торте и вернулась домой не сразу и не вся.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Листая исторические справочники и учебники в поисках курьезных историй, все больше убеждаюсь. Чем серьезнее персона, тем курьезнее история. И великие ученые прошлого не исключение. Вот лишь несколько примеров.
0: Шутить изволите?
1: Как-то раз французского ученого-египтолога Гастона Маспиро задержали на таможне с необычным грузом. Он вез очень редкую, поистине бесценную мумию фараона. «А это что еще такое?» – строго спросил таможенник, заглянув в ящик. «Ах, не беспокойтесь», – поспешил заверить ученый. «Это египетский фараон. Он давно умер». «Фараон? Египетский?» – нахмурился чиновник и стал усердно рыться в книге тарифов. Ничего не найдя, порядком измученный, он, наконец, изрек. «Поскольку ввоз такого товара в Европу не предусмотрен, мы оцениваем его по самому высокому тарифу. По тарифу сушеной рыбы». Дело было в Советском Союзе в прошлом веке. Широко известного в узких кругах физика Шейдлина принимали в член-корреспонденты Академии наук. Заседание шло в целом неплохо, когда вдруг очередного оратора прервал раскатистый смех. Все академики обернулись, смеялся Лев Ландау. «Что случилось, Лев Данилович?» «Да нет, продолжайте, продолжайте. Я просто вдруг подумал, надо же так. Шейн длин, а член кор занавес». История утверждает, что физик Шейн длин все же стал член кором Академии наук СССР. Однажды известный химик и фармацевт Эмиль Фишер совершал прогулку в парке. К нему подошел писатель Зудерман и сказал: «Как я благодарен, ваше превосходительство, за ваш чудесный снотворный препарат Веронал. Вы меня спасли. Причем мне даже не нужно принимать его. Достаточно, чтобы Веронал просто лежал на моем ночном столике». «Поразительное совпадение», — с улыбкой ответил Фишер. «Ведь когда я не могу уснуть, мне помогает именно ваш последний роман. При этом мне даже не нужно его читать. Достаточно, чтобы эта прекрасная книга просто лежала на моем ночном столике».
0: Шутить изволите?
1: А какая книга лежит на вашем ночном столике, мой дорогой слушатель? Надеюсь, это что-то легкое и веселое. Надолго не прощаюсь. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Школьница без спроса сделала себе татуировку и получила дома ремнем. Чуть ниже бабочки.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на собеседовании.
2: Значит, Денис Игоревич, да, вы пришли собеседоваться на должность заместителя руководителя отдела транзакционных операций в нашей компании.
3: Да.
2: Резюме ваше, вот смотрю. 35 лет, родились в городе Камышлове. Образование — Камышловский автомеханический техникум по специальности товаровед. Повышение квалификации — Массачусетский технологический институт, штат Массачусетс, США.
3: Да.
2: Далее, защита степени магистра — Федеральная политическая школа Лозанны, Швейцария.
3: Да, было такое, да.
2: Опыт работы Тесла.
3: Угу.
2: Нью-Йорк Таймс. Шоу Джимми Фэллона. Атомный ледокол Таймыр. Скаутский отдел ПСЖ.
3: Ну еще до Месси.
2: И Камышловское автотранспортное предприятие «Триумф». Так, ну мне все... Понятно, да, спасибо вам за уделенное время, мы вам перезвоним.
3: Знаете, сколько раз я эту фразу слышал? Гораздо чаще, чем «Эй, Чепушила, отошел от моей машины». А это очень часто. Это почти каждый раз, когда я мимо чьей-то машины прохожу, я вот это слышу, да. Собеседование. Для меня это не собеседование. Со мной тут никто не беседует. Для меня это посылание, а не собеседование.
2: А да. Что я могу сделать? У вас половина анкеты вранье.
3: Не половина, чуть-чуть.
2: А больше, действительно. Смотрите, что, это как будто